находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Эхо Плюс.
1: Добавил пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

100% хиты.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВК+.

Твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс. Если

0: зимой, зимой от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко.

Weekend для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимаю. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не то, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: СВХ плюс.
1: Жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
6: СВХ плюс.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Veikalos Maxima – brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
9: СВХ плюс.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня в восточных районах ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный, по-прежнему порывистый, местами до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 13, плюс 18 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 13, в Даугавпилсе Резекне плюс 12, плюс 15, в Риге без осадков до плюс 17.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сейм вчера утвердил новое правительство Латвии, которое возглавил представитель партии Апвенотай Сарекс Андрис Кулбергс. Будущее энергетики стран Балтии будут обсуждать сегодня в Сейме. Банковские аналитики прогнозируют, что ВВП Латвии в первом квартале вырос примерно на 2-2,5%. Сегодня можно будет проверить эти прогнозы. Официальные данные опубликует Центральное управление статистики.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм накануне утвердил новое правительство Латвии, которое возглавил Андрис Кулбергс. В коалиции 4 партии, Апвенотай Сарекс, самого Кулбергса, Национальное объединение Весу Латвии ТБ ЛННК, Союз зеленых и крестьян и Яунвенотиба. За этот кабинет проголосовало вчера 66 депутатов Сейма, против были 25. Перед голосованием Кулбергс признал, что времени у этого правительства немного, а работы будет, наоборот, много. Он также сообщил, что в ближайшее время хочет провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошел ряд инцидентов с иностранными беспилотниками. Кулбергс заявил, что надо выслушать жителей региона. Напомню, предыдущее правительство Латвии распалось из-за политического кризиса, который начался именно после залета в Латгале со стороны России украинских дронов. Сначала в отставку ушел министр обороны Андрис Спруц из партии «Прогрессиви», а затем премьер Эвика Силиня из Яунвенотиба. Она теперь вернется в Сейм депутатом. Должностей в новом правительстве у Силини нет. Будущее энергетики стран Балтии, которая напрямую зависит от ситуации с безопасностью, сегодня будут обсуждать в парламенте. В дискуссии в Сейме примут участие эксперты из Латвии и других стран, в том числе депутаты парламентов Литвы и Эстонии. Банковские аналитики прогнозируют, что ВВП Латвии в первом квартале этого года мог вырасти примерно на 2-2,5%. Подтвердятся ли эти оценки, станет понятно сегодня после публикации официальных данных Центрального управления статистики. В начале этого года на экономику Латвии сильнее всего влияла холодная зима. Она ухудшила ситуацию в строительстве, экспорте и обрабатывающей промышленности. Одновременно увеличилось производство теплоэнергии. Отмечаются также хорошие результаты в секторе информационных технологий и бизнес-услуг. Минувшей ночью в Румынии беспилотник попал в многоквартирный дом в городе Галац. После удара произошел взрыв, загорелась квартира на 10 этаже. Два человека получили легкие травмы, были доставлены в больницу, еще двум помощь оказали на месте. Из здания эвакуировали всего 70 человек. Министерство обороны Румынии сообщает, что беспилотник залетел в воздушное пространство страны на фоне российских ударов по Украине, по Одесской области. Во время тревоги в воздух поднимались два румынских самолета F-16, и проверку на месте сейчас продолжает полиция, армия и служба безопасности. При этом режим красной тревоги уже закончился. Американские издания, в том числе и Axios, сообщают, что представители США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который должен продлить режим прекращения огня на Ближнем Востоке на 60 дней, а также открыть переговоры по иранской ядерной программе. Иран обязуется обеспечить неограниченный проход через Армузский пролив без пошлин и задержания судов, полностью разминировать пролив за 30 дней. Тегеран при этом заявляет, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия, а США должны постепенно отказаться от морской блокады. Такие условия обсуждаются. США, возможно, готовы обсуждать также смягчение санкций и разблокировку замороженных иранских активов. А первым вопросом переговоров должна стать утилизация иранского высокообогащенного урана. Источники Axios утверждают, что условия согласовали еще во вторник, и иранские переговорщики сообщили, что получили разрешение и готовы подписать документ. Со стороны США проект передали президенту Дональду Трампу, но он пока не одобрил его и просил несколько дней на размышление. В Западной Европе продолжается необычайно сильная жара. Накануне в Португалии зафиксировали новый рекорд температуры для мая – 40,3 градуса. В Португалии при такой погоде самые уязвимые по-прежнему леса. Здесь уже раньше были крупные пожары. В других странах основные риски связаны со здоровьем людей. Во Франции власти готовят план действий на периоды жары, в том числе на фоне школьных экзаменов. В Италии в ряде городов, включая Рим, Флоренцию, Болонью и Турин, объявлено красное предупреждение из-за жары. Необычайно жарко также в Испании, Германии и Швейцарии. В Мадриде на выходных температура может подняться до плюс 35 градусов, что скорее характерно для июля или августа, но не для мая. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Все оружие, друзья, у нас сегодня 29 майское утро. Ребята, доедаем уже май, и, в принципе, праздник наступает. Здравствуйте всем, без исключения, в разных часовых поясах. Кто-то пораньше сегодня, понимаете, если вот сегодня Алиса написала нам с Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
3: Объединенное Королевство
2: Великобритании. Да, верно, звучит все правильно. Может, с утра, знаешь, что-то там насадил кто-то. И независимого государства Того.
3: Да.
2: Короче, написала, значит, ребятки, вас еще нет, а я уже есть.
3: А я уже тут.
2: А прикинь, у нее на 2 часа меньше еще. Так.
3: Ух ты.
2: Ух ты.
3: Еще сколько?
2: Одно из двух. Либо, значит, либо за длинным фунтом, да, ты пораньше выезжаешь, там побольше зарабатываешь, либо, соответственно, либо колдырит. А что?
3: Одно из двух.
2: Ну, такое же бывает тоже, когда у тебя там, ну, вообще, по крайней мере, ну, раньше-то было точно.
3: Третьего не дано.
2: Когда у тебя ночь в разгаре, да, все отдыхают, сейчас сил набираются, какая-нибудь среда или, ну, неважно, четверг, вот. А ты с дружбанами, фестиваль. И вот эти вот выражения такие, да не переживай ты, мы с тобой вместе с утра на работу пойдем. О, хорошо. Так или иначе, чтобы не приключилось, Родина знает, Родина помнит, Родина ждет. Значит, сегодняшняя утрица очень... Я его, честно, если честно, тоже очень ждал, только по одной простой причине, что, ну, я эмпат, да, то есть чувство переживания, соучастие в... Зачастую, как бы, ну... В жизни каких-то, ну, совершенно незнакомых мне, по сути, людей, да? Ну, как-то так вот, знаешь, как-то зацепилось, там, присмотрелись, начали как-то даже общаться, даже не видели друг друга никогда, не пересекали. Ну, неважно. А тут, как бы, он там рассказал что-то, я что-то рассказал, и так зацепились. В общем,
3: Выясняй,
2: в определенный момент Дирик, значит, проклюнулся, да, начал с нами коммуницировать с утра. Ну, а что, ему же тоже не хочется на работу, как и всем остальным. С утра. Вот. Директор школы, ну что, с утра просыпаешься, блин, тебе в школу не хочется, а ты
3: каждый
2: директор.
3: День одно и то же.
2: Тебе нельзя не ехать. Ты директор школы. Там все равно от тебя будет дербань. Доброе утро от всей моей школы, вашей школе и всей вашей стране. Ну, это всей вашей я уже сам добавил. Этот день настал, ура! Пишет Яна. Поздравляю всех с последним днем учебного года. Ну, эти сотрудники какие-то. Работники опасных профессий скажут крайним. И, ну, как бы, хорошо. Ну,
3: хотя... Ну, суеверное, ладно.
2: Да. Значит, поздравляю. Значит, первые 8-е классы, поздравляю, отстрелялись. 10-е, 11-е, поздравляю, отстрелялись, ребята. Значит,
3: 9-е, 12-е, дай бог вам здоровья.
2: Держим кулачки, еще экзамены и выпускные. Огромное спасибо всем родителям за заботу, любовь и выдержку вашу на протяжении этого учебного года. Браво, брависсимо. Браво, брависсимо. Да, конечно.
3: Выдержали.
2: Без вас, пишет директор школы, это не было бы возможно. Вот то, что у вас сейчас стало возможным.
3: Ну да, конечно. Кто бы домашку делал?
2: Ну, кто бы, как не вы.
3: Больше некому.
2: И самое главное, что, обратите внимание, поднаторели и сами стали даже разбираться. В том, что когда-то, в чем когда-то разбирались. А потом вдруг как-то забыли. Ну вот,
3: опять вспомнили.
2: А школа напомнит. Конечно, она как родина помнит и ждет. Спасибо. Ну что, мы со своей стороны, конечно же, весь преподавательский состав, ну, те, кто уже отстрелялись, ведь же есть же такие, которые не принимают экзамены, правильно?
3: Есть.
2: Ну,
3: такие.
2: Правильно. Ну, то есть, как бы, ты там вел природоведение в 5-8 классах.
3: Все.
2: Ну, все, ты что,
3: тебе забыли. По природе.

0: Значит, хорошенечко вам отдохнуть. Вот, вот что самое
1: главное. Отдохните. Вот уже 3 месяца для этого.
0: Даже представь. Ну, как бы, ну не 3, конечно.
1: Ну, чуть поменьше, но...
0: Угу. Там же это надо еще дидактический материал подготовить. Это, ну,
1: 31 августа.
0: Что?
1: Подготовишь?
0: Да, конечно. У тебя учебный план нужно сделать. 31 августа сделать?
1: Да.
0: Это только ты.
1: Все, как всегда.
0: Такие, как ты, как раз и не берут в космонавты. А мы благодарим весь педагогический состав. Это в самом... Ну и, конечно же, спасибо за этот учебный год образца 2025-2026 года. Ай!
2: СВХ плюс.
0: Угу. А, значит, хочу прочитать, значит, Александра. Александр,
1: так, прочитай, Александр, Александра.
0: Прочитаю. Сначала помыть, отмыть, потом... Доброе утро, страна! Сегодня тот самый последний день, видите, когда просыпаться рано будет, ну, рано вся семья, просыпается рано вся семья. А дальше они будут дрыхнуть, а просыпаться буду только я, пишет Александр. Ну, я так понимаю, глава семьи. Правильно?
1: Ну, понятно, понятно.
0: Дальше он подумал, помолчал, через 3 минуты написал: несправедливо.
1: Жизнь такая.
0: И добавил без промедления: кормлю их я, а спят и отдыхают они.
1: Вот и все.
0: На самом деле, там же было такое: внученька, уступи бабушке место. Говорит: бабушка, а ты когда вот маленькая была, ты всем место уступала? А, она говорит: уступи бабушке место, а то у бабушки ножки болят. Она говорит: а ты когда маленькая была, всем место уступала? Да, вот поэтому ноженьки-то и болят.
2: Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Короче, если они не будут сейчас спать, Саня, они будут всю жизнь уставшие. А так не будут.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
4: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
7: Мега-шоу. Люди бодрые.
8: Бодренькие, как я люблю.
7: СВХ плюс.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Пальцы, деньги, зажимальцы.
3: Хорошее начало.
2: Как вам такой концепт, ребята?
3: Нравится.
2: Лайк.
3: Лайк.
2: Ну, это вселенная Марвел. Ну, суперспособность. Щипач.
3: Хорошая способность.
2: Свесоки.
3: Мне нравится.
2: Очень хорошая. Я тоже все щипаю. Значит, внимание, как этот... Кто там был? Руки-ножницы. Эдвард. Эдвард Руки-ножницы. Кстати, сегодня, между прочим...
3: Или Григорий.
2: Значит, Дэниел Эльфман сегодня американский композитор, автор саундтреков ко многим фильмам и мультфильмам. Ну, одни только «Симпсоны» за главной темой благодарны ему. Да, 35 лет назад он ее как бы, ну, написал, вот, и потом с тех пор и кормит его только, даже только это.
3: Великий.
2: Плюс ко всему еще, ну, вот, Эдвард Руки-ножницы сегодня вспомнил, вот, и сегодня, ну, как бы, к этому фильму тоже руку приложил, значит, Дэниел Эльфман. А дальше, Mission Impossible, люди в черном, 50 оттенков серого, Человек-паук, вот.
3: И многое-многое другое.
2: Бэтмен.
3: Да.
2: Бэтмен ту не потык по весам.
3: Я. Уэнсдей. Тоже он.
2: Уэнсдей. Тоже он. Опять же, да. И понимаешь, ну, как казалось бы, изначально, ну, он... Вот и там же сложнейшие партитуры, правильно?
3: Да.
2: Ну, это же, ну, когда ты пишешь музыку для фильмов, там у тебя оркестр. Там,
3: да,
2: у тебя
3: целый оркестр, там огромный
2: оркестр,
3: просто,
2: да, и,
3: симфонический.
2: И, да, и тебе этим всем нужно, ну, управлять, ну, по факту. Тебе нужно писать для этого. А ты, короче, самоучка, абсолютно, причем абсолютно, у тебя даже музыкальной школы нету, прикинь. Ну, ты много путешествовал там, ну, талант, одним словом, что тут говорить? Потому что так просто, ну, с кондачка ты просто не напишешь, да, ну, как
3: не
2: бы...
3: Не напишешь, просто это никто не будет...
2: Это никто не будет играть, простите.
3: Да.
2: Вот, значит, прежде чем погрузиться в мир кино, был фронтменом, вокалистом и главным автором песен невероятно безумно рок-группы Ониго Боинго. Значит, ну как, Ониго Боинго, так оно называлось.
3: Ониго Боинго.
2: Совершенно дурацкое название. Ну, смотрите, просто в 85-м году тогда еще очень молодой режиссер Тим Бертон, знакомая фамилия, короче, он был фанатом группы Ониго Боинго. Прикинь, он такой говорит, слушай, я сейчас, ну, этот фильм буду делать.
3: Я твой фанат.
2: А ты можешь написать мне песню, ну, как бы музыку для кинофильма? А он говорит, а я же никогда, ты чего, я вот для этих упырей тут, как бы, для басиста еле справляюсь вот написать, да, с барабанщиком. Вот как, ну, ладно, давай попробуй. Короче, попробовал, понравилось, и погнали, потом уже, как бы, и не остановить
3: было. Получилось.
2: Вот такая вот схема. Если что-то делаешь, что-то от чего-то прешься, от чего-то что-то тебе нравится, то рано или поздно это приносит плоды. Йоу! Everybody, плоды! Приносите
3: плоды.
2: Приносите плоды. И не забудьте помыть плоды. Так, кто у нас еще родился? Джон Фиджеральд Кеннеди. Значит, подробнее расскажем чуть попозже. Ну и, во-первых, самый молодой президент Соединенных Штатов Америки. 43 года выбрали.
3: Да.
2: В 43 года. Что еще? Ну, из такого, что очень мне нравится, да? Ну, смотри. Надо было, короче, устроить, ну, Кубе, ну, эмбарго, короче. Закрыть Кубу.
3: Так.
2: Закрыть Кубу. А что делать? Допустим, вот тебе нужно... ну, короче, тебе нужно закрыть детский садик, в котором, ну, который напротив твоего дома.
3: Так.
2: Ну, хочешь ты там открыть, конечно же, Лайма Тау, естественно. Ну, или какой-нибудь Рими или Максима поставить.
3: Уже неплохо.
2: Мало же, правильно? Вот, короче, тебе нужно закрыть. Но ты очень любишь сливу-скороспелку, которая растет на территории детского сада.
3: Так.
2: Что нужно сделать?
3: Сожрать. И только потом
2: сначала
3: закрыть.
2: Сначала собрать урожай, а потом уже, соответственно, закрыть детский сад чертям собачьим.
3: Так.
2: Короче,
3: и как это связано с Кеннеди?
2: Ему нужно было закрыть Кубу, а он очень любил сигары. Кубинские именно сигары. Mm-hmm. Короче, прежде чем закрыть Кубу официально, значит, он послал, ну, как бы, своих людей, чтобы они со всего Вашингтона, со всех магазинов скупили вообще все кубинские возможные сигары, которые возможны.
3: То есть, вот теперь закрываем.
2: Потом закрываем. Вот это, по большому счету, как бы из такого яркого, что вот прям, ну, на поверку вот про Джона Фиджеральда Кеннеди. Друзья, ну и закончил не очень, конечно. Ну, так вот,
3: ну, так
2: уж
3: получилось.
2: Сегодня, зато сегодня, друзья, сегодня у Максима именины. У Максима именины 8494 человека. Кстати, есть еще Райвис, тоже популярное, но их всего 3776.
3: Меньше.
2: Райво, тоже популярное имя. Причем это разные имена, на всякий случай. Я нет-нет, да и так вот Райвиса Райво называю. Ну, как будто знаешь, что это самое, ну, как будто, ну, как Вован. Да? Вот, ну нет, Райво.
3: Их 1800.
2: 1800 Райво, 3776 Райвисов и Максимок 8494. Все как на подборы, с ними дядька Черновой. Я хочу задать вопрос, а есть у нас песня? Есть у нас песня про Максим? Про Максим? Есть у нас?
3: Конечно.
2: Максим, давай проверим, посмотрим. А, то действительно есть сезонная.

0: Маяка Плюс.
1: Давай! Человек из дома вышел 29 майского утреца. Сегодня день гадания на ромашках. День табачного дыма.
2: Так,
1: как от вас воняет.
2: Фу-фу-фу.
1: Всемирный день здорового пищеварения и день петуха с вином.
3: И это не про коллег.
1: Это потому что про коллег это день лосей с вином.
2: Конечно.

0: бодрячки. И такие смайлики всякие разные, но нестандартненькие. Такие, солнышко такое, ну, девичье. Хочу поблагодарить вас за пристендерс. Забрала его на прошлой неделе. Все в подарочке оказалось очень нужным. Хорошее такое, да, набор. Ну, стендер сам подбирали, между прочим. Ваш офис супер. Очень классное, ну, издание, красиво, ну, историческое. Уютное помещение, теплая атмосфера. Встретила приятный администратор. Благодарю вас, спасибо большое. Ну, добро пожаловать. Ну, ладно, да, это еще не все. Мы еще, не знаете, мы еще не все реализовали, что хотели.
1: Да, мы еще
0: приглашаем, мы еще, конечно же, улучшим. Но потом. Плинтус пока еще, знаешь, вот этого? Плинтуса пока еще нету, ну, а так мы потихонечку. Спасибо большое, что пальчиками отстучало. Молодец, молодец.

0: чтобы повстречать счастье, надо что-то как-то двигаться.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Если ты, товарищ, сидишь сиднем, то ничего не будет. Ничего не будет, если ничего не делать. Йоу!
3: Логично.
0: Помни про это. Значит, когда 29 мая ты вдруг решишь еще немножечко полежать. Пока ты будешь лежать, кто-нибудь уже займет твое местечко. Ну, там, что-нибудь вкусненькое, допустим, наберет. Да, или возьмет, удобная будет система. Ну, когда вот ты, тебя в сторонке, и все спрашивают, кто хочет, например, вот именно вот в это время вот поработать, чтобы потом, допустим, отдыхать. А тебя рядом нет. И кто-то какой-то совершенно человек, которого мы не любим, такой говорит, я хочу. Понимаешь? А мог бы быть ты, или могла бы быть ты. Но это одна из миллиарда всяческих ситуаций, когда ты не оказался в нужное время в нужное место.
3: И так всегда.
0: Вот, а не потопаешь, не полопаешь. Значит, Олегович Венспилский, значит, бодрое утро. Сегодня, между прочим, ребята, в этот финальный день окончания учебного года, конечно, хочется поздравить всех и преподавателей, и школяров, да, и нас, родителей, естественно.
3: Да, всех.
0: Да, вообще всех.
3: Отмучились.
0: Ну, отмучились, и слава богу.
3: Да.
0: Вот, и потому
3: до
0: что...
3: До сентября.
0: Дед, как говорил мой дед, я твой дед, и вот это самое, я мучился, и ты мучайся. Вот так и произошло, между прочим, накаркал. Внимание, пишет Олежек, сегодня же еще Международный день сварщика, мировой вообще, все сварщики сегодня,
3: отмечают.
0: Праздничные. Смело поздравляйте любого сварщика страны с их профессиональным праздником, пожалуйста, ночь. Мы со своей стороны тоже, конечно же, поздравляем. Что желаю сварщику? Шовчика ровненького. Что там,
3: что еще желают?
0: Ну, я не знаю, чтобы там, я не знаю, смутно представляю, то есть я не настоящий сварщик, вы же знаете, да? Каким образом...
3: Сварщик любитель.
0: Как бы это работает. Я знаю, что там нужно как говорится, на массу, один проводок на массу, а потом вот этот вот электрод является такой... Вот. И самое интересное в день сварщика, конечно, как вы... Я же вижу, допустим, вы надеваете маску, я маску сварщика тоже примерял. Вообще ни хрена не видно. Я понимаю, что когда дуга, это же дуга называется, нет? Появляется. Там вы там гораздо лучше все видите, когда дуга появляется, вот этот супер яркий мощный свет. А вот как поставить первую точечку?
3: Кстати, да.
0: Потому что, ты же ее ставишь, по сути, вслепую. Неужели там уже как бы, ты знаешь вот это расстояние?
3: Наугад.
0: Ну, ты же, ты точно знаешь, где она будет у тебя. Ты, потому что у тебя рука заточена уже. А вот как вот дойти до этого? Пока рука не заточена, как вот узнать, где первую точечку ставить, которая и будет являться освещением? А? Вот где? Вот в этом всем. А еще самое главное, конечно же, чтобы было электричество. Если нет электричества, то тогда, пожалуйста, смотри пункт второй. Есть еще? Внимание! Мы это в детстве называли газосварка. Судя по всему, откуда-то, оттуда рос и карбид, который на стройках был. Я так понимаю, что из этого карбида с помощью какой-то химической реакции получался, газ. Это то, что взрывалось как раз-таки. Но если в мирное русло, наверное, он и горел. Вот, и давал вот эту вот, Короче, я так понимаю, что до сих пор у нас, сварщики, они разные бывают, да? Не факт, что если ты занимаешься, газосварка и электросварка, назовем так, по этому самому, по-детски, да, немножко. Это разные, это совершенно разные школы карате.
3: Эти школы недолюбливают друг друга.
0: А там еще больше, чем уверен, это вот как вот тоже в карате, там, кёкушинкай, и там проще другие всякие школы. Фулл контакт, не фулл контакт. Там же еще есть... Аргоновая сварка какая-то, да, это, по-моему, если я не ошибаюсь, это те, кто варят невариваемое, алюминий, например, простой такой, как бы, там, кажется, ситуация, и вот они там все между собой тоже, как бы, иногда враждуют, или не так, не то, что враждуют, но недолюбливают. Вполне возможно. Значит, требуем сюда сварщика, который расскажет. Значит, если ты сварщик, то ты сварщик вообще всем варишь, неважно чем. И этот металлоконструкцию, там мангал можешь сварить, и борщ можешь сварить. Есть ли разница между газосваркой, там, электросваркой? По специальности именно. Это разные специальности. Или ты, если сварщик, то ты вообще сварщик.
3: Нам нужен сварщик-консультант.
0: Дай мне просто деньги, и все, я сварю все. Что угодно. Вот, такое.
3: Вот. И, тоже можно.
0: И если среди электросварщиков, назовем это так, вот еще это подразделение, которое там занимается другими видами сварки, и если не любовь взаимная, или конкуренция. Типа, мое карате лучше, чем твое карате. Напишите, пожалуйста, а мы будем это делать. А пока, ребятушки, мы, конечно же, поздравляем любого сварщика, особенно, конечно же, сертифицированного. Потому что, ну, как бы, это не то, что мы там за какую-то, ну, вот это, за бумажку. Ну, просто без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек.
3: Вот.
0: Вот, хорошо. Вот, и что желает сварщику? Ну, ровненького шовчика. Еще раз пожелаю. Ну, я такой.
3: А что еще желают?
0: Ну, а что еще желают? Ну, любовницу не горбатую.
3: Вот.
0: Денюжку. Да, любому сварщику приятно, конечно. Спасибо, давайте.
3: И не только.
0: Нажелаем. И не только, конечно.

0: Обратите внимание, на сегодня Сереженька прислал фотографию цены на дизель с утра.
1: Цена хорошая.
0: Она упала. На дорогой заправке красного цвета евро 75.
1: Это везде.
0: Ну, значит, везде. Да. Ну, я за то, что есть. Вот за то, что есть. Хорошая идея.
1: Сегодня выгодно.
0: Ну, так и, ну, и этот самый тоже.
2: Аттракцион невиданной щедрости.
0: Не только же дизель. Или нет? Подожди. И, дизель. Нет, 95-й 1,83.
1: Дороже.
0: Дизель 1,75.
1: Что-то как-то...
0: О, вот почему. Давай.

0: Значит так, сварщикам надо желать, внимание, чтобы поры не вылезали в швах, пишет Наташка из Лепой, понимаешь?
1: Наташка слишком много знает.
0: Привет из Лепой, хороших выходных. А Маринка, вот смотри, кто должен хорошо прям знать всю подноготную. Маринка, представьте, у меня батя был газоэлектросварщиком. Вот он, газоэлектро,
1: да? Вместе.
0: Тесть, муж и два сына, и брат тоже сварщики. Господи!
1: Это твое проклятие.
0: Нет, это наоборот благодатька.
1: Ну или так.
0: А я больше чем уверен, что где-то что-то не приварено.
1: Естественно.
0: Это потому, что это же мы, естественно. Артемка пишет, в современных сварочных масочках, ребятушки, все видно. Я так понимаю, что... А, где вот здесь было? Андрей красиво понтанулся, молодец.
2: Даже у меня, у дилетанта, есть маска «Хамелеон». Через нее видно. При сварке она затемняется, между прочим, автоматически. Вот так-то. Я поехал.

0: Давай.
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
2: Муха-крокотуха, кушайте варенье. Или вам не нравится наше угощение? Тогда на тебе, вражина.
3: От гидроцикла пружину.
2: Так, товарищи, Овен, погнали!
4: Овен.
2: Будь сегодня, Овен, добр и отзывчив. Обращай побольше внимания на то, что творится вокруг тебя. Не переходи даже дорогу в неположенном месте. Сегодня никакое двурушничество тебе прощено не будет.
4: Телец.
5: Сейчас не время раскачивать лодку. Тельцы, будьте уравновешены и внешне холодны. Сколь бы силен не был бы пожар страстей, бушующий в вашей душе.
3: Господи.
5: Как красиво.
3: Пожар страстей.
5: Да.
3: Мне почему-то сразу голая женщина «Помоги мне, сердце гибнет».
4: Близнецы.
2: Близнецы, будьте готовы к тому, что задача примирения конфликтующих сторон по

0: нынешнем мне придется очень-очень долго жалеть.
1: Долго жалеть об этом мне. А день-то 29 мая.
2: Лев. Вам сегодня, Лев, немало сегодня придется потрудиться. Слишком много необходимо будет сделать, причем немедленно. Планировать вообще что-то развлекательное можно для себя, но бесполезно.
0: Дева. Чем бы вы ни занимались сегодня... Девы, вам будет сопутствовать удача. Это точно. Секрет кроется в вашем воображении. И чем более разноцветные ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.
3: Весы.
2: Весы, пусть люди примут вас такими, каким вы есть. Это звучит как это... Да пусть ваш дом будет полная чаша. Пусть вы родитесь в красивой семье, очень обеспеченной. Вот, короче, и пусть им будет, этим людям, хуже, если они это не захотят принимать вас таким, какой вы есть, весы. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то, мол, вызвала неудовольствие. Вот это замечательная фраза. Я на этой планете не для того, чтобы соответствовать чьим-то, так сказать, ожиданиям.
3: Скорпион.
0: Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писанное слово попытается преградить вам дорогу, скорпионы. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.
2: Ишь ты,
1: Слово писанное.
3: Стрелец.
2: А вот и стрелец, обратите внимание на все. Значит, инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только инстинкту просто неразумно. Не до такой степени он развит вообще у человека и у вас в том числе. Вежливо сегодня, внимание, выслушайте все советы, которые вам будут давать со стороны. Вот. Но единственное, что не стоит просить советов самостоятельно. Вот если советуют, слушаем. А если что, не обращаемся за советом. Потому что подложат свинью.
3: Ой! Козерог.
0: Козероги, вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться даже приступ депрессии. Не поддавайтесь ему, а лучше оцените разнообразие.
2: Разнообразие.
3: Водолей.
2: Сегодня вам слегка стоит умерить гордыню. Гордыню, да? Демонстрация легкого смирения иногда, водолей, идет делам на пользу. Помните это. Заодно и парочку, кстати, конфликтов можно таким образом разрулить.
3: Рыбы.
0: Сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий, рыбы. Лучше не пытаться. Вы напрасно потратите время и силы.
2: Ну ладно,
0: не
2: хорошо.
0: Надо.
2: Не надо, конечно.
3: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
3: СВХ+.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master ЛВ. Меньше разговор, больше крыш.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты ВСЛБ. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: На микрофоне Владимир Вэлл и его банда, его друзья
9: на СВХ плюс.
10: От директора школы еще разочек прислал фотографию розовой такой декоративной капусты. Знаешь, такая прям розового цвета такая.
11: Ребята, я на осень выращиваю декоративную капусту. Хочу вам подарить. У вас будут посадки у вашей школы.
10: За взятки. Только если... Нет, рано или поздно, конечно же, юные натуралисты в нас взыграют. И разобравшись с внутряночкой, будем и стараться выходить. Естественно, что мы у нас там будет.
12: Будут и у нас грядочки.
10: Обязательно должна быть эта клумба. Чертова клумба. И летний мини-лотос. Но надо еще положить... Знаешь, что еще за самое гадкое? Это, конечно, надо положить такие плиты, бетонные плиты, и на стыках сделать, чтобы трава там проросла, чтобы можно было ножичком, ну, таким, из столовой, доставать оттуда все вот это.
12: Перфекционисты просто помрут от этого.
10: В течение лета всего, конечно. Обязательно. Ну что, Ян, мы будем ждать, конечно же. Но пока без команды не привозить. Без команды не привозить, потому что пока давай...
12: А то там с кабачками будет.
10: Давай будем потихоньку, давай будем последовательны. Сначала внутрянка, потом все факультативно. Спасибо большое за понимание и очень большое спасибо тебе за предложение. Капуста розовая, дело хорошее. А бабулечка сегодня пирожок прислал. Раз уж такое дело, заканчиваем школу. У кого-то еще раз, те, кто только что подключился, 9 и 12 классы. Ну, держитесь, ребята, всем остальным отдыхать. Когда о школе вспоминаю, то сразу вижу, как вела меня с цветами в школу мама. А с выпускного нес отец.

0: медведи на велосипеде, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в травачке, жаба на метле. Йоу, едут и смеются, пряники жуют. Слушайте, вот вы там смеетесь, пряники жуете, а вы... О, лето, оно-то скоротечно, и к нам едет Илья Лагутенко, между прочим.
1: Ребята,
0: сам Илья Лагутенко.
1: Мы долго ждали.
0: На билеты на группу «Мумитроль», на его замечательный концерт в августе в Равондерсале уже отгружены. Осталось дело за малым. Кто хочет поиграть?
1: Нам нужен пятый финалист.
0: Давайте, напишите, что у вас есть 8 часов и 10 минут, буквально 3 минутки времени.

0: готова поцеловаться. Возможно, это самое приятное, что случится с тобой за сегодняшний день. Между прочим, по дороге на работу можно нацеловать себе два пригласительных билета на Илью Лагутенко, на группу «Мумитролль». Вот. А для этого, ну, как бы, достаточно изъявить желание и подтвердить, что сегодня ты способна играть.
1: Пиши.
0: Пиши.

0: общем, шляпа такая вот шляпа. А жалко, конечно. Я бы, честно говоря, с удовольствием бы заимел бы такую...
1: Я бы послушал.
0: Драйвовую пятницу в исполнении группы «Пятница». Вот. А так, пока будем слушать оригинал. Время от времени. Но хотелось бы, конечно же, так. Дрова, Жень, спасибо, что не сдаешься. Начало нового часа, друзья. Впереди у нас бодрая целомака. Целомака.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня в восточных районах ожидается дождь, возможно и гроза. Ветер северо-западный, северный, порывистый, местами до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 13, плюс 18 градусов. Лепая, Вентспилс до плюс 13, Даугавпилс, Резекне 12-15 градусов. В Риге без осадков плюс 15, плюс 17.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. 7. Вчера утвердил новое правительство Латвии, которое возглавил Андрис Кулбергс. Он сообщил, что в ближайшее время хочет провести выездное заседание правительства в Латгале. Минувшей ночью в Румынии российский беспилотник попал в многоквартирный дом в городе Галац. Пострадали 2 человека. В Западной Европе продолжается необычно сильная жара. Для мая в Португалии зафиксирован новый рекорд температуры плюс 43 градуса.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм Латвии вчера утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. В коалиции 4 партии, Апвенотис Саракс, самого Кулбергса, Национальное объединение Вису Латвии ТБЛ ННК, Союз зеленых и крестьян и Яунвенотиба. За этот кабинет проголосовали накануне 66 депутатов Сейма, против были 25. Перед голосованием Кулбергс заявил, что времени у этого правительства мало, а работы будет много. Он также сообщил, что в ближайшее время хочет провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошел ряд инцидентов с иностранными беспилотниками. Кулбергс заявил, что надо выслушать жителей региона. Напомню, предыдущее правительство распалось из-за политического кризиса, который начался именно после залета в Латгале со стороны России и украинских дронов. Сначала в отставку ушел министр обороны Андрис Пруц из партии «Прогрессиви», а затем премьер Эвика Силиня из Яунвенотиба. Она теперь вернется всем депутатам. Должностей в новом правительстве усилений нет. Банковские аналитики прогнозируют, что ВВП Латвии в первом квартале этого года мог вырасти примерно на 2-2,5%. Подтвердятся ли эти оценки, можно будет проверить сегодня. Центральное управление статистики опубликует официальные данные. В начале года на экономику Латвии сильнее всего повлияла холодная зима. Она ухудшила ситуацию в строительстве, экспорте и обрабатывающей промышленности, но одновременно увеличила производство теплоэнергии. Отдельно отмечаются хорошие результаты в секторе информационных технологий и бизнес-услуг. Минувшей ночью в Румынии российский беспилотник попал в многоквартирный дом в городе Галац. После удара произошел взрыв и загорелась квартира на 10 этаже. 2 человека получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Еще 2 с паническими атаками помощь оказали на месте. Из здания эвакуировали 70 человек. Пожар уже потушен. На месте продолжают работу полиция, армия и служба безопасности Румынии. Министерство обороны страны сообщило, что дрон залетел в воздушное пространство на фоне российских ударов по Одесской области Украины. Отсюда всего 20 километров до румынской границы. Во время тревоги Румыния поднимала в воздух 2 самолета F-16, но они дрон не сбили. СМИ пишут, что представители Соединенных Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который должен продлить режим прекращения огня на 60 дней и открыть переговоры по иранской ядерной программе. По условиям сделки, о которой пишут СМИ, и которую еще не одобрил президент США Дональд Трамп, Иран обязуется обеспечить неограниченный проход через Ормузский пролив без пошлин и задержания судов, полностью разминировать пролив за 30 дней, и отказаться от стремления к созданию ядерного оружия. США, в свою очередь, должны постепенно отказаться от блокады иранских портов, начать, по крайней мере, обсуждение смягчения санкций и разблокировку замороженных иранских активов. Первым вопросом переговоров должна стать утилизация иранского высокообогащенного урана. По сообщениям СМИ, эти условия были согласованы еще во вторник на этой неделе, но Трамп взял паузу на размышления. В Западной Европе продолжается необычно сильная жара. Накануне в Португалии зафиксирован новый майский рекорд – 40,3 градуса Цельсия. В Португалии при такой погоде самые уязвимые – это по-прежнему леса, где раньше уже происходили крупные пожары. В других странах основные риски связаны со здоровьем людей. Во Франции власти готовят план действий на периоды жары, в том числе на фоне школьных экзаменов. В Италии в ряде городов, включая Рим, Флоренцию, Болонью, Турин, объявлено красное предупреждение из-за жары. Нетипично жарко для мая также в Германии, Швейцарии и в Испании. Само собой, в Мадриде на выходных температура может подняться до плюс 35 градусов, что скорее характерно для июля или августа. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com. Только цены.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Знатный целобака.
2: Очень хочется.
3: Очень хочется.
4: Очень-очень-очень хочется.
5: Ну, очень хочется.
6: Целоваться.
7: Целоваться.
6: Целоваться.
8: Пой-пой-пой.
5: Алло.
8: Пой-пой-пой.
5: Алло.
1: Знатный целобака.
3: Целоваться.
9: Ну, а если очень хочется, то надо делать, потому что, ну, как бы себя в чем-то ограничивать, это глупо. Тем более, что когда с тебя-то ничего это и не требуется, это вообще делать вообще хорошо. А когда тебе еще в награду что-нибудь хорошенькое перепадает, тогда вообще жизнь становится, да.
10: Ой, какое хорошенькое-то.
9: И тогда, друзья, у нас лето, и, конечно же, шоу «Люди бодрые» всегда на стороне тех, кто любит лето проводить, ну, как-то проводить. Вот они просто там переждать, понимаете?
10: Проводить красиво.
9: Ну, и, соответственно, на одной из шикарнейших летних мероприятий, потому что приезд группы «Метроль» — это всегда праздник, а как вдвойне приятно, когда лето, потому что Илья Лагутенко — это романтик, прежде всего, вот, с которого все и началось. И самые прекрасные, возможно, лето в нашей, в вашей жизни, они были связаны с одной из песен Ильи Лагутенко. Да, в общем, добро пожаловать, друзья, у нас в 23 августа.
10: 23 августа в Вандерсала. «Муми-тролль» и Илья Лагутенко — наши любимчики.
9: Любимчики!
10: Мы их очень долго ждали, и вот они приедут.
9: Напомните, где билеты приобрели.
10: FridayTicket.com.
9: Напомните, где у нас билеты выигрываются?
10: Прямо у нас тут.
9: В знатном целоваке. Итак, дорогие друзья, значит, кто желание изъявил, мы сегодня два, не глядя, взяли. Да и, так сказать, в игру подтянули.
1: Утром вместо булки с маком предлагаем...

0: Внимание, внимание, внимание! У нас сегодня, значит, среди тех, кто у нас будет на проводах, называется это целовака, человек, девочка, которую будет целовать, зовут ее Лелде. Привет, дорогая, бодрое утро. Что, ты пытаешься радиоприемничек включить? Скажи, пожалуйста, что там у тебя посвистывает такое?
1: Нет, просто машина была.
0: Ладно, хорошо. Лелдочка, тебя слышно так, то слышно, то не слышно. Видно, что связь не очень стабильная, да? Но тем не менее, давай попробуем сегодня, значит, поиграться, да? Твоя задача будет выбирать то правую, то левую щечку. Можно все время правую, можно все время левую. Можно чередовать, как угодно. Ты просто знаешь, что на том конце радиоприемничка есть Валера, который уже выставил свою защиту. Твоя задача, целовать в ту щеку, которая не защищена. В том случае, если это получается, то тогда у тебя цмока в запасе. Значит, 3 цмоки набираешь, соответственно, попадаешь в финал, и вот буквально минут через 10 уже и решится судьба сегодня 2 пригласительных билетов на Вондерсалон на концерт группы «Мумитроль».
2: Понятно? Дадим сегодня.
0: Понятно?
1: Понятно.
0: Ну что, тогда давай, значит, мы сказали, что у нас, во-первых, Валера сегодня играет в плане недотрога. Вот странно, написал, что он инженер, но тем не менее техническое задание изначально прослушал он плохо. Я ему говорю, дай мне 3 факта. Молчит, молчит, молчит, молчит, молчит. Короче, инженер, что мы знаем про Валеру? Инженер?
2: Инженер.
0: Инженер. Любит покушать вкусно очень. Любит.
2: Так.
0: Встает рано?
2: Рано.
0: Рано встает. А еще сыну делают ванную комнату отдельную уже с прошлого года.
2: Молодец.
0: Долгострой. Это мы то, что мы знаем.
2: Главное, вот, чтобы недавно, за деньги.
0: Недавно писал. Ладно, сейчас будем играть. Посмотрим, как расставил. Знатный целовака. Итак, Валера расставил уже свою линию защиты, линию обороны. Теперь Лелда будет пытаться перецеловать. Давай, куда будем, в какую щеку целовать будем?
1: Левой.
0: Итак, пробуем. Внимание, сейчас, секундочку, я должен сейчас сфокусироваться на самом главном. Значит, раз, сейчас я себе здесь выпишу. Вот, все. Итак, сначала левую. Давай попробуем. Абсолютно правильно, это я нажал не то. Он поставил правую защиту, значит, левая сработала. Это я немножечко что-то сбился. Ручки. Поздравляем, у тебя одна цмока есть. Поехали дальше.
1: Правую.
0: Правую пробуем. Здесь все верно. Правая была защищена на втором поцелуе. Поехали дальше.
1: Левую.
0: Левую пробуем. Да. 2 смоки в активе.
2: 2-1.
0: Куда дальше?
1: Правую.
0: Правую? Правую.
3: No.
0: А вот и нет.
2: 2-2. Решающие.
0: Давай, диви-диви. Ну, решающие.
1: Левую. Вот,
0: в левую решила, точно?
1: Да.
0: Это твое уверенное последнее слово. Да?
1: Да.
0: Идем. Ладно. Молодец! Я молодец! Ты знаешь, что он сегодня сделал, этот хитрый инженеришка? Что он решил сделать? Знаешь что? Он взял и защиту поставил все правые. Правая.
2: Какой-никакой,
0: да. Какой-никакой. Он решил нас вот таким вот образом обмануть.
2: А не получилось.
0: А вот тебе фига два. Ну, Лелда, добро пожаловать в нашу когорту финалистов. Уже буквально через сколько? Через минут 10, да, мы уже проведем жеребьевочку. И наши прекрасные 2 пригласительных билета ставят вашими прекрасными 2 пригласительными билетами.
2: На Мумитроль.
0: Большое спасибо в любом случае за это бодрое утро и всего бодрого. На работу едете, да, Лилда?
1: На работу.
0: Ну хорошо, поработайте тогда немножечко, хорошенечко, и заработайте. Все, друзья!

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
6: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skansas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
7: С бодрым утром!
8: Бодрым утром!
7: Ребятки-бодрятки!
9: Люди бодрые!

0: СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Особая, конечно, пятница по вайбу, по настроению у нас в городе, да, у нас в стране, потому что это финальный рабочий день у школяров и, соответственно, у тех, кто на извозе, ну, у тех, кто эксперты логистики на протяжении всего года учебного, значит, и в школу, и со школы, и на кружки, и драм-кружок по фото еще мне, опять охота, теннис, карты.
3: Все это сегодня заканчивается.
2: Бадминтон падал.
3: Последний весенний рабочий день.
2: Так, друзья, значит, представляешь, как вот совпадает иногда, да? У тебя такой праздник, и так праздник, да? Вот, ну, как бы финал у школы. А еще и день рождения навалился у Гришки такое. Девятину сегодня справляет свое, да? И вот в свой день рождения еще и приехать в школу и сказать, ну все, ребятки, я ваших хорош не увижу еще целых 3 месяца. Все, спасибо большое, насмотрелся, сейчас надо отдыхать. Вот, и вырастет за это лето. Ой, как вырастет. И потом станет кем-нибудь, ну, вот, допустим, как отважным моряком, например, станет. Ну,
3: тоже,
2: станет.
3: Тоже
2: вот,
3: хорошо.
2: Вот как Алешка маленький был. Бегал. Там, то там бегал. А потом фигак прибежал, его какой-то, значит, увидел, как красиво эти самые моряки пляшут, где попало, да? Значит, в лентах ходят, да? И в клешах там. Всем говорят, сколько сейчас узлов, да?
3: Ну, то есть, решил.
2: И хорошо.
3: Так же.
2: И решил точно так же. Давайте я тоже стану капитаном дальнего плавания, короче. А почему не капитаном дальнего хождения? Простите, пожалуйста.
3: Кстати, да.
2: Я хотел спросить, а что это значит плавание? Что такое плавание? Плавание — это вот можно кроль, спина, чем я не знаю, там, брас, баттерфляй.
3: А тут хождение.
2: А тут хождение должно быть, правильно? Капитан дальнего хождения, правильно? Все.
3: Правильно.
2: Значит, хочу стать капитаном... Правильно, моряки? Нет, вы меня поправьте, если это не так. Капитан дальнего хождения, надо правильно говорить, да? Все, хорошо. Так вот, хотел стать капитаном дальнего хождения и стал. И теперь внимание. Ну, когда вот этот весь шухер в Персидском начался, у нас появился Алеша Персидский. Он и знать не знал, нормально гонял туда-сюда газы.
3: Да.
2: Гонял газы туда-сюда.
3: Это звучит странно, но ладно.
2: Возможно, всяческие масла, ну, такие, ну, в первозданном состоянии. А тут...
3: И на судне, и в помещении.
2: А тут взял, короче, и понял, что встрял в Персидском, блин, заливе.
3: Надолго встрял.
2: И главное, что нас сделал соучастниками, но мы-то сопереживаем, конечно же.
3: Ну, конечно.
2: Наш жил да был Алексей Мэр Золи Туда не настоящий. Стал капитаном дальнего хождения и застрял в Персидском заливе. Так вот, очередное письмо все еще в Персидском заливе, ребята. Работаем, держим вахту, уже не просто потихоньку, а всеми их фибрами и клетками мозга своего думаем, как бы поскорее отсюда вырваться и уехать домой, где начинается тепло, мы знаем, хотя и у нас тут тоже, ну, с теплом проблем нету там в Персидском заливе сейчас. У нас сегодня, крайний учебный день у детей моих. Вот, они в дороге слушают вас, так что передают вам привет тоже. Так, чувствуешь, мысль путается уже.
3: Ну, кто передает?
2: Ну, там, да, все.
3: Зачем передают?
2: У нас дети у вас в дороге и вам передают. Ну, я бы же понял. Ты представляешь себе, что такое ты, вот у тебя есть вахта. Например, 2 месяца, через 2 месяца ты работаешь, да? У тебя вот ты 2 месяца работаешь, 2 месяца ты не работаешь, и у тебя... Тут ты 2 месяца отработал, а у тебя не заканчивается. И продлевается. И сначала ты думаешь, ну ладно, пес с ним, за бабки же. А потом ты понимаешь, к черту бабки, я хочу домой. А потом мозг начинает отказывать.
3: Выпустите.
2: И вот, пожалуйста. Вот, но тем не менее, Леш, дорогой, ты там, ну, это самое... Держись. Да, ну, с уважением и теплом, экипаж с Персидского залива. Ну, давай уже Лешку в Персидский. Леша Персидский будет пускай.
3: Ну, надо переименовать его.
2: Да, немножечко. Дорогуша, давай 7 футов под килем. И мы искренне надеемся, что наступит момент, когда вы, ну, знаете, прошмыгнете. Все, давайте вот на этом будем как бы столбиться. И сегодня моя Мишель и Дмитрий Нагиев, вот эта связочка. Пускай будет музыкальным подарком с родины для тебя и всего экипажа.
0: СВХ+.
4: Мог о том, что день уходит с земли.

0: Новости спорта.
1: Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира проиграла Норвегии со счетом 0-2 и завершила турнир. Главный тренер Харрис Виталинш после матча сказал, что команда создала достаточно моментов, но подвела реализации, и без заброшенных шайб выиграть невозможно. Виталинш поблагодарил игроков за характер и борьбу до конца. Итоговое 6-е место на этом чемпионате мира стало для Латвии вторым лучшим результатом в истории после бронзы 2023 года. Тем временем хозяева чемпионата швейцарцы в Цюрихе обыграли сборную Швеции 3-1 и вышли в полуфинал. До этого в четвертьфиналах Канада победила США 4-0, а Финляндия обыграла Чехию 4-1. Полуфинальные матчи пройдут в Цюрихе в субботу 30 мая, то есть завтра, а игры за медали в воскресенье 31-го. Международная федерация хоккея сегодня на конгрессе в Цюрихе должна решить, кому достанется право проведения чемпионата мира 2030 года. Решение не должно быть сложным. В списке кандидатов остаются только Латвия и Финляндия. У них совместная заявка. Латвийская федерация хоккея и финская хоккейная ассоциация начали процесс подачи заявки еще в декабре. И других претендентов сейчас нет. Латвия уже принимала чемпионат мира в 2006, 2021 и 2023 годах. Также известно, что чемпионат мира 2027 года пройдет в Германии, 2028 во Франции, а 2029 в Словакии. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший нападающий НХЛ Клод Лемьё, покончил с собой в возрасте 60 лет. Он начинал карьеру в Монреаль Канадиенс, где выиграл Кубок Стэнли в сезоне 85-86 годов, а затем играл также за Нью-Джерси, Колорадо, Феникс Койотес, Даллас и Сан-Хосе. Всего в матчах регулярного чемпионата НХЛ он провел 1215 игр, набрал 786 очков, а в плей-офф сыграл 234 матча и набрал 158 очков. По сообщениям СМИ, обстоятельства смерти расследуются, других версий, кроме самоубийства, нет. В шестом матче серии на выбывание за выход в финал NBA клуб Сан-Антонио Спёрс разгромил Оклахома Сити Thunder 118-91 и сравнял счет в серии 3-3. Виктор Вимбаньяма набрал 28 очков, помог хозяевам сделать решающий рывок в третьей четверти, когда Спёрс выдали отрезок 20-0. Судьба путевки в финал решится в седьмом матче в Оклахома-Сити. Победитель этой пары сыграет в финале NBA с Нью-Йорк Никс. Первая ракетка мира итальянец Яник Синнер сенсационно проиграл во втором круге открытого чемпионата Франции аргентинцу Хуану Мануэлю Сирундола, который занимает 56-е место в рейтинге. Синнер вел 2-0 по сетам и даже был впереди 5-1 в третьем сете, но в итоге уступил 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Таким образом, он прервал серию из 30 побед. После матча Синнер сказал, что в жару около 32 градусов у него началось сильное головокружение, поэтому и проиграл. Синнер добавил, что теперь ему нужен перерыв, и он, скорее всего, не будет играть турниры на траве перед Уимблдоном, чтобы восстановиться.
0: Новости спорта.

подходящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустой на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Из факультативных праздников сегодня, короче, день гадания на ромашек. Казалось бы, ну и что, что за, ну, такая-то же какая-то фигня из детства, ребятки. Но просто интересно стало, что откуда ноги вообще растут. Думал, что это типа русская народная забава.
3: А вот и нет.
2: Фига два. Значит, во всем мире как бы популярна, а современная, значит, вот эта текстовая форма придумана французами. Любит, не любит, которая.
3: Ух ты.
2: Да-да-да. Правда, в оригинальной французской версии 19 век, да? Это совсем недавно. Значит, вариантов финала было гораздо больше, чем два. Любит или не любит. Смотри, французы обрывали лепестки, приговаривая: любит меня чуть-чуть, сильно, страстно, безумно, вообще не любит.
3: Много вариантов.
2: Много вариантов, в основном, типа, нормально, но в конце, типа, вот один такой вариант, вообще не любит. То есть нет такого, недолюбливает немножечко, да? Вот такое.
3: Один вариант плохой, или все остальные хорошие.
2: Чуть-чуть подбешиваю его. Тоже нету, да?
3: Тоже нету,
2: есть,
3: да.
2: Либо вообще не любит. Вот с точки зрения математики и ботаники, вот это же всегда было интересно, да? Ну, количество лепестков-то все-таки. Значит, гадание на ромашке — это не чистая случайность 50 на 50.
3: Так.
2: Внимание! Большинство цветов ромашки, ну или назовем это ромашкоподобные все-таки, потом расскажу почему, имеют нечетное количество лепестков. Нечетное. И если вы начинаете со слова «любит», «не любит», «любит», «не любит», «любит», «не любит», «любит», «не любит», то в 99,9% случаев будет «любит».
3: Вот.
2: Потому что нечетное количество лепестков. Понимаешь? Вот. Ну и, соответственно, значит, на этом же и закончите. Ботаника изначально на стороне тех, кто говорит: а если вы, хотите погадать на короля, вот, а он вам не очень нравится, начинайте с «не любит». Не
3: вот.
2: Любит, любит. Не любит, любит. Не любит, любит, и тогда как бы все срастется. Значит, что касается мировой литературы, гадание ворвалось благодаря, внимание, Иоганну Вольфгангу Гёте и его Фаусту, между прочим. 1808 год на дворе, в одной из сцен юная, значит, Гретхен обрывает лепестки цветка, в оригинале звездчатки, между прочим, это близкая родственница ромашки, чтобы узнать, любит ли ее Фауст или вообще так себе не очень. Ну, а после этого они такие: блин, ну если...
3: Так же хочу.
2: Но если древние, то вот так делали, они-то знали, что делали. И, соответственно, повсеместно начали, и вот еще, ну, то есть произошла легкая популяризация по Европе. Что касается классической ромашки, ребята, внимание, значит, это вообще не та ромашка, вот которую мы нагадаем, это не та ромашка.
3: Да
2: ромашка. Да. Значит, это наш, этот крупный цветок с желтой серединой и белыми лепестками, на который все гадают на дачах и плаканцемс, и лугах всяческих разных, лепой. Вот, это... Не вянник обыкновенный.
3: Звучит хреново.
2: Настоящая вот ромашка, это аптечная. Она должна быть аптечная, гораздо мельче, лепестки крошечные, а стебли ветвистые. Гадать на ней технически очень неудобно.
3: Знаешь, это как с одуванчиками.
2: Слушай, ну...
3: Картинка, 10 одуванчиков, и ни один из них не одуванчик.
2: И ни один. С ромашками примерно то же самое.
3: То же самое, да.
2: Да, и да, что там говорить? Ну, если по-богатому, то на герберах, ребята. На герберах, конечно. Если так нужно, красиво, гадать на герберах.
3: Вот.
2: Конечно, конечно. Так, ну, что касается англоязычных стран, проверил, тоже есть, конечно же. Значит, эта игра называется «He loves me, he loves me not».
3: Там все просто.
2: Он любит меня. Он меня любит. Нет. А в качестве главного прорицателя выступает Маргаритка. Ну вот, я же говорю, там недолго.
3: И ты не забыла.
2: До всего остального.
4: А я девочка с плеером.
2: В общем, короче, день гадания на ромашек. Одуванчики, я знаю, есть. Что с ромашками? Ромашки уже есть? Должны быть, в принципе. Тепло довольно.
4: Ромашки.

0: Владимир Вэл.
1: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ плюс.
2: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
3: Ну что,
2: Овен.
3: Товарищи звездочеты уже как бы все написали, коротко уже все разложили, осталось дело наше передать вам. Овны, сегодня будьте просто добрее. Смотрите по сторонам, вот сегодня наблюдайте за миром, относитесь к нему добренько. И самое главное, никакого двурушничества сегодня.
4: Не надо.
3: Даже дорогу на красный свет не переходите. Вообще не нарушайте нигдешеньки. И тогда все заладится.
4: Телец. Не раскачивайте лодку, тельцы. Внутри может и буря, но снаружи лед и спокойствие.
3: Буря?
2: Близнецы.
3: Близнецы, придется сегодня вам мирить конфликтующих. Представьте себе. Но сегодня вы, кстати, можете справиться почти без потерь. Завтра не надо, а вот сегодня можно.
4: Рак. Раки, для вас сегодня день удачный, но только при условии, что ваш язык не решит устроить саботаж.
2: Лев.
3: Дел много будет сегодня, лев, и все будут прям срочные, так что развлечения, скорее всего, планировать не имеет никакого смысла.
2: Дева.
4: Удачи сегодня с тобой, Дева. Особенно если мечтать ярко и не стесняться фантазии.

0: Козерог.
1: Выборов будет много, но не паникуйте, козероги. А лучше наслаждайтесь ассортиментом.
2: Так.
0: Водолей.
2: Немножко смирения сегодня решит гораздо больше, чем гордыня ваша. То есть, ну, как бы, немножечко так, и будете на коне. Будете... Вот это, я гордый. Ну, ничего и не получите. Надо?
0: Рыбы.
1: На события сегодня вам не повлиять, рыбы. Так что берегите силы и, самое главное, не бейтесь о стену.
2: Ладно,
1: аквариума.
2: Хорошо. А так бы было...
0: Гороскоп. Гороскоп. Полную версию слушайте час назад.
3: СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: А что, Сашенька, дружище, смотрю, золоченый кубок Стэнли у тебя тут стоит. Вот,
3: уже готов.
2: И в нем 5 шаров. Давай решим судьбу 2 пригласительных билетов на Илью Лагутенко и группу Мумитроль, которые приедут к нам когда?
3: 23 августа.
2: Куда?
3: На Вандерсалу.
2: Где билеты покупают?
3: FridayTicket.com.
2: У нас раздача, ребята. И 5 у нас финалистов за эту неделю собралось-ка. Значит, давайте сразу их пронумеруем по ходу их поступления к нам в финалы. В понедельник, то есть циферку единицу, на майку получает Танюшенька. Дзинь. Ларисенька получает циферку двушечку. Дзинь. Виктор получает циферку трешечку. Вот. В четверг нам присоединился Никитка, значит, у него 4-я майка. Вернее, 4-я циферка на майке. Ну и сегодня у нас девочка с редким именем Лэл, да? Вот присоединилась, у нее 5-я циферка. Внимание! Итак, играем в кукушонка. Кукушонок в гнезде, с ним рядом еще 4, ну, другие птички. Вот. Так вот, кукушонок будет сейчас лапками выкидывать из гнезда по одному. И сам останется в гнезде. Посмотрим, кто у нас сегодня главный кукушоночек. И того и наградим.
3: Останется только один.
2: Один, давайте. Итак, нас покидает кто?
3: Цифра 3.
2: Циферка 3. Значит, нас покидает Витенька. Спасибо большое. Кукушонок, значит, был не Витька. Давай, поехали дальше.
3: Так, цифра 1.
2: Циферка 1. Нас покидает Танюша. Значит, не она. Ты не

0: Назад вкладываешь, я надеюсь?
1: Нет, конечно.
0: Слава богу, мне показалось, что назад вкладываешь. Давай.
2: Так. Нас покидает цифра 4.
0: Цифра 4. Нас покидает Никитка.
2: О-хо-хо. У нас осталось... Два кукушонка.
0: Один кукушонок, один не кукушонок. Давай нас назовем не кукушонка, давай.
2: Нас покидает цифра 5.
0: Цифра 5. Лалда нас покидает. Значит, у нас остается цифра 2.
2: Цифра 2 у нас остается.
0: Девочка по имени Ларисочка. Победительница. Наш вторник. Мы поздравляем.
2: Пойдешь на Мумитроль.
0: На Мумитроль пойдешь. Билеты твои, а мы...
2: Сейчас перешлем.
0: Умничка. Давай мы что-нибудь из такого, чего, что он давно-давно уже на концертах не поет. Более того, это из совсем раннего его творчества, но нам очень нравится, потому что подружки из ближайших дискотек.

0: боженька, храни интернет. И Лариска скочит там, прыгает, как сатана. Два пригласительных билета тебе уже по WhatsApp мы направили. Проверь, пожалуйста, у тебя не стоит эта функция стирать все WhatsApp-сообщения через недельку.
1: Ой-ой-ой. Это у нас такой умный там пришел на концерт.
0: С билетами, которые сам же фактически стер.
1: Своими руками.
0: Ну и мы тоже помочь не можем, потому что на всякий случай мы вот мы сейчас Лариске отослали, мы сейчас у себя это сотрем, ну на всякий случай, чтобы там, ну мало ли что. Чтобы единственным бенефициаром была только Лариска.
1: Низкий вам поклон. Большое человеческое. Спасибо.
0: Барыня, низкий поклон, челом бьет.
2: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
3: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 4.
1: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл стоит того.
4: Es negribu turiet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Ну что, ребятушки, утро начинается! И не абы какое. Во-первых, финальное учебное у многих-многих классов, за исключением 9-х и 12-х. Надо еще немного у родителей, конечно же. Ну и в преддверии лета, конечно, это еще и пятница. Вот такое вот утро.
8: Последняя пятница весны.
7: 29 мая, друзья. И хорошо, и чудненько. Ну, правда, солнышко. Ну ладно, допесим. Все остальное зато...

0: чувств хороших. Дим не настоящий капитан дальнего плавания. Вот наш вот тихоокеанский и атлантический друг сегодня пирожок прислал. И снова собрал, короче, в кучу. Ну, так себе, конечно, получилось. Так себе улов, ну, что есть, то есть, как говорится. Но и среди всегда, вне воде, которую вот ты вытаскиваешь, там всегда есть какие-то рачки, какие-то ненужные, невкусные какие-то крабики, которые не едят. И есть одна какая-нибудь хорошая рыба.
1: Знаешь, что-то достойное.
0: Какая-нибудь рыба или какой-нибудь кальмар, или какой-нибудь осьминожина, да? Ну, вот, в общем, короче, есть осьминожина. Внимание, про трудоголиков. Знаете, да. Пирожки? Очень хорошие.
1: Давай послушаем.
0: Такая ломка в выходные у трудоголика Ильи, что в понедельник, просыпаясь, он бьет по морде петуха. Прикинь? Вот такая ломка у трудоголика Ильи. Учитесь! Впереди у нас лето! И начало нового часа! А здесь Алексей Новыч!
2: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня в восточных районах ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный, порывистый, местами до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 13, плюс 18 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 13. В Даугавпилсе и Резекне плюс 12, плюс 15. В Риге без осадков плюс 15, плюс 17 градусов.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Много пострадавших в ДТП за минувшие сутки. Полиция сообщила, что травмы получили 20 человек. Всего произошло 185 аварий по Латвии. Сейм вчера утвердил новое правительство Латвии. Его возглавил Андрис Кулбергс. Он сообщил, что в ближайшее время хочет провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошел ряд инцидентов с беспилотниками. Минувшей ночью в Румынии российский дрон типа «Шахет» ударил по крыше многоквартирного дома. Пострадали 2 человека. Ракет компании Blue Origin Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во время испытаний. Никто не пострадал.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 185 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 20 человек, в том числе 4 пешехода и 3 велосипедиста. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, причем все, кроме одного, были сильно пьяны, то есть у них было больше 1,5 промилле. Начато 6 уголовных процессов за различные нарушения правил дорожного движения. Полиция оформила 397 административных протоколов, из которых 148 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Сейм вчера утвердил новое правительство Латвии, которое возглавил Андрис Кулбергс из партии Apvienotais Saraksts. Помимо этой политической силы, в коалицию вошли Национальное объединение Visu Latvija, ТБЛННК, Союз зеленых и крестьян и Jaunvienotība. За этот кабинет проголосовали 66 депутатов Сейма, против были 25. Перед голосованием Кулбергс признал, что времени у этого правительства мало, а работы будет много. Он также сообщил, что в ближайшее время хочет провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошел ряд инцидентов с иностранными беспилотниками. Кулбергс заявил, что надо выслушать жителей региона. Напомню, предыдущее правительство Латвии распалось из-за политического кризиса, который начался именно после залета в Латгале со стороны России украинских дронов. Сначала в отставку ушел министр обороны Андрис Пруц из партии «Прогрессиве», а затем премьер Эвика Силиня из Jaunvienotība. Банковские аналитики прогнозируют, что ВВП Латвии в первом квартале этого года мог вырасти примерно на 2-2,5%. Подтвердить эти оценки может официальная публикация данных Центрального управления статистики. Она ожидается сегодня. В начале года на экономику Латвии сильнее всего влияла холодная зима. Она ухудшила ситуацию в строительстве, экспорте и обрабатывающей промышленности, при этом увеличила производство тепловой энергии. Отдельно отмечаются хорошие результаты в секторе информационных технологий и бизнес-услуг. Минувшей ночью в Румынии российский беспилотник типа «Шахет» ударил по крыше многоквартирного дома в городе Галац на юго-востоке страны. После удара боевая часть дрона сдетонировала, произошел взрыв, загорелась квартира на 10 этаже. 2 человека получили легкие травмы и были госпитализированы. Еще 2 помощь оказали на месте. Из дома эвакуировали 70 человек. Пожар был потушен, на месте работали полиция, армия и служба безопасности Румынии. Министерство обороны страны сообщило, что дрон залетел в воздушное пространство страны на фоне российских ударов по Одесской области Украины. Отсюда всего 20 километров до румынской границы. Во время тревоги Румыния поднимала в воздух 2 самолета F-16 и вертолет ВВС, но они дрон не сбили. МИД Румынии назвал этот инцидент серьезной и безответственной эскалацией со стороны России, пообещав принять необходимые дипломатические меры. А ЧП уведомили союзников в ЕС и Генсека НАТО. Румыния запросила ускоренную передачу ей средств борьбы с беспилотниками. СМИ пишут, что представители США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который должен продлить режим прекращения огня на 60 дней и открыть переговоры по иранской ядерной программе. По условиям сделки, которую еще не одобрил Трамп, Иран обязуется обеспечить неограниченный проход через Ормузский пролив без пошлин и задержаний судов, полностью разминировать пролив за 30 дней и отказаться от стремления к созданию ядерного оружия. США, в свою очередь, должны постепенно отказаться от блокады иранских портов, начать, по крайней мере, обсуждение, смягчение санкций и разблокировку замороженных иранских активов. Первым вопросом переговоров должна стать утилизация иранского высокообогащенного урана. По сообщениям СМИ, эти условия согласовали еще во вторник, однако президент США Дональд Трамп взял паузу на размышления. Ракета компании Blue Origin миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса, взорвалась на стартовой площадке во время испытаний. Ракету New Glenn готовили к запуску 4 июня. Она должна была вывести на орбиту 48 спутников проекта Amazon Leo, который позиционируется как будущий конкурент Starlink. Взрыв прогремел после запуска двигателей. Над космодромом поднялся огромный огненный гриб. Видео уже в соцсетях. Комментируя инцидент, в компании Blue Origin заявили, что во время штатных огневых испытаний произошла аномалия. Никто из сотрудников не пострадал. Теперь компании предстоит принять решение о восстановлении поврежденной инфраструктуры и дальнейшей судьбе испытательной программы. Один запуск ракеты New Glenn стоит 68 миллионов долларов. На ее разработку потратили 2,5 миллиарда. Главный конкурент Джеффа Безоса в освоении космоса Илон Маск прокомментировал инцидент так: «Ракеты — это сложно». В Западной Европе продолжается необычно сильная для мая жара. Накануне в Португалии зафиксировали новый рекорд для месяца — 40,3 градуса Цельсия. В Португалии при такой погоде самые уязвимые по-прежнему леса, где раньше уже происходили крупные пожары. В других странах основные риски связаны со здоровьем людей. Так, во Франции власти готовят план действий на периоды жары, в том числе на фоне школьных экзаменов. В Италии в ряде городов, включая Рим, Флоренцию, Болонью и Турин, объявлено красное предупреждение из-за жары. Нетипично жарко для мая также в Германии, Швейцарии и, само собой, в Испании. В Мадриде на выходных температура может подняться до плюс 35 градусов, что скорее характерно для июля или августа. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Это очень хорошо, ребятушки. Напоминаем, что денечек-то сегодня непростой. Тот самый день, когда компания Otis.
2: Так, компания. Что за компания?
1: Ну, значит, где мы сейчас видим Otis? Везде написано. Ну, Otis. Одна из ведущих по производству лифтов. Да, и заходишь где-то, хопа, в лифте написано, ну, наклейка Otis стоит. Ну, бренд такой очень популярный и так далее. Но именно им принадлежит такое изобретение и первый патент, такое изобретение, как эскалатор. Причем эскалатор — это заимствованное слово от бренда. Они запатентовали вот способ подъема человека без помощи лифта.
2: Ух ты.
1: Вот с помощью эскалатора и сделали отдельный бренд эскалатор. Ребята, вот мы запатентовали, у нас вот такая вот схема. Вот, а потом уже, как бы, когда уже даже, ну, все это изобретение разрослось, ну, как бы, стало нарицательным точно так же, вот как, допустим, термос, слово, да? Термос. Угу. Термос — это бренд.
2: Ксерокс.
1: Ксерокс, да, памперсы тоже, да. Но там отфотошопить то же самое.
2: Тоже,
1: ну,
2: да.
1: Вот, в общем, короче, это называется генерализация, интеллектуальная генерализация. Вот. Так вот, смотрите, ну, изначально искусственно сконструировал эскалатор Чарльз Сильбергер, который, значит, продал свои патенты компании Otis. Вот, вот такой говорит: все, ребятки, это ваше, вы тут этим занимаетесь, вот, пожалуйста, а мне, пожалуйста, деньги. Значит, регистрация бренда в 1900 году, как раз в этот день, была идеально просчитанным маркетинговым ходом. Внимание!
2: Почему?
1: Почему? Буквально через пару месяцев Otis представила свой первый рабочий эскалатор, внимание, на грандиознейшей всемирной выставке в Париже происходило. Вот где Эйфелева башня, вот это вот все, да? То есть, понимаете? И, соответственно...
2: Специально подгадали.
1: Конечно. И он вот показал, что есть вот такой, а там же очень много людей со всего света приезжают.
2: Посмотреть.
1: Технические, всяческие, со всего света, ну, ноу-хау. Вот среди них, конечно, и хау-ноу встречалось, ну, ничего, но в основном ноу-хау. И вот, ну, одним из ноу-хау было как раз-таки вот это вот эскалатора премьера. Вот и хорошо. Значит, что касается выставки, устройство моментально завоевало призы зрительских симпатий, и первый приз тоже получила как новинка. Техническая. Ошеломила публику, люди выстраивались в огромные очереди, чтобы просто, ну, прокатиться.
2: Покататься.
1: И снова. Видели ворону, которая там на какой-то пластиковой крышке каталась с крыши? Он несколько раз прям скатывалась, потом снова взлетала и снова. И вот то же самое. И народ. А мы чем хуже? Мы ничем не хуже. Значит, компания Otis яростно, успешно рекламировала слово «эскалатор». Вот что именно это и сыграло с ними злую шутку. Везде говорили «эскалатор, эскалатор». Ну, это же бренд. Ну, как сникер. Вот, вот. Ну, и, короче, и начали все называть. Все, что поднимает, все называется эскалатором. Ну, и все, и потеряли.
2: По большому счету.
1: Старались там что-то по суду, но сказали: нет, ребята, это уже народная, как бы, народная молва схватила. Все, мы у народа забирать ничего не будем. Это суд сказал.
2: Все, вот это вот эскалатор.
1: Один раз сказали, все, поднимается. В общем, эскалатор больше не ваш. Ну, как бренд. Вот. Значит, когда Otis начала устанавливать первые зарегистрированные эскалаторы в общественных местах, да, и мы сейчас не берем продвинутую, как бы, вот, продвинутый люд на парижской выставке. Там новинки, только новинки нужны. Конечно, и все люди приезжают посмотреть новинки. А так вообще мы, ну, любим по старинке. И такие новинки для нас не очень, а тем более эскалатор. Я знаю двух людей в моей жизни, которые панически боятся эскалатора в 2026 году.
2: Ух ты.
1: Ну, вот какая-то фобия такая, что просто, ну...
2: Плохой опыт, может быть.
1: Плохой опыт. А видео вы видели? Видели видео?
2: Видели.
1: Голова голубя. Видели? А голову голова голубя видели?
2: Видели.
1: Ну вот и все. Как с эскалаторами там такое бывает. Ой, мама, не горюй. Короче. Ну и вот, а там представьте себе, про это вообще никто никогда не знал. В общественных местах начали ставить. Вызывало у покупателей, вот как магазинов, где начали ставить, огромнейший шок. Люди боялись, что механизм зажует их одежду или сломает ноги на выходе. Внимание! Ну а что? Не к нулю стремится это, понимаете? Вот. На вершине лестницы администрации магазина даже приходилось дежурить сотрудникам, внимание, которые наливали испуганным леди бесплатный бренди. Успокоить их нервы.
2: Кто-то несколько раз боялся, я
1: только
2: думаю.
1: Очень сильно боялись. Прям чем...
2: Очень.
1: И чем больше, тем лучше. Боялись. А уже на шестой раз такие: гуляй, шальная императрица.
2: Ой, как боюсь.
1: Ой, боюсь. Все вот это. Ну и, кстати, вот смотрите, в чем, в принципе, революция? Я же сказал, что это революционная. А в чем революция, Володя?
2: В чем революция?
1: Нет. В чем революция, Володя?
2: В чем революция, Володя?
1: Вот. А революция в том, что вот до этого, до момента, когда, ну, придумали и поставили, значит, первые, на службу человеку поставили первые эти самые эскалаторы.
2: Так.
1: Торговые центры инженеры проектировали, ну, максимум двухэтажными. Ну, максимально, ну, невозможно. Ну, никто не выше второго этажа вообще никто никогда не поднимется. Ну, никогда,
2: народ ленивый был.
1: Это, конечно, ну, а ты бы пошел бы пешком бы наверх туда.
2: Ну, с трудом.
1: Ну, вот, ты с трудом.
2: Я бы поднялся, но не факт, что вернулся бы потом.
1: Ну, короче, в общем, короче, схема такая, что именно эскалатор дал возможность проектировать торговые центры. Вот эти гигантские моллы, куда заезжаешь и пропадаешь. Угу. Вот, по большому. Вот и
2: на несколько лет.
1: В этом и есть революция, ребятушки. А там уже, конечно же, и, ну, все одно другое тянет. Если все сосредоточие в одном месте, соответственно, цена за квадрат меньше. Там, ну, в общем, короче, там все начинается для нас, как потребителей. Это круто. Спасибо большое и компании Otis, ну и за бренд. И еще раз, эскалатор изначально это отдельно взятый бренд. Но да. Потом уже стал притчей во языцах.
0: Владимир Белл.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
3: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Издин» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. «Буфсервис ЛВ».
5: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
4: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия Вера.
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтерия».

0: Лето идет, ребятушки, лето. Одно из таких вот задач на лето для себя всегда проснуться раньше раньшего. И вот это обязательно, чтобы поле туманное. Хотел, конечно, сказать для красного словца, чтобы босиком по России, но нет, не надо. Не отваживаюсь уже давно. Вот уже лет как 25 точно. Не надо. Там все чего угодно может лежать в этой траве. Угу. Мне оно не надо. И лицо травматолога я тоже как бы прекрасно помню. Это, Володя, ну зачем вы ко мне? Ну что вам мешало? Просто надеть какие-нибудь тапочки.
1: А так вообще хорошо, ребятушки. Впереди самое что ни на есть хорошо.

0: Телеграм.
1: Телега бодрости хранит его для тебя.
0: Загляни к нам в Телеграм.
1: Телеграм. Телега бодрости.
0: Не ориентируешься?
1: Не беда.
0: Пришли нам на WhatsApp слово «телега» и получишь прямой, всепогодный, круглосуточный доступ к складу годноты.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Латвия vajag премьеру no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkusība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
9: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия. Медицинское оплодотворение. Генетическое тестирование эмбрионов. Команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
10: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: дорогие друзья. Ну, радостное событие, летнее событие. У нас есть для вас предложение. Хотите шик, блеск, красоту, а аэрошоу балтийское посмотреть?
1: Блепые.
0: А?
2: На СВХ+.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Мы сродни банкомату, но единственное, что как бы непосредственно деньги мы вот так вот прямо вот с свиньями каждый день невозможно. Там законодательство, там подписание бумаг, там такая волокита.
1: Конечно, сложно, сложно.
0: Было бы неплохо, но очень сложно. Mm-hmm. Вот поверьте мне, вот сама механика даже, допустим, если раздавать чистые деньги, они всегда, это знаешь, это, а есть еще нечистые деньги, да, это
1: вот.
0: Коричневый нал. Не отмытые. Это третьего дня с убитой женщины сняли, нет. Ну, в общем, короче, выдавать просто вот деньги, это очень большой геморрой. На самом деле.
1: Это сложно.
0: Любой медик вам скажет.
1: Чисто юридически.
0: Чисто юридически отдать нам, вам деньги, беда. Короче, приходится каким-то образом замещать. И вот здесь у вас подарочные карты. И вот здесь, конечно же, всякие билеты. И вот лето у нас для того, чтобы радоваться. И авиашоу в Лепое. Вот оно самое крупное в Балтии вообще, да? И со всей Балтии сюда будут съезжаться всяческие и пилотажные группы. Соответственно, и наши, конечно же, будут. И здесь и гражданская, и военная авиация. Здесь все.
1: Элитные пилотажные группы и любители авиации со всей Европы съедутся в Лепую. Ну и, конечно, команда Baltic Bees в полном составе выступит для нас.
0: Что еще?
1: Два дня мощной арабатики, экстремальных полетов, впечатляющее ночное шоу и развлечения для всей семьи. А также выставка авиационной техники и уникальная возможность встретиться с пилотами.
0: Ну вот,
1: вау.
0: Так, вот такая штука. Короче, 12-13 июня, друзья, международный аэропорт Лепой принимает всех гостей. Вот, все готовится. Аэршоу ЛВ. Там билеты продаются. Аэршоу.лв. Вот, у нас в раздаче. Внимание! Ну что, давайте все-таки сейчас песня была права. Вояж. Угу. Ну, как назвать этот вояжник? Ну, ваш любимый маленький чемоданчик. Ну, назовем, как ручная кладь там и такая. Ну, такой небольшой чемоданчик. Ну, он очень, конечно, он очень вместительный. Ну, самое главное, конечно же, когда его берешь в руку, внутри все клокочет от радости, потому что это же всегда с приятным. Ну, как бы, в большинстве случаев все-таки, когда ты берешь в руки свой любимый чемоданчик для ручной клади, это сопряжено с какими-то хорошими воспоминаниями, да. С предвкушением вот этих вот, значит, всяческих приключений, ну и чего-то очень, ну, в сторону плюсовую. Итак, друзья, вопрос. Давайте сегодня придумаем название для чемоданчика ручной клади.
1: Небольшого. Но
0: да?
1: Любимого.
0: Любимого. Ну, не обязательно показывать в названии, какой он любимый. Давайте. Вот просто вот этот чемоданчик ручной клади. Какое-то название такое. Из грязи князи. Да? Mm-hmm. Давайте. Вот что-нибудь. Чемоданчик для ручной клади. Все. 25-45-25-25. Самые крутые, как всегда, попадают у нас в эфир. А самые-самые-самые троечка. Будем выставляются для голосования. Вы там уже будете решать. Так, ну что, давайте в солнечном состоянии души. Давайте что-нибудь. Чуть-чуть сыграем. Soda Love проект. Чуть-чуть. А потом Шура Би-2 Фламен.

0: Абрикушник, хорошо.
1: Абрикушник. Отступают в сторону. Хочется дышать.
0: Хотя абрикушник — это лучше для женская вот эта вот шкатулка для всяческих разных.

0: Че? Ну, неплохо, но не сказать, что прям вообще сегодня, конечно, пыжим.
1: Не фонтан.
0: Ну, не фонтан, но... Нет, норм. Здесь нет.
1: Ну, давай покажем.
0: Слушай, ну, невозможно каждый день, значит, испытывать злодейку и помощницу музу и требовать от нее прям фонтана каждый день. Ну, ты же сам не фонтан каждый день.
1: Но. Иногда и муза хочет отдохнуть.
0: Потом у тебя жена еще появится, ты вообще узнаешь, какой ты не фонтан каждый день. Понятно? Вот. Ну, и, соответственно, как назвать ручную кладь? То есть, вот этот чемоданчик, вот ручная кладь, ну, странное название, а вот, а мы еще и как бы... Мы его любим обычно. Он, потому что я говорю, он связан, вот когда его в руки берешь, все равно связано с чем-то хорошим.
1: Да.
0: Чем, ну, иногда бывает, конечно, с нехорошим, но в основном с хорошим. Ты же путешествуешь, это же всегда радость. Вот, пожалуйста, несдаваемый. Версия, конечно, несдаваемый. Кстати, довольно неплохо, это из свежих только что, я прям вот так с листа посчитал. Из того, что есть, несушка. Ну, больше, наверное, несушка, покатушка.
1: Да.
0: Все-таки, ну, как бы, у нее же есть как колесики. Ну, у ручной клади есть колесики. Ну,
1: есть.
0: В большинстве, ну, как мы себе представляем. Кстати, откуда ноги растут? Откуда колеса растут у этого самого, у чемоданчика?
1: Ну.
0: Был же человек, которому мы хотим сказать огромное спасибо. Он взял и прикрутил,
1: назовем это так, колесики.
0: Колесики к чемодану. Особенно к большому чемодану. Ну, представляешь, насколько это легче стало. Все, передвижение. В 70-х годах все это произошло, ребята. Как присобачил и присобачил. Вот, желаю, чтобы не отваливалось.
1: Вот.
0: Все, хорошо. Спасибо большое. Мысленно вместе. Так, ну, давай. Шмотник.
1: Хорошо. Чемодан.
0: Шмотник. Ну, да, кипишник. Не знаю. Складенец. Ладно. Авоська путешествует. Путешественника вполне себе. Необходимка, плюшница, карман небесный.
1: Ух ты.
0: Неплохо. Вот жертва рентгена, согласись, чаще всего, да, понимаешь?
1: Да.
0: Я, если честно, ну, не очень знаю тему. Здесь надо, наверное, значит, у Кири спросить. Он у нас устроился в аэропорт работать. Вот, большие чемоданы, то, что сдается в багаж. Багажные просвечиваются рентгеном или нет?
1: Ну, наверное, должны. Ради безопасности.
0: Ну, черт его знает. Ну, ради безопасности как бы должны. Но мы об этом только узнаем. А вдруг это секрет, может быть, секретная тайна, и никто мне не скажет никогда.
1: Кстати,
0: я не
1: узнаю.
0: Но, тем не менее, вот я то, что точно знаю, мы все точно знаем, что, значит, жертва рентгена можно назвать ручную кладь. Ручная кладь точно просвечивается, и мы даже иногда нет-нет, да и посмотрим, как это выглядит.
1: Да.
0: Зачарованно.
1: Интересно же.
0: Ну, конечно,
1: найдут
0: интересно.
1: Найдут или не найдут?
0: А мне еще не нравится, которые вот пшикают на меня, когда не смотри. Ну, вот эти те, кто сидят.
1: А мне интересно.
0: Что, тебе жалко, что ли? Блин, я тоже хочу посмотреть, как там синенькое, розовенькое, такое оранжевенькое, такие цвета. Uh-huh. Все такое. Очень красивое, цветастое. Посмотреть. И там такое, бывают такие предметы, которые по форме сразу узнаются. Ой, что-то я так придумал, сам себе придумал, сам посмеялся.
1: Вот и все.
0: Ладно, значит, жертву рентгена мы взяли, да, вояжница, хорошая, или вояжник, да, как нравится, Тетрис, авиадиспетчера, почему две? Авиапассажира, конечно, Тетрис авиапассажира, ну вот, и несдаваемый, 25-45, как назвать чемоданчик ручной клади, сегодня мы, как бы, не за красивое спасибо, а за два билета на авиашоу, летнее авиашоу,
1: влепое.
0: Мы как раз таки стараемся, да? Да, хорошо, класс. Собираем еще, можно, Ань, можно.
2: СВХ+.

0: давно.
1: Мы что, разминулись?
0: Я у радиоприемника.
2: Такая, вся в зеленом.
3: Город зеленого цвета.
4: Весна на плюсе.
5: Весна на плюсе.
4: Весна на плюсе.
5: На СВХ+. Владимир!

0: Ковыряем деньги мы.
1: Пока Володя ковыряет, мы продолжаем. Креативное агентство.
0: Значит, пока ковырял Володя. Это мой новый альбом будет называться «Пока Володя ковырял». Значит, дорогие друзья, смотрим. И добавилось у нас много всяких версий. Прям такого, сразу скажу, супер золота у нас сегодня нету. Да, поэтому все наравне приблизительно. Ну, тем интереснее будет выбирать, конечно.
1: Давай посмотрим.
0: Значит, смотри. Значит, из свежего. Как назвать чемодан на ручной клади?
1: Так.
0: Ручная кладь, да? Значит, несдаваемый было же, да?
1: Было.
0: Потаскун, ручечник. Ну ладно, Луи Виттонка. Ладно, не отложка. Ну, то есть, все можешь так бы... А вот в нем самое, ну, самое нужное. В любом случае.
1: Да.
0: Ты можешь большой чемодан не брать. Это сэкономит твое время. И деньги сэкономит. Прикинь, вообще, с ручной кладью выходишь с самолета, тебе не нужно ждать на ленте багажа. А вообще, очень быстро. Шанс то, что его потеряют, ничтожно малы. Аж хорошая.
1: Только если ты сам его не потеряешь.
0: Да. Тревожный чемоданчик. Внимание, вот такая версия. Ну, так. Потому что, ну, а в чем тревога? А в чем тревога? А тревога то, что там больше, допустим, регламентируемых там скольки? 8 килограмм, у кого-то 10 килограмм, ну если бизнес.

0: летит, что 12 килограмм.
1: Повезет, не повезет.
0: Повезет, не повезет. Проверит,
1: проверит, не проверит.
0: А вот если проверит и там, блин, не повезло, то начинается.
1: То все.
0: То начинается. Тогда ты такой фигакш, короче, и вот эти пауэрбанки начинаешь доставать. Да, допустим.
1: И в карманы пихать.
0: Да, тебя же не взвешивают.
1: Да. Пока что.
0: Я видел, вообще шикарно. Значит, чувак предложил пальто. Пальто. Внутри вот это карманы Вассермана, знаете?
1: Ага.
0: Только наоборот, оно внутри все. И так. Туда, короче, в это пальто, вот в это такое, оно из, ну, и плащ, даже не пальто, плащ, тонкий материал с карманами внутри, куда входит все, что угодно, там, и одежда, там, и столько всего. И ты, де-факто, ты вообще, ну, то есть, ручная кладь, у тебя пальто в карманах может быть все, что угодно. Ну, факт. Ну, тебя же никто не рекламентирует, сколько, что у тебя в карманах должно быть. Сколько весит твоя куртка? А тут там столько карманов, которые, ну, и они специально рассчитаны для маек, например, для пачки маек, там специально в районе этого. Ну, это такое изобретение.
1: Я бы настаивал на том, что пока что. Пока что.
0: Ну, конечно, пока что. Все на прецедентах. Конечно. Mm-hmm. В общем, короче, я вам этого не говорил. Ладно, тревожный чемоданчик сказал, тревога всегда есть. А так, компактус. Это название...
1: Что для, ты с фиксиком?
0: Для, нет, для студии Артемия Лебедева. У него там все на вантус заканчивается. Ага. Да. Базовый минимум.
1: Так.
0: Интересно так подогнали, да?
1: Модненько.
0: Модненько весьма. Вот.
1: По-зумерски.
0: Весьма зумеренько. Вот. 8-килограммовка. Как вам такое?
1: Так.
0: Да. Лимитчица, аспиринник. Сопроводиловка, воздушный эскорт.
1: Оу.
0: О, да, вот. Ну и, значит, что еще? А, нервоз, потому что и также, ну, как бы, тревожный чемоданчик или нервоз тоже иногда.
1: Здесь тоже бывает.
0: Значит, я думаю так, дадим еще 2 минутки, после чего горшочек не вари, и версии достаточно. И так среди
1: будем этого выбирать.
0: Вполне себе, да, очень хочется кого-нибудь наградить, и просто пускай, да, и не золотая версия, ну, и никто не обещал, что будет всегда золото. Вот иногда и пластилин. Нормально.
1: Да.
0: Долгоиграющий ириской играл в автобусе Олег. То сунет в нос ее, то в ухо, то ложь.

0: СВХ плюс.
1: Слышь, бэйби бокс.
2: Манила! Сёскинд Манила!
3: Когда-то она в моей растворится, а тебя мурашки по...
2: А то хорошо, Серёжкина не заметил. Самокат. А?
1: Да, кстати.
2: Да, кстати, ты понимаешь? Самокат.
3: Может случиться.
2: Помню, как у меня уехал он. Ай, блин.
3: Руки стекают, будто дождь.
2: Тетя, испанка, прости меня.

0: смотри, горшочек не вари. Достаточно, господа и дамы, ставки сделаны, ставок больше нет в нашем интеллектуальном казине.
1: Вот. Все, да. Сейчас будем выбирать.
0: Что есть, то есть. Все, зафиксировали позиции.

0: плюс.
1: Радио СВХ плюс.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня на востоке страны ожидаются дожди, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный, порывистый, местами до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 13, плюс 18 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 13. Даугавпилс Резекне 12-15 градусов. В Риге без осадков до плюс 17.
1: Радио СВХ плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии были зарегистрированы 185 ДТП. Травмы получили 20 человек. Это нетипично много. Сейм вчера утвердил новое правительство Латвии. Его возглавил Андрис Кулбергс. Он сообщил, что в ближайшее время хочет провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошел ряд инцидентов с иностранными беспилотниками. Минувшей ночью в Румынии российский беспилотник типа «Шахет» ударил по крыше многоквартирного дома. Пострадали 2 человека.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 185 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 20 человек. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей. У 6 было больше 1,5 промилле, начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили в четверг 397 административных протоколов, из которых 148 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. Сейм Латвии накануне утвердил новое правительство под руководством Андриса Кулбергса из «Апвенотайс Саракс». В коалицию вошли 4 партии. Помимо «Апвенотайс Саракс», это «Нацблок», «Вису Латвия», «ТБЛ», «ННК», «Союз зеленых и крестьян» и «Яун Венотиба». За этот кабинет проголосовали 66 депутатов, против были 25. Перед голосованием Кулбергс признал, что времени у этого правительства мало, а работы будет много. Также он сообщил, что в ближайшее время хочет провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошел ряд инцидентов с иностранными дронами. Минувшей ночью в Румынии российский беспилотник типа «Шахет» ударил по крыше многоквартирного дома в городе Галац на юго-востоке страны. После удара боевая часть дрона сдетонировала. Произошел взрыв, загорелась квартира на 10 этаже. 2 человека получили легкие травмы и были госпитализированы. Еще 2 помощь оказали на месте. Из дома эвакуировали 70 человек. Пожар был потушен, на месте работали полиция, армия и служба безопасности Румынии. Министерство обороны страны сообщило, что дрон залетел в воздушное пространство на фоне российских ударов по Одесской области Украины. Отсюда всего 20 километров до румынской границы. Во время тревоги Румыния поднимала в воздух 2 самолета F-16 и вертолет ВВС, но они дрон сбивать не стали, по заявлению властей, из-за риска ущерба на земле. МИД Румынии назвал этот инцидент серьезной и безответственной эскалацией со стороны России, пообещав принять необходимые дипломатические меры, включая обращение в Совбез ООН. В Румынии созван Высший совет национальной обороны, ОЧП, уведомили союзников в ЕС и НАТО. Румыния запросила ускоренную передачу ей средств борьбы с беспилотниками. Банковские аналитики прогнозируют, что ВВП Латвии в первом квартале этого года мог вырасти примерно на 2-2,5%. Проверить, насколько эти оценки отвечают реальности, можно будет уже сегодня, когда Центральное управление статистики опубликует официальные данные о росте экономики в январе-марте этого года. В начале этого года на экономику Латвии сильнее всего влияла холодная зима. Она ухудшила ситуацию в строительстве, экспорте и обрабатывающей промышленности и одновременно увеличила производство тепловой энергии. Отдельно отмечаются хорошие результаты в секторе информационных технологий и бизнес-услуг. Ракета компании Blue Origin миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса, взорвалась на стартовой площадке во время испытаний. Ракету New Glenn готовили к запуску 4 июня. Она должна была вывести на орбиту 48 спутников проекта Amazon Leo, который позиционируется как будущий конкурент Starlink. Взрыв прогремел после запуска двигателей. Над космодромом поднялся огромный огненный гриб, видео уже в соцсетях. Комментируя инцидент, в компании Blue Origin заявили, что во время штатных огневых испытаний произошла аномалия, что и привело ко взрыву. Никто из сотрудников не пострадал. Теперь компании предстоит принять решение о восстановлении поврежденной инфраструктуры и дальнейшей судьбе испытательной программы. Один запуск ракеты New Glenn стоит примерно 68 миллионов долларов. На разработку ракеты потратили 2,5 миллиарда долларов. Главный конкурент Джеффа Безоса в освоении космоса Илон Маск выразил сожаление по поводу инцидента и прокомментировал его так: «Ракеты — это сложно. Надеюсь, вы быстро поправитесь». В Западной Европе продолжается необычайно сильная жара, необычно сильная для мая. Накануне в Португалии зафиксировали новый рекорд для этого месяца — 40,3 градуса Цельсия. Португалии при такой погоде самые уязвимые – это леса. Там раньше уже происходили крупные пожары, ожидаются новые. В других странах основные риски связаны со здоровьем людей. Во Франции власти готовят план действий на периоды жары, в том числе на фоне школьных экзаменов. В Италии в ряде городов, включая Рим, Флоренцию, Болонью, Турин, объявлено красное предупреждение из-за зноя. Нетипично жарко для мая также в Германии, Швейцарии и, само собой, в Испании. В Мадриде на выходных температура может подняться до плюс 35 градусов, что скорее характерно для июля или августа, но никак не для мая. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Пока вы там ходили, зефир ели вот этим ртом своим медовым. Вот, значит, я, между прочим, тут старался изо всех сил и делал отборочный, вот эту вот отборочную комиссию устраивал сам себе. Вот, и всем ребятам, конечно же. Значит, дорогие друзья, бодренькая утрица. Владимир Вэлл и Александр Буслаев. Тут шоу «Люди бодрые». Мы, значит, у нас сейчас надо быстренько разобраться, кто есть лучший креативщик дня сегодняшнего. Придумывали мы по заданию нашему, как назвать, ручную кладь. Потому что «Ручная кладь» — отвратительное название. Чемоданчик, который мы очень любим, который связан с очень хорошими воспоминаниями всегда, эмоциями в основном, с хорошими, короче. Значит, и много было во всяких разных версий, и там и необходимка, и плюшница, и тетрисовые пассажиры, потаскун, ручечник, ловитонка, неотложка, тревожный чемоданчик. Но дальше прошли такие версии еще лучше, которые, допустим, авоська путешественника, как бы, да, карман небесный, жертва рентгена, базовый минимум, воздушный эскорт, невроз. Немножко. Uh-huh. Нервовоз.
3: А, вот.
2: Да, да. Uh-huh. Ну вот.
3: Они все хорошие?
2: Ну, они так по стороночку. А в самый главный финал мы вот из этих всех мы выдвинули еще дальше версию. Вот здесь я выдвинул 4, а ты убери один. Я тебе, ну, как бы, вот, ну, такое, ну, уже, как бы, только марципаны оставляю, а ты вот один, который твой нелюбимый марципан, просто убери. Угу. Я соглашусь, вот, плюну, конечно, возможно, но соглашусь. Значит так, вояжница, несдаваемый, клатч-самокат и шпротник.
3: Но я выбрал убрать клатч-самокат.
2: Клатч-самокат убрать.
3: Вы не знаете, где я живу.
2: Поэтому ничего не сделаете. Значит, убираем клатч-самокат, ладно. На тебя, конечно. Так, голосование, ребятушки. Итак, внимание, три версии, которые сегодня понравились, проголосуйте. Как бы вы вот из этих вот трех бы вы выбирали? Кого? Одну надо выбрать. Mm-hmm. Единичку пришлите, если считаете, что вояжница из этого всего самая крутая версия. Несдаваемый. Это
3: двоечка.
2: Это двоечка. И троечка шпротник. Ручная гладь шпротница. Или шпротник. Это циферка 3.
3: 25, 45, 25, 25.
2: А, да. А кого не примем, за

0: Слушай, ну извини, ну иногда просто бывает...
1: Это там точно скучать нельзя.
0: Нет, ну знаете, я просто на самом деле иногда просто не сдерживаюсь. Не сдерживаю своих коней.
1: Ну бывает, бывает.
0: Так, ну что, по большому счету мы поздравим единственного человека, который сегодня в наши полу, даже в четвертьфинал и в полуфинал прорвался из СМСов. Да?
1: Ух ты, такое бывает резко сейчас.
0: Ну вот, как вот так получилось.
1: Больше ватсаперов.
0: Мужчина, конечно, мужчина по имени Карл. Вот,
1: Карл.
0: Вот теперь Лагерфельд. А слово «лагедж», «лагедж», «чемодан», «багаж», «Лагерфельд» предложил сегодня версию, как назвать этот самый, ну, ручную кладь?
2: Шпроватник.
1: Шпроватник.
0: А ведь действительно за образностью просто тут сколько всего, да, хранится. Открываешь, и это там шпроты. Что там нет места, что здесь нет места. И сегодня, Карл, мы с удовольствием дарим вам вот эту возможность. Два пригласительных билета на авиашоу, которое состоится летом,
1: 12
0: ребята.
1: И 13 июня. Международный аэропорт Лепая.
0: 12 и 13. Тут очень важно, конечно же.
1: Два дня.
0: Вот, два дня вот радости и счастья. Там и гражданская авиация, и военная авиация, и значит, пилоты самых крутых пилотажных групп приедут. И наши самые крутые в Прибалтике, Балтик Биз, они действительно самые крутые по высшему пилотажу.
1: Можно с пилотами встретиться.
0: Вот, можно встретиться там с пилотами,
1: да.
0: И с пилотками, конечно.
1: Тоже,
0: же.
1: Да.
0: Можно посмотреть, можно посмотреть, потрогать можно, понимаете? Вот это все, и это есть.
1: Не пилотов, а в смысле самолет.
0: Ну, там уже как договоришься.
1: Ну, да.
0: Понимаешь? Когда знаешь, этот фотограф с обезьянкой ходит по дзентере там. Ну, раньше ходил, на самом деле, наверное. Ну, было дело. Ну, фотограф с обезьянкой. Потому что без обезьянки, ну, кому нужен фотограф? А вот с обезьянкой все хотят сфотографироваться. Ну, представляешь, из-за селфица, конечно. Ну, вот, короче. И вот мужик подходит к фотографу с обезьянкой. Мужик подходит такой, говорит, спросите, а сколько стоит с обезьянкой? А тот такой, знаешь, поправляя очки, такой, сфотографироваться?
3: На микрофоне Владимир Вэлл и его друзья.
0: Yes!
4: На СВХ плюс.
0: Ну что, ребятушки, за ушки тянули и дотянули до лета. И с последним издыханием встречаем последний учебный денечек.

0: Налиц.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: женами. У роддома Родион. Маневрировал. Жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна на плюсе.
2: Весенние говорки — это круто.
3: Скоро будут летние говорки.
2: Весенние говорки — это очень хорошо. Но единственное, потом живешь ты в мире рододендронов, а потом оказывается, что он рододендрон. Прикинь вообще. И все у тебя как бы меняется.
3: Ни то, ни другое не знаю. Не встречал.
2: Ну, потому что возраст еще не тот. Ты еще в магазинах не... Я тут недавно увидел фотографию. Знаете, эти полочки, где стоят такие замечательные... Посудка такая однотонная, одноцветная, там горшочки всякие, ну, керамика всякая И по цветам такая.
3: Магазин разобрана. Для дома какой-нибудь.
2: Изначально, может быть, отдел просто дома в большом магазине. Ну, неважно. И наступает тот день, сначала ты молодой, а потом фигак, что тебе этот отдел очень нравится.
3: Мне все надо.
2: И я такой, блин, а черт, а уже прям подкрадывается вот такое. Так что тебе еще пока про рододендрон знать рано.
3: Ладно.
2: Наступит момент, я думаю, что лет через 10-15 уже тогда. И тогда ты уже... И вот ты себя поймаешь, вот когда ты там возле сада, самый большой сад рододендронов у нас, ну, крутой, находится в районе, ну, вот въезд в Юрмалу, короче. Ну, вот там. Потом найдешь. Короче, и вот в определенный момент туда приедешь и будешь искать место на парковке. Потому что ты чуть-чуть попозже приехал, не раньше всех. И будешь искать место на парковке. И вот тогда ты меня вспомнишь. Просто.
3: Приеду.
2: А я тебе говорил, что рано или поздно мы докатимся и до этой дряни.
3: Я приеду, жуя оливки.
2: Да-да-да. Ну, в общем, короче, слушай, рассказываю историю. Сегодня тот самый день, в 2010 году, происходило состязание. Не за красивое спасибо, за реальное бабло. Значит, тогда, значит, локомотивы и, ну, как транспортная штука, да, ну, вот железная дорога, локомотив, который тащит поезд вообще. Мы называем... А так вообще подвижной состав. Любой тебе скажет, железнодорожник. Подвижной состав. Был впереди планеты всей, но тогда появился уже самолет, и начали смеяться над самолетом. Ха-ха-ха. Черт вас... Черт вас два. Ты, ну, ты опередишь меня, самолет.
3: Да. Напомню, это 1910 год.
2: Да, дико давно. Вот. И получается, что значит, для того, чтобы двигать все вперед, нужно деньги выставлять на кон. И тогда появятся люди, которые хотят освоить эти деньги и придумать что-нибудь такое, чтобы забрать эти деньги, а вот именно вот это изобретение чего-то такого и может дать толчок очень сильный прогрессу. Короче, тогда начали соревнования, ну, говорит, за соревнования, знаешь, какое-то, кто быстрее доедет, поезд или долетит самолет. Ну и, короче, выставили на кон $10,000 по тем временам, это сейчас примерно где-то 300 косарей.
3: Это много.
2: Ну, как тебе сказать, как бы...
3: Ну, для кого как, ладно.
2: Ну, в принципе, там, да, 300 косарей. Если бы, допустим, 3 ляма или 30 лямов, и сейчас уже как бы большие деньги. Просто, ну, сейчас такие деньги просто вливают в черт знает что. Вот что.
3: В принципе, уже немного.
2: Ну, неважно. Но тогда стоило стремиться, тем более, если ты уже инженер. Короче, чувак говорит, у меня есть самолет, давайте, я сделал самолет. Вот, давайте вы, короче, садитесь все в поезд в свой и едете вдоль, там, утрированно говоря, Темзы, да? Ну, вообще, это в Штатах было, поэтому Гудзон. Вдоль Гудзона.
3: Ну и Темза тоже подойдет.
2: Короче, я просто сейчас хочу рассказать про то, на чем он, ну, как бы опередил. Я сразу...
3: На каком аппарате?
2: На каком аппарате,
3: можно так,
2: да.
3: Его,
2: ну,
3: можно назвать.
2: Ну,
3: так.
2: Прикиньте, да? Ну, то есть чувак хочет и пошел. Итак, Кертис звали чувака. Летательный аппарат получил название Hudson Flyer. Ну, неважно. Весил он, ну, чуть больше 450 килограммов.
3: Ну, чуть больше.
2: Ну, представляешь себе. То есть это очень легкая машина. Внешне напоминал огромный моторизированный воздушного... Змея воздушного. Значит, собран из бамбука, дерева и стальных тросов. Крылья, обтянутые прорезиненным шелком. Представляете, какой геморрой все это, ну, вот, сделать.
3: Чем самое странное, оно летало.
2: Позади пилота 8-цилиндровый двигатель... Мощностью, блин, 50 лошадиных сил. 50! 8 цилиндров, 50 лошадиных сил. Деревянный пропеллер. Вот такая, ну, такая каракатица. И, значит, поскольку весь маршрут над водой, он еще и безопасность, говорит,
3: кабину... Он сказал, я хочу выжить.
2: Кабину мы не делаем сразу. Но для того, чтобы легче всего было выбраться из кабины в воде,
3: выпрыгнуть.
2: Надо просто не делать кабину, например, да? Значит, сидя на деревянной доске, он все это делал вместо кабины под открытым небом. На нем надеты резиновые рыбацкие вот эти штаны-сапоги для подмышек. Раз. Так. Значит, для защиты от ледяного ветра кожаная куртка, мотоциклетные очки и пробковый спасательный жилет на случай падения в реку.
3: Знаешь, что я сейчас понял? Но. Зачем мы подкидываем идеи Ryanair?
2: Ой, господи. Ой. Короче, по регламенту Кертис совершил промежуточную посадку для дозаправки. Сами понимаете, 50-ти этот самый сильный двигатель. Значит, он совершает дозаправку. Однако поставщик топлива, с которым была договоренность, он не явился в точку сбора. Местный пастор пристыдил его за то, что тот, значит, помогает авиатору осквернять воскресный день Господень.
3: В общем, но ему это, запретили.
2: Это как в шаббат, понимаешь? Ну, то да. есть нельзя, нельзя заправлять и осквернять. И, короче, тот не вернулся. Ну, вернее, не приехал в точку, чтобы заправить его. А прикинь, а у тебя бак пустой. И тут, внимание, Кертису невероятно повезло, остановившиеся зеваки автомобилисты, а их там не очень много было в 1910 году, согласитесь, автомобили. Но тем не менее они были. Зеваки автомобилисты добровольно слили из своих машин 8 галлонов бензина.
3: И даже ножик не 8, пришлось доставать.
2: 8 галлонов, ну считай, это, ну, допустим, 4, 32, ну, 35 литров там, ну, чуть больше. Может быть, скажешь, 40, Володя, ладно. Ну, 8 галлонов, да. В общем, короче, на борту Hudson Flyer не было ни одного навигационного прибора, ни компаса, ни альтиметра, то есть, который высоту, ни, на какой высоте ты летишь, черт его знает, ни указателя скорости, ничего. Кертис определял скорость полета по тому, как сильно развивался рукав его куртки, а направление и порывы ветра оценивал по дыму, идущего из печных труб домов на берегу Гудзона. Прикинь, Hudson River.
3: Че, он долетел?
2: Да, да, да. Значит, перед стартом, значит, мэр Олбани, это государство. Мэр Олбани, это не фамилия, это город. Вручил Кертису рекомендательное письмо для мэра Нью-Йорка. И тот долетел, прикинь, и, соответственно, он еще и стал первым почтальоном авиапочты. Доставил, то есть, как вот в Соединенных Штатах. Ну, в общем, короче, чистое время Кертиса в воздухе составило 2 часа 51 минуту со средней скоростью довольно высокой. 84 километра
3: для
2: в час.
3: Того времени.
2: Это очень круто. Значит, прилетев в Нью-Йорк, он совершил победный круг вокруг Статуи Свободы и приземлился на губернаторском острове перед ликующей толпой. И именно этот полет навсегда развеял сомнения скептиков, что и авиация в тот момент доказала, что способна конкурировать в скорости и надежности с железными дорогами, товарищи. Вот пройдет немного времени, при вагах стрела асфальтовое шоссе свяжет Лучанск с Лунаевым, товарищи.
4: На микрофоне Владимир Вэл и его банда, его друзья
1: на СВХ плюс.
2: Как же все это страшно. Ну вот изначально, да, то есть пока там все не придумано, все не разработано. И вот тебе приходится, сидя на доске, по сути...
3: В рыбацких сапогах.
2: В рыбацких сапогах. И еще и, блин, прилетаешь, а там тебе топливо некому заправить, понимаешь? Вот, ну... Ох, безумие!

0: иду ко дну.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: В «Казино Кай» выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров – 3,99. Мульча средней фракции – 50 литров – 3,59. Петунья – всего евро 69. «Казино Кай». Предложения действуют в магазинах «Казино Кай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
3: Optibet. No 15. Līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Смотрите, ребятушки, я не знаю, возможно, вам пофиг, но очень многому, большому количеству человек, которые любят горы, вот, конечно, это день 1953 года, когда, в принципе, непалец, ну, шерп по национальности, значит, Норгрей и новозеландец Эдмунд Хиллари первыми в истории вообще человечества вскарабкались на вершину Джомолунгмы.
3: На Эверест.
2: Эверест, конечно, конечно. Значит, смотрите, что касается Хиллари, непосредственно, да, значит, он тихую, скромную жизнь в Новой Зеландии вел, профессионально занимался разведением пчел, сбором меда вместе с братиком, вот. Что касается Норгрея, значит, вырос в беднейшей семье, высоко в горах, ну, вот как и водится, по большому счету, всем шерпам, это... Национальность. Шерп mm-hmm. это не носильщик. Это национальность. Никогда не ходил в школу, до конца жизни оставался неграмотным. Вот, то есть, ну, не в этом, короче, ну, зачем тебе там наверху, в горах, в Непале, ну, как бы, грамота? Не надо.
3: Зачем?
2: Не надо. Вот. Ну, значит, при этом свободно изъяснялся на нескольких языках, стал национальным героем сразу двух крупных азиатских стран. Об этом расскажем. Значит, что было, что мы знаем? Связали себя клятвой, кстати, никогда не рассказывать.
3: Так, о чем?
2: Ну, гусары молчать. Нет, об этом тоже молчать. Ну, смотри, ты когда взбираешься, когда восходишь, да?
3: Так.
2: Вы идете в связке, вы идете вдвоем. И кто-то из вас обязательно будет первым. Ну, не может быть такое, что вы рядышком встали, и там нету просто такой ширины. Ты карабкаешься, и вот кто-то первый, кто-то второй.
3: Кто-то всегда должен был быть первым.
2: Должен быть первым. Все равно, что вот родились. Мы вместе родились.
3: Ну, нет.
2: Ну, нет. Ну, и кто-то был первым все равно. Ну, вот. И, соответственно, они поклялись друг другу, что никогда не расскажут, кто был первым. Они вместе вдвоем. Все. Угу. И держали клятву до конца.
3: Держали.
2: Пока Норгрей, значит, в автобиографии все же не признался, что Хиллари шел первым. Ну, то есть он признался, но наоборот, он признался, что он был вторым.
3: Ну, ладно, это нормально.
2: Хиллари шел первым, поднялся на пик буквально на пару шагов раньше, а сам Норгрей следовал за ним по натянутой страховочной веревке. Но тоже, опять же, пару шагов, это, ну, так никто не ходит в связке. Ну, это должно быть, ну, хотя бы там 4 шага, как минимум. А то и...
3: А то и больше.
2: А то и 6. Да. Вот. Ну, так или иначе. Короче, день штурма, представь себе, ну, никто до них не поднимался наверх.
3: Они это первые.
2: Никто ничего не знает вообще. 29 мая альпинисты просыпаются в палатке на высоте 8500. При этом экстремальный мороз. Ну, там минус 30, это просто, это как... мог бы быть минус 48. И еще, и плюс еще ветрище. Представляешь, какой? Даже представить себе невозможно, какой там ветрище.
3: Холодно.
2: В общем, короче, выясняется, что Хиллари, ну, тот самый, значит, новозеландец, опрометчиво оставил свои тяжелые высотные ботинки. Это такие, блин, прям гады-гады.
3: Огромные.
2: Сейчас они делаются вообще фактически из пластика. То есть это носок в носке. Валенок в валенке приблизительно.
3: Ух ты.
2: Короче, и еще с кушками. Ну, в общем, короче, он оставил это вне спального мешка. Выставил.
3: Ну, забыл, наверное.
2: Ну, наверное.
3: Чтобы место не занимало.
2: Значит, он заставил их снаружи спальника, и они превратились в два кусочка льда. Короче, им пришло... Я не знаю, на этой высоте... Это там же отсутствует... Вообще, там адово. Им пришлось потратить 2 часа драгоценнейших, 2 часа бережно отогревая обувь над походной примусной горелкой, прежде чем Хиллари смог обуть. Ну, иначе у тебя выбора нет. Ну, если ты не в них, то ты
3: в
2: умрешь.
3: В же не пойдешь.
2: Умрешь, да, ты умрешь. Вот, ну, вот. Если, короче, не наденешь, умрешь.
3: Угу.
2: А попробуй надень. То, что превратилось в лед.
3: Колготки.
2: Короче, за пару десятков метров до вершины альпинисты сталкиваются с непреодолимым препятствием. Вертикальная 12-метровая скальная стена. 12 вертикальная, покрытая вся льдом. Справа бездна, слева смертельно опасный ледяной карниз. Хиллари нашел узкую расщелину между скалой и льдом. Внимание! И упираясь спиной в одну сторону, кошками в другую. Ногами. Начал поднялся наверх, затащил за собой Тенсинга. Значит, кстати, этот участок навсегда вошел в историю альпинизма под названием «Шаг Хиллари».
3: Ух ты, как звучит-то.
2: Да. Значит, жесткий лимит кислорода. В баллонах Хиллари и Норгрей смогли побывать на пике Эвереста 15 минут, но это очень, и так очень много. По данным, вот я, по моим данным, вот все, кто там ходит, ну ты туда зашел и беги назад. Ну, фотки парочку ты сделай. Кстати, на тему фоток Значит, смотри, значит, в архиве нет ни одного кадра самого Хиллари на вершине. То есть, как бы, ну, Тенсинга есть, а Хиллари нет. А почему, как ты думаешь?
3: Напарник не умел фотографировать.
2: Именно так, Шерп не умел фотографировать. А вот это вот там на 9000 там не особо там, ну, как бы располагает к тому. Давайте я сейчас быстренько научу фотографировать. Ну, это сейчас можно мыльницу, нажал на кнопочку, сфотографировал. Тогда же нужно было все выстраивать. Да. Ну, не знаю. В общем, короче, не было ни одной фотографии. Но тем не менее, кстати, и была интересная тема. Представляешь себе покорение самой высокой точки планеты?
3: Так.
2: Это же, конечно же, событие. И, естественно, об этом хотят сообщить все первыми.
3: Конечно.
2: И все, ну, новостные, как бы, сайты. 80 лет в интернете.
3: Папарацци.
2: Естественно, всякие разные папарацци. Они вот папарацци хотят передать.

0: заброшенный лагерь исправен.
1: В переводе со специального кода это означало: Эверест покорен Хиллари и Норги. Значит, телеграмма пошла, значит, в Лондон накануне коронации прямо Екатерины II.
2: Вот так подарочек.
1: Елизаветы. Ой, Екатерины. Елизаветы II. Ну и, соответственно, это был прям супер подарок. И прикинь, ну то есть, какие вообще нюансы, какие детали. Ты еще передай, еще специальным кодом нужно. Иначе вражина...
2: Не перепутать бы.
1: Не дай бог, не дай боже. Но все-таки справились. И молодцы. Ну, с тех пор, как бы, прошло много-много лет, и технологии двинулись вперед, конечно же. И то, что когда-то казалось, ну, для единиц, сейчас уже для сотен, то я не знаю, сколько пермитов сейчас разрешение выдается. 1000 в год.
2: В год.
1: Там все идут вообще в один месяц. Более того, там еще есть погодное окно, и все идут в один день. Примерно так. И вот эта вся очередь, которая там стоит. Ну, конечно, сейчас дороже стало.
2: До 500 разрешений? $15,000 стоит.
1: Это ты сейчас смотришь Непал?
2: Да.
1: А с Тибета?
2: Сейчас посмотрю.
1: Ну, не с Тибета, ты же можешь с другой стороны. Ну, то есть, ну, как бы, там есть это самое. Не пальцем и не палкой выдается разрешение.
2: Со стороны Китая, до 300 в год.
1: Вот. То есть это уже 800. Ну, плюс еще, конечно же, туда добавь портеров, которые несут и обслуживают лагеря. Ну, то есть примерно 1000 человек. И примерно все в одно время и в одном месте, кстати, по южному склону идут. И это получается тропка такая, да? И очередь просто из людей туда и очередь из людей обратно. Хотя сделали сейчас вот 15, было 10 тысяч. Вот сейчас, да, тебе отдали вот 15 тысяч. Так что меньше 50 тысяч ты туда не моги, не суйся даже. А есть еще люди, которые без кислорода туда запрыгивают.
0: Плюс.
1: Прикинь. Нет, не бедные, это очень крутые люди просто. Но их по пальцам вообще одной руки можно пересчитать. Там такие прям, ух. А еще есть такие люди, которые никого не бросают, там, и до конца сражаются, и спасают. И бывает, не спасают, и сами гибнут. В этом все. А есть и блогеры, которые туда приезжают, чтобы их спасали другие люди. Реально.
2: Итак,

0: кто-то спрашивает, а есть знакомые, Володя, которые поднимались? Нет, у меня нету. Откуда знаю, но мне просто эта тема очень интересна. Когда, я, кстати, сертифицированный альпинист, который никогда не ездил в горы. Да-да, но мне было интересно, да. Мы с Лариской сходили, позанимались, три месяца позанимались, там, вязали и узлы, там, все, страховки. То есть, как бы подоготно знаю. Вот, и так, нет-нет, да и если что-то по теме есть, я всегда смотрю, интересуюсь. Мне просто интересно. Сам никогда, нет, и даже в планах как бы не было. Нет.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Я тут прогуглил. Но. 2 месяца жизни занимает подъем на Эверест.
0: Ну да.
3: 2 месяца.
0: Ну да, ты туда приезжаешь, вот как бы, то, пока ты там все, и потом начинаешь адаптироваться, потому что к такой высоте, твой организм, там нету кислорода вообще, там половина от того, что тебе нужно, даже больше, 40% от того, что тебе нужно, к чему ты обычно привык. Ты представляешь себе?

0: только каждый шаг это просто, ну, это ад. Это реально.
1: И все
0: ад,
1: ради даже... пары минут на вершине.
0: Ну, тут не в этом. Тут главное зайти и сделать это. Mm-hmm. Вот, так-то да. Ну, и если ты, ну, то, что ты вот 50 косарей полетел туда, значит, не взошел с первого раза, со второго не взошел. Есть люди, которые по 10 раз как бы не взошли, там уже половина ног нету, рук, пальцы, все. Если у тебя не, ты без, если у тебя там один отмороженный палец, ты туда, оттуда вернулся. Ты вообще с намылина соскочил. Там вообще, ну там вообще не смешно. Там настолько вот максимально. Поэтому хотеть туда, это нужно быть отдельным человеком. Вот. И, конечно, склоняю голову, вот, ну, сам нет. Вот. На ваш вопрос, хочу ли я, нет. 100% нет.
1: Нам это хорошо.
0: Нет, я вот в папа же пойду.
1: Вот.
0: Да вот в папа же хорошо. Сейчас это. А там дальше туя.
1: Растет.
0: Все очень хорошо там не растет, а лежит.
2: Обычное мегашоу. Мегашоу. Люди бодрые. Аттракцион неслыханной бодрости.
0: Прикольно. Серега пишет, у Дэна Симмонса есть крутейший роман, который называется «Мерзость». Прикинь, про Эверест. Мерзость.
1: Мерзость.
0: О, не знал. Надо посмотреть.
1: Как охарактеризован.
0: Надо посмотреть. Это охарактеризован.
1: Хорошая, да.
0: Ну, кстати, вполне себе. Вот. А потому что нифига там не смешно. Очень не смешно. Ладно, ну что, пятница.
3: Бог создал ботинки для камешков. Бог создал свитер для катышков. Бог создал молоко для пенки. Бог создал велик и сменку, чтоб хоть раз украли. Бог создал врачей для справок. И только утка носа. Чисто поржать. Но пятницу.

0: Ха-ха плюс.
1: Ча-ча-ча.
2: Ну вот, да-да-да, вот она и ча-ча-ча. Это и рабочей недели наступила, ребят. Но у каждого по-своему, да. Мы уже свою вахту
1: оканчиваем.
2: Да-да-да, закончили. Закончив, можем сказать ча-ча-ча. Это как бывайте, до свиданица.
1: Ну, до встречи летом.
2: В понедельник уже летом. Да, давайте летом встретимся. Да, уже в 7 часов утра. Вот, так впереди у нас Полина Кузьмина, да?
1: Да.
2: Дим Харов сегодня тоже будет завершать для
1: своей топ-20.
2: Весенние экзорциста, да, иду, и топ-20, конечно же. Всем плодотворненько. Что у нас вообще по прогону погоды на ближайшие деньки?
1: Сейчас посмотрим.
2: Ну, давайте глянем, просто вот ради интереса. Ну, я...
1: Ну, плюс-минус норм.
2: Про столицу. Ну, сегодня 15 градусов, завтра уже 16 обещают, 16-17. Ну, нормально, плюс-минус ноль. Завтра вообще плюс-минус ноль. Плюс-минус что, норм, с учетом того, что завтра у нас солнечная погода. Солнечная погода, 17 градусов, значит, ветер еще все-таки прохладный. Ну, ладно, утепляться. Да. Все, пока. Спасибо большое за эту неделю.
1: Круто. Владимир Вал.
2: Да, Александр Буслаев, да, студент. Значит, у тебя уже, ты уже все сдал или еще не все сдал?
1: Нет, не все.
2: Не все сдал, но потом ты все сдашь, когда. Скажи нам, когда ты все сдашь тогда.
1: Все пароли, все коды, да.
2: Все, сдавайся, вы окружен. До свидания, ребята. Огромное спасибо за эту недельку.
1: Чао.
2: Шустренькие мои. Ах, берегитесь.
0: СВХ плюс.
3: Радио СВХ плюс.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня в восточных районах ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный, порывистый, местами до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 13, плюс 18 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 13, в Даугавпилс Резекне 12-15 градусов, в Риге без осадков до плюс 17.
3: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Нова. Госполиция сообщила о 180 ДТП, зарегистрированных в Латвии вчера. Травмы получили 20 человек. Это нетипично много. Вчера вечером при пожаре в Оленском крае погиб человек, сообщает пожарно-спасательная служба. Минувшей ночью в Румынии российский беспилотник типа «Шахет» ударил по крыше многоквартирного жилого дома. Пострадали 2 человека.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 185 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 20 человек. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, причем 6 из них были сильно пьяны, больше 1,5 промилле, начато 6 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили за сутки 397 административных протоколов, из которых 148 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что вчера вечером при пожаре под Олайне погиб человек. Вызов поступил около 18 часов. В двухэтажном жилом доме горели первый и второй этажи, а также крыша на общей площади 120 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели нашли тело погибшего. За минувшие сутки на номер 112 поступили 43 вызова из-за последствий сильного ветра. В основном это было связано с поваленными на проезжую часть деревьями. Всего служба за сутки получила 84 вызова. Минувшей ночью в Румынии российский беспилотник типа «Шахет» ударил по крыше многоквартирного дома в городе Галац на юго-востоке страны. После удара боевая часть дрона сдетонировала, произошел взрыв, загорелась квартира на 10 этаже. 2 человека получили легкие травмы и были госпитализированы. Еще 2 помощь оказали на месте. Из дома были эвакуированы 70 человек. Пожар был потушен. На месте работали полиция, армия и служба безопасности Румынии. Министерство обороны страны сообщило, что дрон залетел в воздушное пространство Румынии на фоне российских ударов по Одесской области Украины. Отсюда всего 20 километров до румынской границы. Во время тревоги Румыния поднимала в воздух 2 истребителя F-16 и вертолет ВВС, но они дрон сбивать не стали, по заявлению властей, из-за риска ущерба на земле. МИД Румынии назвал этот инцидент серьезной и безответственной эскалацией со стороны России, пообещав принять необходимые дипломатические меры, включая обращение в Совбез ООН. В Румынии создан Высший совет национальной обороны, уведомили союзников в Евросоюзе и НАТО. Румыния запросила ускоренную передачу ей средств борьбы с беспилотниками. СМИ пишут, что представители США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который должен продлить режим прекращения огня на Ближнем Востоке на 60 дней и открыть переговоры по иранской ядерной программе. По условиям этой сделки, которая еще не одобрена президентом США Дональдом Трампом, Иран обязуется обеспечить неограниченный проход судов через Ормузский пролив без пошлин и задержаний, полностью разминировать пролив за 30 дней и отказаться от стремления к созданию ядерного оружия. Соединенные Штаты, в свою очередь, должны постепенно отказаться от блокады иранских портов, начать, по крайней мере, обсуждение смягчения санкций и разблокировку замороженных иранских активов. Первым вопросом переговоров должна стать утилизация иранского высокообогащенного урана. По сообщениям СМИ, эти условия согласовали еще во вторник, однако Трамп взял паузу на размышления. Ракета компании Blue Origin миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса, взорвалась на стартовой площадке во время испытаний. Ракету New Glenn готовили к запуску 4 июня. Она должна была вывести на орбиту 48 спутников проекта Amazon Leo, который позиционируется как будущий конкурент Starlink. Взрыв прогремел после запуска двигателей. Над космодромом поднялся огромный огненный гриб. Видео уже во всех соцсетях. Комментируя инцидент, в компании Blue Origin заявили, что во время штатных огневых испытаний произошла аномалия, что и привело к взрыву. Никто из сотрудников при этом не пострадал. Теперь компании предстоит принять решение о восстановлении поврежденной инфраструктуры и дальнейшей судьбе испытательной программы. Общая сумма ущерба оценивается в 4 миллиарда долларов. Один запуск ракеты New Glenn стоит 68 миллионов. На разработку ракеты потратили 2,5 миллиарда. Главный конкурент Джеффа Безоса в освоении космоса Илон Маск прокомментировал инцидент, выразив сожаление по поводу ЧП и выразил надежду, что компания Blue Origin быстро справится с последствиями и все восстановит. Следующий выпуск новостей в 12 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: Чувствуешь, стало теплее в этом мире? Это Диана Саула в эфире.
1: Ой, друзья, не знаю, как настроение у вас сейчас именно в этот момент, но, конечно, очень надеюсь на то, что оно соответствует и дню недели, и дате в календаре, и тому, что мы с вами эти ближайшие 4 часа проведем вместе. Всех приветствую. Да, друзья, в очередной раз столь необычная пятница нас с вами настигла. 29 июня – это дата в календаре, и мы с вами, конечно, сегодня завершаем эту рабочую неделю, и не только завершаем рабочую неделю, но еще и без 5 минут в июне находимся, учитывая, что майский день рабочий сегодня последний, так сказать, официально, то да-да, как раз именно про это будем говорить, но не только. Одно из главных событий, которое очень хочется обсудить и сделать это уже в ближайшие несколько минут, по горячим следам, да, есть такое ощущение, могло быть иначе, но получилось так, как получилось. Ведь в спорте очень важна удача, не только профессиональные навыки, но они тоже, естественно, играют немаловажную роль. Анатолий Крейпанс буквально через минут 5-7 заглянет нам в гости. Обсудим все самое важное, что связано с чемпионатом по хоккею. 11 часов 10 минут. Рада всех приветствовать. Вперед, друзья!
0: Диана Саула. В каждом лучике эфира. СВХ+.

0: пишет. Диана, ты сказала 29 июня. Точно? Ну, переслушать смогу только через какое-то время. Ну и честно вам признаюсь, я не буду это делать. Май 29. А тут сейчас необходимый календарь взять, убедиться точно. 29 мая. Как далеко Володя календарь отодвинул. Ну и правильно. Счастливым, веселым, бодрым это второстепенно. Татьяна успела отписать и напомнила о том, что у погоды нет плохой погоды. Мне все отлично. 5 выходных. Круто! Я вам завидую. До 15 вместе, друзья. Это пятничное настроение на СВХ+.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums. Jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.

0: как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире.
2: Анатолий Крейпанс в эфире. Анатолий, здравствуй. Ага, водичка нам еще необходима. Это понятно, после вчерашнего матча. Правильно понимаю?
3: Нет, неправильно.
2: Тогда объясняй. Для тех, кто, может быть, именно в этот момент смотрел трансляцию.
3: Нет, ну просто здесь в этих студиях тут вот это...
2: Шумоизоляция.
3: Изоляция, да, от нее...
2: Першит в горле.
3: Да, она сухая. Но это тут у вас еще нормально. Вот когда иногда комментаторские кабины... Они, ну, просто таким, как поролоном таким, да. И поэтому водичка помогает.
2: О, водички много, если что. Я тут целый запас принесла.
3: Я знаю. Да.
2: А окна закрыла по той простой причине. Там шумно, там еще сегодня даже очень ветрено. И прям напротив нас еще и пожарная часть пятая. Давай о спорте, пожалуйста.
3: Да, ну, ветрено было и вчера, и в прямом и переносном смысле. И здесь, и во Фрейбуре, где состоялся четвертьфинал Латвия-Норвегия. Ну, конечно, стереотип у нас насчет норвежцев до этого чемпионата мира, да, и я думаю, еще в дальнейшем немножко будет продолжаться. Ну, что Норвегия? Ну, что Норвегия в хоккее? Ну, ладно, когда-то там 2000, не помню, 11-й, там 6-е, 8-е были. Последние 5 лет не выше 11-го места, а тут вдруг, бац, они играют в полуфинале. Ну, мне нравится одна такая, не знаю, такое...
2: Сравнение?
3: Нет, что значит... неожиданность. Это недоказанная закономерность. Вот это к сборной Норвегии относится в первую очередь. Потом объясню. Ну, мы вчера проиграли 0-2. Если ты ни разу шайбу не можешь забросить в ворота соперника, выиграть ты не можешь. Это теоретически невозможно. Вот. Ну, нам не получилось обыграть ни разу Хаукелана, одного из лучших вратарей на этом чемпионате мира. Интересная дуэль была. Кристос Гудлевский с Хаукелан. Хаукеланд был лучшим игроком немецкой лиги, лучшим вратарем. Потом в следующих 2 года Гудлевский был лучшим вратарем немецкой хоккейной лиги. Теперь вот они с глазу на глаз встретились. Оба сыграли достойно, но отличие наше от норвежцев то, что они дважды, ну ладно, второй раз они уже в пустые забросили, все-таки поразили ворота, а мы никак не смогли. Да, где-то немножко и везения, наверное, не хватило, где-то удача, она ведь тоже не слепая, в принципе, но норвежцы очень грамотно сыграли, особенно после того, как вышли вперед 1-0. У них очень мудрый, я бы сказал, тренер Туресен, который, ну, такие варианты просчитывал, конечно. Мы тоже просчитывали разные варианты, но варианты, они проявляются и в зависимости от соперника, что соперник тебе предоставит. Да, они предполагали, что будет много бросков, что мы будем много атаковать. Мы 34 броска, по-моему, совершили, да, на рыцарь, на 10 меньше, считая последние уже пустые ворота. И норвежцы нам абсолютно не дали возможность для так называемых повторных бросков на добивание. Они очень грамотно сыграли, очень плотно, жестко перед своими воротами. Они давали бросать с периметра, с дистанции. Они хорошо блокировали броски. И они абсолютно не давали нам повторных бросков совершить. А вот этого как раз и не хватило. Потому что переиграть Хаукелана, но если кто вдруг не смотрел чемпионат, я очень удивляюсь, напомню. Норвежцы обыграли Швецию на этом чемпионате. Норвежцы обыграли Чехию. Норвежцы только в дополнительное время проиграли канадцам. Причем канадцы сравняли счет в самом конце основного времени, заменив вратаря на 6-го полевого игрока. Ну, вот вам закономерность, которая доказывает...
2: вчерашний исход?
3: Как бы случайность. Ну, попадание норвежцев не только вчерашнее. Это не только вчерашнее, это исход всего чемпионата. У норвежцев был большой кризис в хоккее. Одно время даже они отчаянно боролись за то, чтобы остаться в элитном дивизионе. Ну, а сейчас у них такое поколение вновь появилось. Поколение не бывает ниоткуда. Рудольф Балцерс, который 7 шайб забросил. Где он начинал свою профессиональную карьеру? В Норвегии. Через Норвегию прошел. Потом уже дальше все. 8 игроков из этого состава сборной Норвегии играют в шведской хоккейной лиге. 6 из них основные игроки. А это одна из сильнейших лиг в Европе. Плюс вот это шведский путь, плюс Северная Америка, потому что у них из этого состава, по-моему, 5 на драфте. Кто нам вчера первую шайбу забросил? 18-летний Коблер, который уже Торонто Мэйпл Ливс, да, он в Швеции играл прошлый сезон, но я думаю, что он может перебраться и в Северную Америку. Так что у них 6 игроков младше 26 лет, 5 из них, по-моему, 23 и младше. И вот эта новая волна талантливая, которая сейчас пришла в норвежский хоккей, ну, я не знаю, будем мы на следующий год так про них говорить, или через 2, через 3, может, там эти все таланты уедут в НХЛ, и у них будет такой хороший сезон, что они просто не попадут на чемпионат мира. И тогда мы опять будем говорить, а, ну, Норвегия там, где они должны быть, там, 10-е, 11-е
2: место. Ну, такое теоретически возможно, правильно?
3: Ну, конечно, возможно. Но у нас же тоже в этом году из НХЛ только один игрок, Санис Вилман из Дейтон, там 19 игр всего сыграл, потом за фармклуб АХЛ играл. Так что это не сенсация. Это, ну, да, это неожиданность, это сюрприз. Никто не ждал Норвегию в полуфинале.
2: Вот, сегодня как раз, Анатолий, я хотела спросить по факту вот на этот день, 29 мая. Сегодня, да, да. Это для всех радиослушателей, которые мне тут полный WhatsApp уже написали, май, июнь и так далее. Есть ли сюрпризы? И да, вот это один из сюрпризов.
3: Это самый большой. В принципе, единственный. Ну, то, что Латвия в 1/4 попала, ну, это наше место объективное. Причем мы заняли на этом чемпионате 6-е место. Второе самое высокое за всю историю элитном дивизионе. У нас третье было в 23-м бронза. Выше 7-го мы никогда не были до того. Плюс у нас 8 дебютантов в этой команде, которые ни разу на чемпионате мира не играли до этого. Плюс игроки, которые там раз, два, три сыграли, может быть. Ну, если мы добавим, это опять же теоретически, так виртуальный состав, да, если мы добавим сюда тех, как минимум 7-8 игроков, ну, не считая вратарей, даже полевых, которые по разным причинам не участвовали, но у нас далеко не лучший состав. И это, во-первых, плюс в том, что оказывается, даже без как минимум 7-8 игроков, ну, таких, которые, ну, были бы в составе, мы можем попадать в 1/4 финала и бороться за полуфинал. Ну, значит, у нас тоже не так плохо все с резервом, да? Тот же Вилманис, совсем молодой игрок, тот же Шмидтс, которому защитник в этом году на драфте НХЛ. Ну, там диапазон довольно большой, от 4 до 12 места. Под каким номером его выберут, я не знаю. Но я думаю, что в целом хоккеисты заслужили, чтобы, я не знаю, когда они прилетают, чтобы все-таки болельщики их встретили достойно в аэропорту. В целом, после плохого начала, очень хороший турнир, достойное выступление, 6-е место. За нами кто? Швеция за нами, США за нами, Словакия за нами, сборная Германии за нами.
2: Статистика.
3: Стабильно. Я учился в школе, когда еще пятерка была наивысшим. Так вот,
2: что я не училась, когда пятерка.
3: Да, я ставлю твердую четверку.
2: Твердая четверка. По поводу того, когда наши хоккеисты и сборная Латвии прилетает, за этим будем следить.
3: Да, сообщим, конечно. Да.
2: Мы прервемся, немножко музыки привнесем в наш пятничный дневной эфир, затем вернемся. Хочется еще несколько комментариев. Вот Анатолия Крайпанса.
1: Чувствуешь, стало теплее в квартире?

0: Ее главная миссия
1: –
0: ваше настроение. В эфире Диана Салле.
2: СВХ плюс.

0: еще наш интерес к спорту в этот данный момент подогревает Анатолий Крейпанс. Продолжаем беседовать. Чемпионат по хоккею. Независимо от того, что латвийская сборная вчерашней игрой завершила его, он продолжает.
1: Да, вот, да, насколько бы это было удивительно, чемпионат продолжается. Не отменили оставшиеся игры.
0: Их не так много, этих оставшихся игр.
1: Четыре всего осталось. В субботу полуфиналы. Первый полуфинал Канада-Финляндия. Ну, в Тюрихе все оставшиеся игры пройдут. Там я прогнозировать ничего не буду. Но потом, конечно, вечерняя и поздняя игра Швейцария-Норвегия. Ну, пусть норвежцы не обижаются, при всем моей симпатии именно к этой команде, вот на этом чемпионате, вопреки тому, что они нас обыграли, победили. Не то, что мы их обыграли, просто шайбы не могли забросить. Но...
0: Такое маленькое, но важное уточнение.
1: Да, да, да. Но я думаю, что там, конечно, Швейцария. Хотя вчера швейцарцам очень сложно было со шведами. Там пару таких эпизодов было. Я считаю, что... Я не люблю публично, по крайней мере, критиковать судей. Но там пару эпизодов было, где, мне кажется, судьи пожалели хозяев. Ну, ладно.
0: Ага, то есть от тебя тоже такой комментарий. Игорь хорошо подметил, он пишет, получается, что норвежцы просто никому не говорили, что они метят на медали.
1: Нет, они об этом не... Они даже не... Ну, не мечтали ни о чем подобном. Мы играли с ними перед чемпионатом мира две игры здесь, в Риге. Ну, Норвегия как Норвегия, ничего особенного. Но у них там не было нескольких игроков важных. У нас, правда, тоже нескольких не было. Но вот так у них все сложилось. Сложится ли так дальше, посмотрим. Но у нас, я думаю, тоже ведь все-таки 8 дебютантов. У-18 сборная, У-20 сборная наша. Они обе играют в элитном чемпионате мира. Там, ну, высшей лиги, скажем так, да. Так что у нас тоже подрастает хорошая молодежь. Тот же Мурник дебютировал в 17 лет. Еще несколько игроков из-за травм не смогли участвовать в подготовке. Попали были они в состав, но я думаю, что Лочмалис попал бы, а насчет остальных неизвестно. Вот сейчас закончилась американская юниорская лига. Там MVP, самый ценный игрок, наш вратарь Фелбергс. Так что там еще молодые. Просто есть некоторые фамилии, которых мы не так хорошо знаем, которые там в Северной Америке играют. Вот. И все-таки у нас не так много населения, скажем так, да. И на все виды спорта не хватает, чтобы везде было, ну, достаток талантливых игроков. И конкуренция между видами спорта тоже большая. Хотя... Ну, тот же баскетбол, навряд ли конкурент хоккею и наоборот. Да, все-таки там немножко другие требования.
0: Но нужны. В целом на нашу маленькую Латвию у нас достойные спортсмены.
1: Конечно, конечно, не только в хоккее. Ну, и я думаю, что вот этот еще плюс, что мы в таком составе 6-е место заняли. Не умоляю, конечно, что значит в таком. Состав хороший просто, но кто в начале чемпионата или перед прогнозировал, что мы будем бороться за место в четверке. Я могу признаться, я точно не прогнозировал. Я прогнозировал, что мы можем попасть в 1/4 финала. Ну, можем попасть, можем не попасть. Потому что как там расклад. После поражения от Австрии пессимистов было на процентов 90. Больше, чем оптимистов. Это могу поспорить. Ну, зато потом, да... А то, что насколько мы впереди тех команд, которые борются за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, это очень хорошо доказали игры с Великобританией и с Венгрией. Мы намного дальше там от этого погреба, чем от той элиты. Это опять же выступая без, ну, нескольких даже очень хороших игроков.
0: Я знаю, Анатолий, что ты не любишь прогнозы. Я не буду давить на это. Давай просто напомним радиослушателям. Итак, полуфиналы. Швейцария с Норвегией встречается и Канада с
1: Финляндией.
0: С Финляндией.
1: Только наоборот. Сначала Канада, Финляндия, потом Швейцария, Норвегия. Это так. В субботу. 17:20 и 21:20. Да. Ну и в воскресенье, естественно, сначала игра за третье место, потом за чемпионский титул. Так что чемпион будет другой. Американцы уступили вчера канадцам 0-4, но это 0-4 тоже обманчивый счет. Последние две в пустые забросили канадцы. Там игра была очень такая. Ну, могло повернуться в любую сторону, если бы, ну, превосходная игра канадского вратаря Грина. Это я его... Ну, он вообще никогда ни в юниорской сборной не играл. А тут он вчера отыграл превосходно просто. А кто знает, как все было бы. Да, и Сидни Кросби наконец-то забросил свою первую шайбу на этом чемпионате. Очень пустые ворота. Ему самому смешно, наверное, было. Его показали потом близко. У него было 9 результативных передач. Ну, да, ну.
0: Но это прекрасно, если даже он сам к этому отнесся.
1: Ну, главное, что команда выиграла. Ну, зная его человеческие качества, он, конечно, великий игрок, но вот, в принципе, он капитан должен был быть. А капитана уже выбрали, до того выбрали Селебрини. Да, они оба из олимпийского состава, только два. Ну как, Кросби добавился в сборную? Нет. Капитаном остается Селебрини.
0: Менять не будем ничего?
1: Нет. Ну, авторитет у него и без нашивки капитан достаточно большой в этой команде. Нет, он не настолько, ну, честолюбивый, чтобы... Нет, я вернулся. Кто, как, я не буду капитаном. У него такой мысли даже не было. Вот, так что будет интересно. Следующий год в Германии чемпионат.
0: Угу.
1: И, кстати, сегодня решается... Ну, там, в принципе, решать особо нечего. Чемпионат мира 2030 года.
0: 30-го
1: там,
0: года?
1: Да. Это, там всего два кандидата, Латвия и Финляндия.
0: В Латвии? Да, Финляндия?
1: Да. Я думаю, что будет как в 23-м году. И там, и там.
0: Угу.
1: Единственное, тогда в 23-м году решающие игры были в Финляндии, но хотелось бы, чтобы сейчас были в Риге. Это сегодня, я не знаю, во сколько там это заседание Федерации.
0: То есть ты...
1: Сегодня будет принято решение.
0: Сегодня, точно?
1: Да.
0: Ага. Ну что ж, это означает, что... Ну, в понедельник, Анатолий, я тебя еще жду. На небольшую беседу.
1: Где и во сколько?
0: То, что мы можем с тобой в эфире обсудить, то говорю, жду тебя здесь.
1: А, да.
0: Хорошо, да?
1: Да, хорошо.
0: А все остальное мы уж с тобой лично обсудим и договоримся. Спасибо. Напомню, неделю назад ты прогнозы не любишь, но пожелал. Пожелала взять золото Швейцарии.
1: Я и сегодня желаю взять золото. Мне очень симпатизировала всегда сборная Канады. Но канадцы были уже столько раз чемпионы мира.
0: Что это даже неинтересно.
1: Швейцария не была ни разу. Но сейчас, наконец-то, дома. Да, в принципе, но мне не жалко никому этот титул. Просто я как-то, наверное, не знаю, может быть, все вместе, кто конкретно меня научил, но я всегда радуюсь за победителя. И мне всегда хоть немножко жалко проигравшего. А кто это уже не так важно.
0: Спасибо тебе за твою доброту и человечность. Хорошего дня.
1: Спасибо.
0: Анатолий Крайпанс.
2: Всем лучи добра!

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Yeah.
1: Да того, где же проходит наша этой недели акция с названием «Где тебе на самом деле стоит жить?». Подарочная карта на 250 евро. Все это возможно, если заполняете тест, который

0: Это дело продолжено, ну и в принципе, так уж получается, учитывая день недели, опять вот тут перед глазами календарь, мы сегодня поставим такую большую, жирную, но очень приятную точку в этом деле, и 50 евро подарочная карта будет разыграна сегодня, приблизительно через минута 30. Что необходимо сделать до этого тем, кто хотел бы поучаствовать в заполнении теста здесь в прямом эфире? Радиостанция СВХ Плюс. Можете прямо сейчас на нашу WhatsApp 2545-2525 присылать кодовое предложение, где на самом деле стоит жить. Можете это обращение направлять, как где тебе на самом деле стоит жить или где мне на самом деле стоит жить. Одним словом, друзья, дайте знать, что вы желаете поучаствовать и в абсолютно незнакомерном порядке. Через минут 30 будет выбран тот, кому я сегодня дозвонюсь, пообщаемся в эфире и вместе заполним тест. Вся подробная информация на радио СВХ портале. Ну и, конечно, друзья, уже через некоторое время также в эфире. А пока в 11 часов и 49 минут в эту пятницу 29 мая всем желаю хорошего настроения.
1: Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она, Диана Салле.

0: Так, и кодовое предложение. Где тебе на самом деле стоит жить? Хотите пройти тест в прямом эфире сегодня через минут 30? Присылайте на WhatsApp. А что касается погоды, придет ли к нам лето? Конечно, друзья, уже через несколько дней вступим с вами в первый летний месяц июня. Не за горами, когда будет по-летнему тепло. Ну, судя по последним прогнозам синоптиков, долгожданное потепление действительно не за горами. И это, конечно, радует, но более подробно о сегодняшней погоде и актуальные новости мы с вами узнаем через минут 5-7.
1: Про тебя, про знакомые слова, про
2: СВХ+.

0: друзья, решила, давайте сделаем по пятничному. Сделаем так легко, так, чтобы всем было все понятно. И как можно большее количество из вас инициативу проявили, написав на WhatsApp 25452525. Вот те самые магические цифры, которые необходимы. Присылайте простое сообщение. Хочу. Хочу пройти тест. Тест. А давайте вот кодовое слово «тест» сегодня. На 25-45-25-25 будем через минуту 20 уже по факту с этого момента вместе с кем-то проходить тест, где на самом деле стоит жить. Все это будет происходить в прямом эфире. Ну а пока 11 часов 55 минут.
1: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
2: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl. Стоит того.
3: Маму, капец би я расти тик дауд сипер лея пирктос?
4: Кадрейс там бия, картис нумур, сварц, терминч, ну кас тик вилне?
3: Ко? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня в восточных районах ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный, порывистый. Местами до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии от 13 до 18 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 13, в Даугавпилсе Резекне 12-15 градусов, в Риге без осадков до плюс 17.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция зарегистрировала вчера 185 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 20 человек. Вчера вечером при пожаре в Олынском крае погиб человек, сообщают пожарные спасатели. Минувшей ночью в Румынии российский беспилотник ударил по крыше многоквартирного дома. В НАТО осудили этот инцидент.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция Латвии сообщила, что вчера по стране были зарегистрированы 185 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 20 человек. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, в том числе 6 сильно пьяных. Начато 6 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 397 административных протоколов, из которых 148 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что вчера вечером при пожаре в Олынском крае погиб человек. Вызов поступил около 18 часов. В двухэтажном жилом доме горели первый и второй этажи, а также крыша на общей площади 120 квадратных метров. Во время тушения спасатели нашли тело погибшего. В целом, за минувшие сутки на номер 112 поступило также 43 сообщения о последствиях сильного ветра. В основном вызовы были связаны с поваленными на проезжую часть с упавшими деревьями. Минувшей ночью в Румынии российский беспилотник типа «Шахет» ударил по крыше многоквартирного дома в городе Галац на юго-востоке страны. После удара боевая часть дрона сдетонировала, произошел взрыв, загорелась квартира на 10 этаже здания. 2 человека получили легкие травмы и были госпитализированы. Еще 2 помощь оказали на месте. Из дома эвакуировали 70 человек. Пожар был потушен, на месте работали полиция, армия и служба безопасности Румынии. Министерство обороны страны сообщило, что дрон залетел в воздушное пространство страны на фоне российских ударов по Одесской области Украины. Это всего в 20 километрах от румынской границы. Во время тревоги Румыния поднимала в воздух 2 истребителя F-16 и вертолет ВВС, но они дрон сбивать не стали, по заявлению властей, из-за риска ущерба на земле. МИД Румынии назвал этот инцидент серьезной и безответственной эскалацией со стороны России, пообещав принять необходимые дипломатические меры, включая обращение в Совбез ООН. В Румынии созвали Высший совет национальной обороны. ОЧП уведомили союзников в ЕС и НАТО. Румыния запросила ускоренную передачу ей средств борьбы с дронами. Политики из стран НАТО выразили солидарность с Румынией, в основном с помощью записей в соцсетях. Так, например, президент Латвии Эдгар Ринкевич осудил удар по жилому дому российским дроном в Галаце и заявил о готовности поддержать меры, чтобы такое не повторялось. Премьер Литвы Инга Ругинена призвала не привыкать к таким нарушениям на восточном фланге Альянса и усилить давление на Россию, а также поддержку Украины. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что безопасность одного союзника – это безопасность всех. Ну и в США конгрессмен Джо Уилсон заявил, что сдерживание – это единственный возможный ответ. Банковские аналитики считают, что в январе-марте этого года ВВП Латвии мог вырасти примерно на 2-2,5%. Насколько оправданы эти прогнозы, станет понятно уже в ближайшие часы. Центральное управление статистики сегодня опубликует официальные данные. Аналитики указывают, что в начале года, в первом квартале, на экономику Латвии сильнее всего влияла холодная зима. Она ухудшила ситуацию в строительстве, экспорте и обрабатывающей промышленности. При этом выросло производство теплоэнергии. И отмечаются хорошие результаты также в секторах IT и бизнес-услуг. Ракета компании Blue Origin миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во время испытаний. Ракету New Glenn готовили к запуску 4 июня. Она должна была вывести на орбиту 48 спутников проекта Amazon Leo, который позиционируется как будущий конкурент Starlink. Взрыв прогремел после запуска двигателей. Над космодромом поднялся огромный огненный гриб. Комментируя инцидент, в компании Blue Origin заявили, что во время штатных огневых испытаний произошла аномалия, что и привело к взрыву. Никто из сотрудников при этом не пострадал. Теперь компании предстоит принять решение о восстановлении поврежденной инфраструктуры и о дальнейшей судьбе испытательной программы. Один запуск ракеты New Glenn стоит 68 миллионов долларов. На ее разработку потратили 2,5 миллиарда, а общий ущерб от взрыва оценивается в 4 миллиарда долларов. Главный конкурент Джеффа Безоса в освоении космоса Илон Маск выразил сожаление по поводу случившегося и надежду на то, что в Blue Origin оправится от удара и быстро все восстановит. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Как Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь к границам.
1: СВХ плюс.

0: Диана Саулы. Диана Саулы в каждом лучике эфира.
1: Вот если вы когда-нибудь задумывались, какое место для жизни на самом деле подходит именно для вас лучше всего, то замечательная возможность сделать это нам с вами вместе, ведь кто-то из вас со мной этот тест сегодня будет проходить. Тест под названием «Где на самом деле стоит жить?» Короткий тест о стиле жизни и возможность узнать, какой тип жилья лучше всего соответствует это твоим будням, привычкам и в целом жизненному ритму. Может быть, вы динамичный ловец возможностей, для которого важны эффективность, мобильность, и когда все рядом под рукой. Может быть, ценитель городского баланса, который ценит вокруг себя среду с характером, локации удачные и ощущения города. А может быть, искатель спокойствия и стабильности, для которого дом – безопасное, спокойное место, где можно восстановиться, восстановить равновесие, получить ту самую необходимую гармонию, которая после рабочего дня нам с вами столь необходима. Все это будет происходить в эфире СВХ+, буквально через минут 10. Для этого необходимо прислать сообщение с одним словом. Сегодня по пятничному мы с вами идем тест на WhatsApp 25452525. Присылайте, время пока еще есть, ну а всем, кто уже свою заявку подал, пытаюсь ответить. Знаете, вот такое сердечко пятничное я вам ставлю, друзья. Благодарность тем, кто активничает, пожелание пятничного настроения. Все это вместе с нами в этот день, 29 мая.
0: СВХ плюс.

0: Крупиш, добрый день. Любимое радио, живу недалеко от озера. Хочу жить в море. Огромная энергетика, люблю холодную воду, купаюсь зимой. Да, Люб, мы это знаем прекрасно. От Андрея пришло сообщение, что лучше всего жить на конкретный адрес на Слокаса 63. Лучше всего, потому что за призами далеко ходить не надо в таком случае. Ну а что тут, завернул за угол и все. Все в порядке. Мы на Слокаса 65. Полюбили наше новое место, оно прекрасно. Не только наше здание, но и все то, что вокруг находится. Приближается время теста, где тебе на самом деле необходимо жить. 12 часов и 13 минут.
1: Все, танцуешь, лиса?
2: После колобка к лету сбросить надо.
3: Весенняя сказка на СВК+. СВХ+.

0: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? ГИД. Строим для лучшего завтра.
1: Прямо сейчас мы с вами будем определять, кто вы, динамичный ловец возможностей, либо ценитель городского баланса, либо искатель спокойствия и стабильности. Ведь действительно, так или иначе, определенные подобные характеристики, они относятся к каждому из нас. И это, друзья, факт. А помимо этого, еще важная информация, очень положительная информация, которая касается всех и тех, кто, возможно, именно в этот жизненный отрезок, в этот жизненный период задается вопросом, а где же мне на самом деле стоит жить? Многие из нас мечтают о своем идеальном жилье, и оказывается, что застройщик ИИТ Латвия работает над этим уже более 28 лет. Компания является частью крупной финской корпорации с вековой историей, которая регулярно пополняет панораму Риги современными и энергоэффективными многоквартирными домами. На их счету хорошо известны зеленые кварталы, такие как Марпагалми, это в Агенскалсе, это Силва с нами, Кайвас Кварталс. И сейчас ИИТ Латвия активно продолжает расти, совсем недавно начав новый проект Смилгу в Плявниках и продолжая строительство своего самого высокого на сегодняшний день здания Рубинс. Поэтому, если ищешь новое экологичное жилье, стоит обратить внимание на их предложение. Это все, что касается ИИТ. Ну а мы с вами прямо сейчас выберем кого-то, кто со мной пройдет тест в прямом режиме, в прямом онлайн-эфире из всех тех сообщений, которые были присланы. А сегодня мы с вами по такому простому пути пошли. Мое обращение к вам было прислать слово «тест» на WhatsApp. Номер 2545-2525. Выбираю одного из вас и попытаюсь прямо сейчас дозвониться. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Если нет, друзья, я сразу предупреждаю, мы с вами прервемся на музыкальную, очень важную, нужную паузу. И потом вновь вернемся. Добрый день, здравствуйте. До кого я дозвонилась? Добрый день, вы слышите?
2: Здравствуйте.
1: А как?
2: Элита.
1: А как еще раз?
2: А-элита.
1: Очень приятно. А-элита, у вас прекрасное, красивое, я бы даже сказала, редкое имя. Когда вы называете, все сразу понимают. Говорят вам комплименты по поводу вашего редкого имени?
2: Да, говорят.
1: А-элита, а откуда вы? Из какого латвийского региона?
2: Из Латгалы.
1: Как там погода? У нас в Риге до сих пор еще довольно ветрено. Как у вас дела обстоят?
2: У нас тоже ветрено, и пока дождя нету, ну вот, вроде бы собирается сутки.
1: Хорошо. Вы понимаете, мы с вами сейчас будем проходить тест. Тест под названием «Где тебе на самом деле стоит жить?». Как у вас сейчас обстоят дела? Вы где живете? В доме, в квартире?
2: Квартире.
1: Угу. А хотелось бы жить где-нибудь в другом месте? Такой провокационный вопрос.
2: Да, конечно, хотелось. Я думаю, многим хотелось бы.
1: А где? В доме вы имеете в виду?
2: В доме. Конечно, в доме. Угу. Птички поют, где можно выйти, отдохнуть, подышать свежим воздухом.
1: Давайте попробуем узнать, что же нам ИИТ предлагает тест, который будем проходить в сотрудничестве с ними. И подарочная карта на 50 евро, она, я предполагаю, знаете, так забегая немного вперед, она будет ваша. А-элита, итак, первый вопрос, слушайте внимательно. Как вы относитесь к практичным вещам? Ценю практичность, но она должна быть еще и уютной, безопасной. Второй вариант. Мне нравится, когда все продумано, функционально и экономит время. Третий вариант. Практичность важна, но мне нужна еще и красивая среда и хорошее ощущение.
2: Что? Третий пункт
1: про практичность, которая для вас важна, правильно?
2: Да.
1: Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Ваш идеальный вечер после работы – это дома в спокойствии с семьей и неспешной прогулкой перед сном. Номер два – ужин вне дома, кафе, прогулка или какое-нибудь культурное событие. И вариант третий – быстро переключиться. Это тренировка, встреча, ужин и какие-нибудь другие следующие планы.
2: Нет, первый – тихая, уютная, отдых в кругу семьи.
1: А как с неспешной прогулкой перед сном? Практикуете?
2: Да.
1: Какой вы сосед? Спокойный, вежливый и ценю, когда другие также уважают тишину. Дружелюбный, открытый и нравится жить в среде, где люди замечают друг друга. Либо занятый, активный сосед, который часто в движении, дома бываете совсем немного.
2: Спокойный,
1: вежливый.
2: Вежливый, да.
1: И цените, когда другие тоже уважают вашу тишину.
2: Да.
1: А как у вас сейчас? Какие соседи вокруг вас живут? Они...
2: Разные, знаете, разные. И спокойные, и шебутные. Мои разные.
1: Что вы первым замечаете в новом месте для жизни? Выглядит ли окружение современным, живым и приятным для прогулок? А второй вариант, если хороший доступ к транспорту, парковке и инфраструктуре. И как третий вариант предлагается, если вокруг спокойствия, зелени и приятное ощущение для семьи.
2: Третье. Вокруг зелень, спокойствие и приятные ощущения для семьи.
1: Следующий вопрос. Какое ощущение должен давать дом? Это безопасность, спокойствие и ощущение, что здесь можно опустить корни. Вдохновение, эстетика, ощущение, что живете в красивой живой среде. Номер три. Удобство, функциональность и ощущение, что все работает именно в вашу пользу.
2: Первое.
1: Про безопасность. И про спокойствие, и про ощущение, что здесь можно пустить корни. Отлично. А это еще один вопрос. Как вы относитесь к городскому шуму? Немного городской жизни – это здорово. Главное, чтобы не было хаоса. А второй вариант – меня это особо не беспокоит, если все остальное удобно и функционально. Третий вариант – лучше, чтобы оставался этот городской шум где-то подальше. Дома хочется спокойствия.
2: Лучше, чтобы городской шум оставался подальше.
1: Номер три. Хорошо, едем далее. Какая фраза лучше всего описывает вас? Мне нравится жить в месте, где есть атмосфера, стиль и люди. Это первый вариант. Второй вариант. Важно, чтобы дом был моим безопасным и спокойным местом. И номер три. Нужна такая среда, которая помогает двигаться вперед.
2: Второе,
1: там, где про дом, который должен быть безопасным и спокойным местом.
2: Да, именно так.
1: Да. Хорошо, да. Ставим галочку. И по факту, Айлит, это был уже завершающий вопрос. Ваш результат по тесту «Силва с нами». Вот где вам на самом деле стоит жить, потому что вы, Айлит, человек, для которого дом – это не просто место, где можно переночевать, а безопасное пространство, где можно вернуть спокойствие и почувствовать стабильность. Силва с нами подходит вам, потому что здесь главное – качество жизни в более спокойном ритме, безопасная среда, практичная повседневность и возможность быть ближе к природе, не теряя городских удобств. Вы с этим согласны?
2: Да, полностью согласна.
1: По факту вы искатель спокойствия и стабильности, с чем я вас, Айлит, дорогая, поздравляю. И поздравляю не только с этим. Поздравляю вас также с подарочной картой. Подарочная карта на 50 евро, которая вам достается.
2: Большое спасибо, Диана.
1: Айлит, желаю вам прекрасного продолжения этой пятницы. Пусть настроение будет великолепное вместе с мыслью о том, что вы искатель спокойствия и стабильности. И сила с нами, возможно, обратите на это внимание. Спасибо вам большое, хорошего дня. Все контакты у нас есть. Ждите весточки от нашего секретаря. Ну а пока в 12:30 эту тему по поводу места, где же каждому из нас стоит жить, мы по факту завершаем. завершаем. Сегодня завершающий конкурс теста, который прошли сегодня с Айлитой. Также это все происходило на протяжении всей этой недели.
0: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? ГИТ. Строим для лучшего завтра.
3: СВХ плюс. Мы будем.

0: Твиттера ранее писала о том, что очень хотелось бы жить в высотном здании с панорамными окнами, где много света, с живописными видами города, где отсутствует шум и много свежего воздуха. Ага, значит, город хотите видеть, но так, только издалека. А, я с вами соглашусь. Также много сообщений и ваши желания, пожелания. И я, знаете, тут хочу небольшое такое отступление сделать. Все то, о чем мы с вами мечтаем, рано или поздно может сбыться. Пожелания в эту пятницу, чтобы мечты сбывались, поэтому не бойтесь. Глобальные, очень даже масштабные какие-то цели выдвигать. Это все реально. Много было сообщений по поводу природы, по поводу моря, естественно. Но тут Латвия, она у нас уникальна тем, что мы, латвийцы, можем этим природным явлением под названием море насладиться. Кто-то каждый день, кто-то время от времени, но по факту у нас эта возможность присутствует. Ну и не забывайте тест, где на самом деле стоит жить, еще пока актуален на протяжении всей недели. Заходите на портал Радио СВХ. ЛВ.
1: Диана Саула.
2: В каждом лучике эфира.
1: Диана Саула. В каждом лучике эфира.

0: новости.
1: Что это у вас, аллергия?
0: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Эсси! Вот видите, с лучшей музыкой. Эсси! И лучшими весенними заставками. Эсси!
2: Эсси! Эсси!
0: Видите, все правда.

0: самая композиция, которую, ну, частенько я по своему опыту сужу в рамках час поздравлений, хорошие новости. С 15 до 16 в эфире эту композицию время от времени вы просите, друзья, и это обосновано. Кстати, что касается нашего любимого Интерса Бусулиса, обещал на следующей неделе заглянуть в гости. По предварительным данным, это будет в четверг, 4 июня. Ждем, всегда рады. 12:41, это пятница, 29 мая.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Плано бувет вай атьяунот маю? Нацус Светбанк заляс маю сколу. Лекция с пиредзе стасти тикшинас ар приват маю ражотаем ун финанша консультациес. 4. Юния, пулкстен 4. Светбанк Централая АЭКа Рига. Узини вайрак Светбанк блога.
6: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 50 сантиметров, 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников смарт-нет в интернет-магазине.

Завершающий час дневного эфира зайдем, будем создавать вместе. А вот с кем? А тут немного терпения. Все, карты раскрою, через минут 10 уже это произойдет. А пока по горячим следам благодарность Анатолию Крайпансу, который сегодня погостил, а также поделился своими комментариями по поводу чемпионата хоккея. Независимо от того, что наша сборная вчерашней игрой завершила этот спортивное состязание, он еще продолжается. И самые главные, как обычно говорят, игры, они состоятся завтра, в субботу. И, конечно же, медали будут распределены в воскресенье 31 мая. По горячим следам то, о чем говорил и сообщил нам Анатолий. И тут уже по факту новость, которая в СМИ вышла. И это констатация факта. Чемпионат мира по хоккею 2030 года пройдет в Риге и в Хельсинки. Так постановила Международная федерация хоккея на льду. Чемпионата в 30-м году. Скажете, ну что нам до 30-го, да? Именно так я сказала и Анатолию. Еще дожить надо. Хоть как бы, ну, не так долго, но и не так мало. Будет проходить в 30-м году с 17 мая по 2 июня. Латвия и Финляндия были единственными кандидатами на проведение турнира. В обоих городах состоятся по одному групповому турниру и по два четвертьфинальных матча, а полуфинальные игры и встречи за медали пройдут. Тут, конечно же, Анатолий говорил, хотелось бы, чтобы у нас в Риге, но нет, полуфинальные игры и встречи за медали будут проходить в 30-м году в Хельсинки.

0: 9:52 по горячим следам передаю привет всем, кто сегодня отмечает завершение рабочей недели. Всем привет, у кого сегодня 29 мая, день вашего рождения. И не забывайте хорошие новости, заранее тоже заявки принимаются.
1: Диана Сауле. В каждом лучике эфира.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров 3,99. Мульча средней фракции 50 литров 3,59. Петунья всего €69. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Kas rūpējas par

0: mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Lidl стоит того.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня в восточных районах ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер сохранится порывистый. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18. Лепая, Венспилс плюс 13. Даугавпилс, Резекне 12-15. В Риге без осадков плюс 15-17 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Латвия вместе с Финляндией примут чемпионат мира по хоккею в 2030 году. Ситуация с безопасностью будет сложной, но войны пока не ожидается, предупреждает президент. Июнь может быть на пару градусов теплее нормы. В Риге час дня, новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: На Конгрессе Международной Федерации Хоккея право на проведение чемпионата мира 2030 года предоставлено Латвии и Финляндии. Латвия и Финляндия были единственными кандидатами, которые подали заявки на проведение этого турнира, который будет проходить с 17 мая по 2 июня 2030 года. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, считает главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витолинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. Напомню, в борьбе за выход в полуфинал сборная Латвии со счетом 0-2 уступила хоккеистам Норвегии и завершила турнир на 6-й позиции мирового рейтинга. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс намерен в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгалии, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вчера вечером на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгалии. Премьер также ждет от каждого министра нового правительства трех задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым министром. В предвыборное время принятие решений в четырехпартийной коалиции будет непростым, признал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, Ринкевич рассказал, что хотел доверить правительство партии, которая находилась в оппозиции. В Кулбергсе он разглядел энергию и работоспособность. Ринкевич также отметил, что Латвии по-прежнему необходимо быть готовой к провокациям, угрозам и диверсиям со стороны России. К сожалению, в ближайшее время ситуация не будет хорошей, заявил президент, но добавил, что сейчас ничто не свидетельствует о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение еще в какую-либо страну. Уже сейчас в европейских армиях не хватает от 10 до 15% личного состава. Страны Балтии и северные страны служат примером. Например, в Бельгии и других странах это табуированная тема, заявил евродепутат Мартин Штакис. Если бы кто-то из политиков этих стран публично заявил о введении обязательной военной службы, он стал бы политическим трупом, пояснил Штакис. Чтобы в мирное время создать одну бригаду, потребуется более 10 лет и 1 миллиард евро, даже если страны смогли бы использовать базы, которые покидают американцы. Европе все равно понадобятся люди в армии, и их придется обучать, рассказал Штакис. Как уже сообщалось, Германия и Нидерланды заявили вчера о намерении создать воинское подразделение для защиты Эстонии и Латвии от возможной агрессии России. О сроках пока ничего не говорится. Один из беспилотников, которыми Россия минувшей ночью атаковала Украину, упал на крышу жилого дома в городе Галац на юго-востоке Румынии. Начался пожар, пострадали два человека, их доставили в больницу. Жильцов дома эвакуировали. По предварительным данным, боевая часть упавшего дрона «Шахет» взорвалась в момент удара. В МИД Румынии этот инцидент назвали серьезной эскалацией со стороны России. Бухарест уже сообщил союзникам в ЕС и генеральному секретарю НАТО о произошедшем и запросил ускоренную передачу Румынии средств борьбы с беспилотниками. конец этой недели обещает быть теплым, но местами возможны дожди. Температура воздуха поднимется до плюс 20-21 градуса. А первая неделя июня будет облачной. Временами ожидаются дожди, в том числе ливни с грозами. В самые теплые дни температура воздуха поднимется до плюс 20-25 градусов. Ночи тоже станут по-летнему теплыми. Температура уже не опустится ниже плюс 10-15 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается на 2 градуса теплее обычного. Количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Ее главная миссия
1: –
0: ваше настроение. В эфире Диана Саллы.
2: Прямо сейчас напротив меня сидит человек, для которого настроение – это тоже, естественно, имеется в виду, хорошее, отличное настроение. Это его неотъемлемая часть жизни, потому что он создает праздники другим людям, он любит веселиться сам и веселить, радовать других. И тот голос, который вы сейчас услышите в эфире радиостанции СВХ+, возможно, а с другой стороны, наверное, даже точно слышали где-то в других местах на радио.
3: Ну, уже достаточно.
2: Виталий Подгайский в студии. Привет тебе.
3: Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Всех рад видеть.
2: Видеть или слышать?
3: А я всех вижу, я необычный.
2: Меня видишь, ты необычный.
3: Загадочный.
2: То, что ты мне сказал буквально за секунд 10 до того, как мы только что вышли в эфир, о том, что некоторые тебе уже пишут, подглядывают в камеру.
3: Я вообще в шоке с этого. Приветы вам большие, кто видит вообще видеотрансляцию, это очень приятно, классно.
2: Весь ракурс пусть в этот момент идет, Виталик, на тебя. Я не то, чтобы не люблю камеры, но есть нюансы.
3: С ними надо дружить, с ними надо уметь работать.
2: Так, а ты можешь какой-нибудь лайфхак рассказать о том...
3: За эфиром.
2: Только за эфиром?
3: Это секретная информация.
2: Сегодня 29 мая, мы практически без пяти минут уже в первом летнем месяце. Если смотреть на весну этого года, вот какая она выдалась для тебя? Сейчас такой небольшой блиц-опрос у меня будет к тебе.
3: Для меня она немножко обидная.
2: Почему?
3: Холодно.
2: Так, хорошо.
3: Ожидалось лучше. То есть, опять же, была огромная, классная, действительно, настоящая зима. Хотелось бы и весны, и лета такой же. Но как получилось?
2: То есть весну ты списал, все надежды на лето?
3: Как минимум.
2: Как минимум.
3: Но я недавно немножечко продлил себе, вернее, вернул лето, вернее, так сказать, настоящую весну. Побывал в Испании на пару дней, я черпанул этого витамина D и приехал сюда спокойно работать.
2: В каком именно месте был?
3: Малага, Андалусия. Да.
2: И в среднем какая... Все дни температура там была...
3: 28-29, а когда приехали в Гранаду, 39. Добрый вечер. Неожиданно.
2: Это то, о чем нам все время также порталы говорят, оповещают в Европе местами аномальная жара.
3: Да, да, да.
2: Придет ли она к нам? У меня есть подозрение, как только что мы слышали в прогнозе от Владимира Новодворского, что, возможно, июнь будет на пару градусов выше норм. У меня, как всегда, подозрение.
3: Я думаю, что все этого ожидают. Все соскучились.
2: Соскучились?
3: Конечно.
2: А для тебя самая комфортная температура, это приблизительно какие?
3: Вот 26-28, вот не надо больше. Это... Я очень теплолюбивый. Я в море в плюс 25 не захожу.
2: Понятно. Здесь у нас уже нестыковочка происходит.
3: Расходимся, ребята.
2: Давай расскажем, немного введем в курс дела, что у нас в ближайшее время будет происходить. Наша беседа, это понятное дело.
3: Конечно, да. Но вопрос у меня есть один.
2: Так, вот какая, ко мне?
3: И к тебе, и вообще к радиослушателям, конечно же. А какая песня сегодня вот подняла ваше настроение?
2: Именно
3: вот,
2: сегодня.
3: Вот именно сегодня. Вот песня этого дня. Вот это было бы интересно. Я пока двигался сюда, у меня вот заиграла «Вояж-вояж», классика. И я такой, а тоска-то по путешествиям, она присутствует. Хочется мне в «Вояж» вот в этот отправиться. На лайнере по Средиземке хотя бы, пожалуйста. Но...
2: Даже независимо от того, что ты немного продлил себе весну.
3: Немножечко.
2: И окунулся на несколько дней в Испании, в жаркую летнюю
3: Нет,
2: погоду.
3: Это такая мини-мечта, знаешь, вот хочется на лайнере прям сходить куда-то вот по Средиземке, опять же, хотя бы.
2: Угу.
3: А так уже по какой-нибудь Южной Америке это вообще вау.
2: Мечты та тема, которую я сегодня тоже немного поднимала. Я говорила о том, что надо не бояться мечтать глобально, масштабно, поскольку мечты, они имеют свойство сбываться.
3: Все в космос уходят и возвращаются.
2: А мы прямо сейчас в лето, в 13 часов и 13 минут.
4: СВХ+.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В мае в Менес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
6: Kas noticis?
7: Smējās par mani.
6: Es tevī klausos. Es tevī dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: SVH+.

0: чувствуешь, стало теплее в этом мире? Это Диана Саула в эфире.
1: А я напоминаю, мы с Виталием Подгайским, который сейчас в студии радио СВК Плюс, обсуждаем такую тему про песни. Ну, а пора одну конкретную песню, которая повлияла сегодня, именно в этот майский день, на ваше настроение. Вот Настеньке пришло сообщение по поводу песни «Лето» Зиверт исполняет. Угу. Классная композиция, я ее тоже очень... Новиночка. Я ее очень люблю тоже в это последнее время.
2: Ну, опять смотри, «Лето», видишь?
1: Соскучились.
2: Скучаем.
1: Факт.
2: Скучаем.
1: Что касается моей песни, я знаю, ты забыл уже, что хотел спросить, поинтересоваться. Много песен, и в рамках дневного эфира, как пришла уже с 11, все те песни, которые прозвучали до этого момента, они делают мое настроение.
2: Делают.
1: Веришь
2: настроение
1: в это?
2: Я, конечно, верю. Смотри, есть самое главное, что если у вас какие-то боли, и вы давно не слышали какую-то любимую песню, и если вы ее включите, то боли могут уйти. Это влияет вот такой вот волшебный эффект. Обратно вас откидывает какие-то приятные воспоминания, а вы слушаете хорошую мелодию, и вас отпускает. Во-первых, и стресс уходит, и усталость некая уходит, и даже могут пройти боли.
1: Заглядывая так немножко на будущее, как думаешь, мы в нашем современном обществе могли бы дойти до такого момента, когда все обезболивающие таблетки, они уйдут на нет, и будем лечиться только музыкой любимой?
2: Слушай, я в это даже верю. Да, мне кажется, такое возможно. Если обратить внимание на свою такую жизнь, что есть какие-то аспекты, которые действительно влияют волшебным образом. Ну, будем называть это волшебством каким-то. Конечно, есть что-то внутреннее там происходит. Но мне кажется, что да, это было бы очень клево. Я вообще не любитель пить таблетки, даже когда болею. Угу. Это я очень редко делаю.
1: В этом мы похожи.
2: И есть контакт.
1: Есть контакт.
2: У меня, кстати, к тебе вопрос. Бывало ли такое, что у тебя день без сахара?
1: Конечно.
2: Вот об этом поговорим.
1: Да? Продолжение?
2: День без сахара.
1: А почему такое предложение?
2: Как это? А я хочу провести эксперимент просто.
1: На наших радиослушателях.
2: Да, все, сегодня такой эксперимент.
1: Сегодня эксперимент. Так держать.
3: Радио СВХ+.

0: Ее главная миссия
1: – ваше
0: настроение. В эфире Диана Саллы.
2: Мне кажется, я теперь, Виталик, поднимаю, почему ты задал такую тему по поводу того, может ли человек обойтись в течение дня без сахара,
3: без сахара,
2: ну, или дольше. Ты не хочешь эту пятницу как-то подсластить, ты хочешь, чтобы мы как-то по-другому выкручивались, все это конфетки, больше, шоколадки подальше отодвинуть.
3: Это больше предложение такое, просто эксперимент над собой. Кстати, самое, да, простое, ты сказала про конфеты, это уберите с поля зрения любые сладости.
2: Угу.
3: И знаешь, что интересно? После того, как мы почистим зубы, притупляются вкусовые рецепторы, и мы не хотим сладкого. Поэтому чистим зубы весь день. Все.
2: Я нашел элементарно?
3: Способ. Да, просто гуляем со щетками, и все.
2: Хорошо. Насколько долгими были твои эксперименты?
3: Сегодня? Вот начал. На воде сижу.
2: Поэтому так много бутылочек.
3: Нет, смотри, самое страшное, это вечерние вот эти вот хрустелки, вот эти вот какие-то вкусняшки. Я понял одно, что когда ты забываешь заехать в магазин и что-то купить на вечер, и этого просто нету, уже хорошо. Вот нету и нету. Но не пойдешь ты ночью куда-то там на заправку покупать себе шоколад.
2: У меня такое бывает. Но это было не со сладостями, не с глюкозой, которая в тот момент была. А мне очень пить хотелось. Мне пить хотелось.
3: Как говорил классик, лень – это развитие.
2: Абсолютно.
3: Поэтому я человек ленивый, я не пойду за...
2: Я в тапках побежала.
3: Серьезно?
2: Села в машину и за 3 минуты доехала. Ну просто заправка, она реально там за углом. Могла и дойти.
3: Не, ну ладно, по тебе не скажешь, что ты любительница сладкого. Все в порядке с тобой. Я как бы...
2: Я любительница напитков. Без алкогольных, если что, друзья.
3: Да-да. Ну, подытожим.
2: Подытожим. Кстати, по поводу сахара, если с философской точки зрения на это все дело смотреть, я знаю следующую теорию о том, что человеку, у которого в жизни и так много радости, то сладкого хочется намного меньше. Веришь в это?
3: Да. Любовь спасет мир.
2: Но не про любовь будет следующая песня, а про то, что сахару не надо.
3: Не надо, да.

некоторые добавляют по поводу сладостей. Самое страшное – это закусывать перед экраном. Ой, друзья, у нас время новостей. Ригас Актуал. Это прямо сейчас на волнах радиостанции СВХ+.

0: перетанцуй меня.
1: Не знаю, кто в эту пятницу кого сможет перетанцевать. Возможно, именно этот вечер для многих покажет, кто является королем танцпола. Это...
2: Я не танцую, если что, не смотри на меня так.
1: Я вот о чем хочу тебя спросить. Знаешь ли ты, кто на следующей неделе приезжает в Латвию?
2: Кумир миллионов.
1: О, да.
2: Ричард Гир.
1: О, да.
2: О, да.
1: Самое интересное, что... Факт. Он приезжает и со своим фильмом. Единственный показ этого фильма будет в среду, следующую, 3 июня, в Splendid Palace. Uh-huh. Еще по совместительству обещал Ричард Гир заехать на радио СВХ.
2: А можно,
1: как вам,
2: а
1: такой
2: можно
1: поворот?
2: Я просто зайду
1: зайдешь
2: в гости?
1: Зайдешь в гости на следующей неделе? Я тебе разрешаю. Хорошо, потом сообщу точное время. Это
2: прекрасно.
1: Промежуток временной, с которого, по которой час он планирует к нам приехать. У меня есть предложение, учитывая пятницу, завершение
2: есть
1: рабочей
2: все-таки
1: недели, 2 билета в кино. Они у меня в кармане.
2: Да? Я думал, мы поделим.
1: Свернула их.
2: Но нет, да?
1: Нет.
2: Отдадим.
1: Отдадим.
2: Я только за.
1: Тогда, друзья, готовьтесь, через несколько минут вернемся в эфир и каким-то очень несложным пятничным вопросом разыграем 2 билета в кино. Да.
2: Это что-то про Ричарда Гира будет, да?
1: У меня есть такое подозрение,
2: есть, да.
1: Потому что пока еще есть время почитать какую-то информацию. Хотя, с другой стороны, я думаю, что тем, для кого он является, действительно легендарной личностью, и так много информации уже известно. Первый фильм, который тебе, Виталик, приходит на... Ум сразу, если слышишь, Ричард Гир.
2: Это «Красотка» и это «Хатико», естественно.
1: Первый вариант супер. Второй вариант...
2: Грустный.
1: Грустный.
2: Грустный супер.
1: Это тот фильм, который я никогда не хотела бы пересмотреть.
2: Да, но там очень много о чем есть задуматься.
1: Понятно.
2: О дружбе, о верности, об этом все.
1: А в «Красотке»?
2: Просто. О красотке. Думаем о красотках.
1: Просто так легко и романтично.

0: распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
2: Līdz bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
5: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
6: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.

0: Чувствуешь, стало теплее в квартире? Это Диана Саула в эфире.
1: Не могу обойти эту тему по поводу того, что в квартире стало теплее. Слышал только что, да?
2: Да.
1: Ой, спасибо. Спасибо нашему музыкальному редактору. Квартира дома. Я думаю, ты слышал, Виталик, что на протяжении этой недели у нас такая активность в рамках дневного эфира вместе с ЕИТ, где тебе на самом деле стоит жить. Какие твои ощущения по этому поводу? Вот ты сам сейчас в квартире, в доме живешь, на берегу моря, в Юрмале.
2: Спасибо.
1: В Испании.
2: Конечно, давай, продолжай делать мне больно. Нет, я живу в квартире, но большая мечта, конечно, о доме и не сильно далеко от города. Это важно для меня все-таки. Я привык к городской суете, поэтому я рассматриваю дом вблизи. Но не знаю, какого города, вот в чем вопрос.
1: Но есть там варианты и нюансы.
2: Варианты есть, да.
1: Можешь пару городов назвать, где бы ты мог действительно представить свою будущую жизнь?
2: Если говорить про Латвию,
1: ну, конечно,
2: это
1: про Латвию.
2: Саласпилс, Огра, Кекала.
1: Я так и знала. Вот я так и знала, что та сторона будет тобой названа.
2: А там вода хорошая. Это для меня очень важный какой-то фактор. Я проехал много домов, и очень много где проблемы с водой. Угу. Надо фильтра, вот это вот все, вот это. Не хочу. Угу. Дайте мне вкусную просто. Угу. Самые вкусные в Кекове.
1: А самое невкусное не
2: говорю. Не говорю.
1: Возвращаюсь.
2: Кстати, тут недалеко.
1: Возвращаюсь к теме про...

0: Кстати, Ричард Гир, защитник интересов Тибета, и в фильме «Мудрость счастья» Далай-лама, лауреат Нобелевской премии мира, размышляет о вечной истине, о том, что счастье возможно даже в условиях хаоса и неопределенности. Вот ты бы такой фильм хотел посмотреть?
1: С удовольствием, почему бы нет? Конечно. Но это всегда, если это честно, то это интересно.
0: А это честно.
1: Вот это
0: трейлер
1: интересно.
0: Посмотрите. Я думаю, многих может данная кинокартина заинтересовать. Ну, если вы понимаете, о чем мы. А что касается двух билетов в кино, то с радостью их разыгрываем.
1: Есть вопросик. Все знаем Ричарда Гира, замечательный актер. Но вопрос в том, с чего же он начинал? Какое начало? Ну, маленькая, наверное, подсказка. Это его юношество, вернее, даже студенческие годы. Вот это начало дало путь к кино.
0: Угу.
1: Что же это было за начало?
0: На 25-45-25-25 свои версии присылайте. Кстати, вот я тебя за эфиром спросила.
1: Вот это ты и спросила.
0: Сколько? Я уже сама знаю, сколько ему лет. Там были нюансы. Знала, что более 70.
1: Более 70, да.
0: 76 лет. 76 лет.
1: Но я, насколько знаю, что в 70 лет он стал третий раз отцом.
0: Молодец.
1: Вот это мужик.

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомби.

0: Эпических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями. И бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икее в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
1: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Lidl стоит того.

0: поскольку приближается завершение и этого музыкального часа, в скором времени Владимир Новодворский нам про погоду расскажет и актуальные новости в 14 часов. А мы здесь беседуем, у нас в студии гости Виталий Подгайский, и да. Минуты три назад был задан вопрос Ричарда Гира.
1: Конечно, перенесем это в следующий час. С чего же начиналась карьера именно Ричарда Гира перед кино? Вот вопрос.
0: Свою версию, свой вариант присылайте нам на номер студийный WhatsApp 25452525. Два билета в кино разыгрываем. Это все переносим в следующий час. И через минуту 10-15 вернемся к этой теме. Я думаю, Виталик, ты озвучишь правильный ответ.
1: Конечно,
0: сейчас,
1: конечно.
0: А потом. И узнаем, кто у нас станет обладателем пятничных двух билетов в кино. Ну а пока...
2: Диана Саула.
3: В каждом лучике эфира.
2: Диана Саула в каждом лучике эфира.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня в восточных районах ожидается дождь, возможно, гроза, ветер порывистый. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18. В Лепе и Венспилсе до плюс 13. В Даугавпилсе и Резекне 12-15. В Риге без осадков плюс 15-17.
0: Радио СВХ плюс.

0: Латвия вместе с Финляндией в 2030 году проведут чемпионат мира по хоккею. Первый приказ нового министра Министерства внутренних дел. В Министерстве внутренних дел разрешено говорить только на государственном языке. Июнь может быть на пару градусов теплее нормы. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На Конгрессе Международной Федерации Хоккея право на проведение чемпионата мира 2030 года предоставлено Латвии и Финляндии. Латвия и Финляндия были единственными кандидатами, которые подали заявки на проведение этого турнира. Он будет проходить с 17 мая по 2 июня 2030 года. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, считает главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витолинш в четверг после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. Напомню, в борьбе за выход в полуфинал сборная Латвии со счетом 0-2 уступила хоккеистам Норвегии и завершила турнир на 6-й позиции мирового рейтинга. Национальная авиакомпания Air Baltic погасила первую часть займа в размере 6 миллионов 400 тысяч евро из 30 миллионов, которые ей выделило государство для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Заем выплачивается поэтапно, полное погашение запланировано до конца августа этого года. В первом квартале этого года валовой внутренний продукт вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший вклад в рост добавленной стоимости в первом квартале этого года внесли отрасли электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, а также торговля и операции с недвижимостью. Снижение наблюдалось в транспортной и складской отрасли, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Министр внутренних дел Янис Домброва от Национального объединения в свой первый рабочий день издал первое распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении служебных обязанностей. В заявлении для СМИ он отметил, что распоряжение предусматривает, что все сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и во взаимном общении с жителями и коллегами должны использовать исключительно государственный язык. Российские чиновники в последние месяцы обсуждали план отправки на родину проживающих в России граждан Армении, чтобы они проголосовали на парламентских выборах за конкурентов премьера Никола Пашиняна, пишет Reuters со ссылкой на 4 источника. Российские власти оценили стоимость перевозки 100 тысяч избирателей примерно в 50 миллионов долларов. Кремль распределил по регионам квоты, сколько армян нужно отправить из каждого региона, и потребовал отчитаться. Журналисты Reuters не смогли установить, реализует ли этот план на практике и не хватит ли такого количества голосующих для сокращения разрыва между основными кандидатами на выборах. Опросы показывают, что партия Никола Пашиняна пока занимает первое место с результатом около 30%, а партия «Сильная Армения», его ближайшего соперника, Самвела Карапетяна, идет на втором месте с большим отрывом. У нее около 6%. Конец этой недели обещает быть теплым, но местами возможны дожди. Температура воздуха поднимется до плюс 20-21 градуса. Первая неделя июня будет облачной. Временами ожидаются дожди, в том числе ливни с грозами. В самые теплые дни температура воздуха поднимется до плюс 20-25 градусов. Ночи тоже станут по-летнему теплыми. Температура уже не опустится ниже плюс 10-15. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается на 2 градуса теплее обычного. Количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Ее главная миссия
1: –
0: ваше настроение. В эфире Диана Саллы.

0: Диана Саулэ. Диана Саулэ в каждом лучике эфира.
1: А в эту пятницу дневной эфир мы проводим по совместительству приятное с полезным. Виталий Подгайский, он присоединился здесь уже целый час назад. Перешли и в новый, и готовы раскрыть все карты, завершить тему про Ричарда Гира, про великолепного актера, образ у него голливудского сердцееда. За этим образом скрывается очень даже необычная личность, тем более тот фильм, который он нам в Латвию привозит, и другие нюансы, которые связаны с его творчеством, с его личной жизнью. Действительно, он легендарная личность. Посетит на следующей неделе Латвию. Мы задавали вопрос, Виталик.
2: Да, с чего же начиналась его карьера, перед именно как уйти в кино? И есть ли у нас правильный ответ вообще? Или мы его сейчас сразу же озвучиваем?
1: У нас, я так понимаю, ага, ты хочешь слышать и неточные версии. Ну вот одна из последних, которая пришла буквально минут назад, это по поводу того, что он был продавцом. Была версия про стриптизера, играл на трубе. С театром его творчество началось, с театра и мюзиклов. Роль в лондонской постановке мюзикла «Бриолин». Также была версия по поводу того, что он выступал в составе рок-группы. Версия, да, труба еще одна. Вот. И много было именно про музыку. Сейчас, подожди, я на смс-портал скажу. О, рекламщик. Возможно, но это не точно.
2: Ну, значит, смотрите, какой же у нас правильный ответ. Но, кстати, он звучал. Он звучал. Первое, что, во-первых, он был талантливым спортсменом, а именно гимнастом. И, конечно, неотъемлемая страсть – это была музыка. Он играл на гитаре, фортепиано и трубе.
1: Про трубу многие сказали.
2: Соответственно.
1: Про спорт есть нюансы. И именно этот нюанс, он нам говорит о том, что мы уйдем на музыкальную паузу и уже посовещавшись определим победителя и узнаем, кто у нас сегодня становится обладателем двух билетов в кино. По поводу спорта, Виталий, ты тоже с этим тесно связан, ведь когда-то профессионально занимался каким-то каким видом спорта?
2: Баскетбол, профессиональная школа, да. Но, как всегда, в какой-то момент мне предложили, надо железо ставить в коленочки и будем продолжать. Я говорю, нет, спасибо большое, я пойду.
1: Не скучаешь?
2: Абсолютно сильно, да.
1: А какие-то альтернативы, другие
2: очень
1: виды
2: хочется
1: спорта ты пробовал в своей жизни?
2: Слушай, у меня было плавание, у меня была вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг. В общем, я всю юность жил просто в спорте. Угу. А сейчас я просто ведущий.
1: Друзья, вот так вот у меня дело обстоит. Со спортом ли вы, на ты или вы, это уже пусть каждый сам для себя решает. Мы вернемся через несколько минут уже с именем победителя. Да будет так.
0: СВХ+.

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
5: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
7: ВХ плюс.

0: Виталий тут за кадром мне рассказывает, делится своими личными характеристиками и по поводу себя говорит, ой, я не могу так много информации сразу. А информации на самом деле не так уж много. Завершаем наш опрос про Ричарда Гира. И Артур, вот имя победителя. Артур сегодня получает два пригласительных в кино. Жмем виртуально руку. Отличная пятница. Может быть, даже уже этим вечером сходите.
1: Ну, правильный ответ был труба. Ближе всего к правильному ответу.
0: Да. По поводу Ричарда Гира, по поводу его легендарных фильмов и вообще личности в целом, несмотря на статус суперзвезды, говорят про то, что он часто сам лично выбирает независимое кино и даже говорил о том, что готов сниматься бесплатно, если сценарий ему действительно интересен.
1: Я готов сниматься с ним бесплатно, если он мне предложит. Все. Вообще
0: это 3 июня. Вот загляни к нам в гости на следующей неделе. Ну и вообще он также является одной из немногих мегазвезд Голливуда, кто спокойно, абсолютно спокойно относится к старению. 76 лет Ричарду Гиру. Никогда не закрашивал свою седину и всегда говорит, что ему нравится взрослеть.
1: Но вообще возраст — это просто цифры. Ой, я тебе потом расскажу такое.
0: Про чей возраст? Да. И завершая тему про Ричарда Гира, он получил, а знал ли ты об этом, Виталий, и знают ли об этом наши радиослушатели, он когда-то получил шуточную британскую премию, она называется «Нога во рту», за максимально странную фразу в одном из своих интервью. Он в этом интервью сравнил себя с жирафом. И знаешь, как звучит полная эта фраза его ответа на определенные вопросы журналиста? Он ответил следующим образом. «Я знаю, кто я. Никто другой не знает, кто я. Если бы я был жирафом, а кто-то сказал, что я змея, я бы подумал, нет, вообще-то я жираф».
1: Куда-то он глубоко пошел.
0: Ищите, в интернете он доступен. Ну, а мы готовы всем в этот момент, ты, Виталий, пожелать всем отличной пятницы.
1: Да, вообще шикарной пятницы. Отдыхайте красиво, а главное культурно. А все остальное будет вообще. Вообще, погода уже налаживается, поэтому все хорошо. Выходные будут хорошие.
0: В Риге светит солнце, ветрено до сих пор, но мы уточнили прогноз, к вечеру ветер стихнет.
1: Да. Слушайте СВХ+, Диана Саула с вами, Виталий Подгайский был также здесь. Спасибо, было приятно, было классно. СВХ+.

хорошая новость. Завтрашний день, суббота. Она обещает быть в основном солнечной. Более облачная погода ожидается завтра на востоке страны. Местами в Латгалии, в восточной части Видземе, пройдут кратковременные дожди в субботу. Этой ночью температура воздуха плюс 3, плюс 8. В Курземе местами похолодает. Там лишь 0, плюс 2 градуса ночью. Поэтому предупреждение от синоптиков о возможных заморозках на поверхности почвы. Завтра днем от плюс 17 до плюс 22 градусов, однако в самых восточных районах Латвии и местами также на побережье будет немного прохладнее, плюс 11, плюс 16. Воскресенье будет небо над большей частью страны затянуто облаками, однако в воскресенье существенных осадков не ожидается. Ночная температура останется выше отметки в плюс 5 градусов. В воскресенье днем плюс 12, плюс 21 градус в зависимости от количества солнечных часов.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

ей тут подкидывает музыкальную информацию. А по этому поводу могу сказать лишь одно. Рубрик поздравлений. Хорошие новости, они приближаются с 15 до 16. В студии будет Дим Харов. Все то, что прислано заранее, будет в эфире выдано и любителю в последний момент. У меня для вас хорошая новость. Прямо сейчас наступает этот последний момент. На номер в студии 25-45-25-25 присылайте свои заявки, в том числе музыкальные. Привет, поздравления. Это все то, что мы с вами любим. Особенно в пятницу, когда неделя рабочая уже постепенно завершается. Еще информация, которая важна для всех, кто в своем будничном ритме, да и не только. В этом случае это касается как раз выходных, передвигается на автомобиле. Масштабная реконструкция перекрестка Юрмалас-Гатва с проспектом Курзамес и улицей Золитудес уже с 1 июня, то есть с понедельника по 5 сентября, то есть на весь летний сезон там, в этом районе, будут введены существенные ограничения для транспорта. Проект, который предусматривает расширение участка Юрмалас-Гатва, появится дополнительная полоса для левого поворота к железнодорожному переезду на улице Золитудеса, единственному в этом микрорайоне. Это учитываем. Также учитываем то, что в это воскресенье, 31 мая, в латвийской столице состоится веломарафон, в связи с чем в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта. И, кстати, из-за этих ограничений ожидаются в том числе и изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта. Всем очень

Швейцарию немного поговорим, но не в контексте хоккея. Там все понятно. Мы знаем пожелания Анатолия Крейпенса, который именно этой сборной направляет всю свою такую внутреннюю поддержку. А как уже по факту получится, это мы с вами узнаем в ближайшие два дня. Суббота, воскресенье. И таким образом чемпионат по хоккею будет завершен. Не об этом речь в контексте Швейцарии, а совсем про другое, про определенный автобус, маршрут автобуса, у которого, по сути, нет конечного пункта, то есть сам маршрут, как таковой, отсутствует. Линия ноль, ее уже и так успели прозвать, да, именно в Швейцарии придумали автобус, который едет неизвестно куда. И это не шутка. В городах Баден и Веттинген там запустили так называемый нулевой маршрут автобуса без расписания, без конечной остановки и с абсолютно случайным.

лифта данный неожиданно стал очень даже популярным. На первой остановке иногда собиралось до 100 человек. Видимо, настолько мы с вами люди простые, хотим не одинаковые маршруты, дом, работа, дом. Даже поездка в неизвестность уже кажется маленьким, но все же приключением. И теперь в Швейцарии думают оставить такой формат, запустить такие автобусы и в других городах страны. Ну а вы бы рискнули сесть в такой автобус с линия 0, так называемая, без конечной остановки? Друзья, у нас с вами еще целых 5-7 минут, которые общаемся в рамках дневного эфира. Всем отличной пятницы, 14 часов 50 минут.

0: некоторые уже заранее мне желают хороших выходных. Друзья, скажу честно, до выходных еще далеко. Но на общение с вами одно удовольствие. А мнение Сергея — сесть в автобус без конкретного направления — это маленькая форма приключения. Временно так окунуться в случайность и, возможно, даже для себя открыть какие-то новые места. Но самое главное — вернуться домой. Что крайне важно, кстати, в преддверии выходных.
1: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Маму, капец би ярости тик дауд ципар лейпирктос?
4: Ох, кадрейс та бия, картис нумурс, вардс, терминч, ун кас тик вилне?
3: Ко? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат айсберг 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina

0: всегда настолько мало, что даже 4 часа дневного эфира этого недостаточно. Недостаточно, чтобы в полную насладиться вашим присутствием. Да, друзья, это именно про вас. Наши любимые, самые дорогие, самые искренние, самые лучшие радиослушатели СВХ+. Но так или иначе, время попрощаться, всем пожелать крутых выходных. Они будут активными, они будут культурно-музыкальными. Отличной субботы, воскресенье и до встречи в рамках дневного эфира, а также в понедельник, 1 июня. Кстати, 1 июня, значимая дата, День защиты детей. Будет интересно. Ну, а более подробно узнаем уже по факту в понедельник. На сегодня все. Друзья, с 11 часов до этого момента с вами в студии СВХ Плюс была Диана Саула. Пока. Всего доброго, всего самого хорошего. Саш, ты посмотри, какой рейтинг.
1: А чё, молодой еще, зеленый, вырастет.
2: Весна на...

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди возможны по восточным районам, ветер слабый, по западным районам ночью вероятны заморозки. Температура воздуха от 0 на западе до плюс 9 по центральным районам. Завтра днем без осадков, по центральным и западным районам ясная погода. На востоке облачно и вечером возможен дождь. Температура воздуха от плюс 16 до 21. Лепая-Венспилс 15, Резекне-Даугавпилс вероятен дождь до плюс 16, в Риге без осадков и до плюс 18.
0: Радио СВХ плюс.

0: ВВП Латвии в первом квартале вырос на 2,5%. Латвия вместе с Финляндией в 2030 году проведут чемпионат мира по хоккею. Июнь может быть на пару градусов теплее нормы. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На Конгрессе Международной Федерации Хоккея право на проведение чемпионата мира 2030 года предоставлено Латвии и Финляндии. Латвия и Финляндия были единственными кандидатами, которые подали заявки на проведение этого турнира. Он будет проходить с 17 мая по 2 июня 2030 года. Национальная авиакомпания Air Baltic погасила первую часть займа в размере 6 миллионов 400 тысяч евро из 30 миллионов, которые ей выделило государство для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Заем выплачивается поэтапно. Полное погашение запланировано до конца августа этого года. В первом квартале этого года валовой внутренний продукт Латвии вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший вклад в рост добавленной стоимости в первом квартале этого года внесли отрасли электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, а также торговля и операции с недвижимостью. Снижение наблюдалось в транспортной и складской отрасли, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. В предвыборное время принятие решений в четырехпартийной коалиции будет непростым, признал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, Ринкевич рассказал, что хотел доверить правительство партии, которая находилась в оппозиции. В Кулбергсе он разглядел энергию и работоспособность. Ринкевич также отметил, что Латвии по-прежнему необходимо быть готовой к провокациям, угрозам и диверсиям со стороны России. К сожалению, в ближайшее время ситуация не будет хорошей, заявил президент, но добавил, что сейчас ничто не свидетельствует о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение еще в какую-либо страну. Министр внутренних дел Янис Домброва от Национального объединения в свой первый рабочий день издал первое распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении служебных обязанностей. В заявлении для СМИ он отметил, что распоряжение предусматривает, что все сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и во взаимном общении с жителями и коллегами должны использовать исключительно государственный язык. Конец недели обещает быть теплым, но местами возможны дожди. Температура воздуха поднимется до плюс 20-21 градуса. Первая неделя июня будет облачной. Временами ожидаются дожди, в том числе ливни с грозами. В самые теплые дни температура воздуха поднимется до плюс 20-25 градусов. Ночи тоже станут по-летнему теплыми. Температура уже не опустится ниже плюс 10-15 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается на 2 градуса теплее обычного. Количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: нас для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: 15:08. Всем здравствуйте. Это Дим Харов, радиостанция СВХ+. И начинается программа «Хорошие новости». Я вот посмотрел в календарь и понял, что это не только последняя встреча наша с вами на этой неделе, это последняя встреча наша с вами по весне. Следующая наша встреча намечена на 1 июня. Это уже лето календарное. Как бы там ни было, нам еще сегодняшний день надо вместе провести. Я надеюсь, что это мероприятие будет не скучным. Я буду стараться. Ну, а первый час нашего общения вот до 16:00 будет максимально позитивным, поскольку программа «Хорошие новости» выходит в эфир. Еще раз всем привет. Я поздравлю сегодняшних именинников. Это Александр, Аркадий, Федор, Георгий, Ефим, Ефрем, Модест, Николай, Петр и Лаврентий по православным традициям, исключительно мужская компания. И по латышским традициям тоже исключительно мужские имена сегодня отмечают свои именины Максис, Райвис и Райво. По латышским традициям поздравляю всех, у кого сегодня именины. Также хочу поздравить всех тех, кто родился в этот день 29 мая, с днем рождения. Всем, у кого сегодня праздник, наилучшие пожелания добра, счастья, удачи, здоровья, везения, любви, мира, исполнения желаний. Так, о сегодняшнем дне есть еще кое-что рассказать. Что у нас с вами сегодня отмечается? Сегодня отмечается Европейский день соседей, между прочим. Всемирный день социальных коммуникаций сегодня отмечается. День конца Средневековья. 573 года назад Средневековье закончилось. Вот. Всемирный день здорового пищеварения. Пожелаю вам здорового пищеварения. День гадания на ромашках. И, оказывается, сегодня еще день сварщика. Отмечается, о чем, насколько я понимаю, сварщик по имени Алексей рассказал в одном из посланий, которое пришло, кстати, на номер 25-45-25-25. Пользуйтесь этим номером, по крайней мере, на протяжении этого часа, для того, чтобы рассказывать свои хорошие новости. Я с удовольствием буду их принимать и рассказывать в эфире радио СВХ+. Поздравляйте, привет и передавайте, играйте песенки по вашим заявкам. Вот что написал Алексей. Привет, Дим. Хотелось бы поздравить всех сварщиков с праздником. Последняя пятница мая. День сварщика. Если можно, поставить песенку группы Демо «Солнышко». Запросто, запросто. Вас, Алексей, поздравляю в вашем лице всех сварщиков, которые слушают радио СВХ+.
0: СВХ+.

0: нас для вас хорошие новости.
1: С Эвереста новость пришла. Да-да-да, именно оттуда. Американский альпинист Тайлер Эндрюс установил новый мировой рекорд восхождения на Эверест с использованием баллона с кислородом. Вот. Он совершил восхождение 28 мая. Подъем занял у него 9 часов 55 минут. Предыдущий рекорд, который, кстати, был зафиксирован 23 года назад, был практически на час длиннее, да, на час больше. 9 часов 55 минут. Для американца восхождение стало 6-й за 2 года попыткой установить рекорд. Раньше он пытался сделать это без кислородного баллона. В сентябре 24 года Эндрюс установил рекорд восхождения на Манаслу, завершив восхождение за 9 часов 52 минуты без дополнительного кислорода. Также он поднимался на Фудзи, на Килиманджаро и на другие вершины. В общем, парень опытный. Весенний сезон восхождения на Эверест завершился 29 мая. То есть сегодня в этот раз на гору совершили подъем более 900 человек. Среди покоривших вершину паральпинист Рустам Набиев из Уфы, который стал первым человеком в истории, взошедшим на Эверест на одних руках. Ну, поскольку он действительно, вот, скажем так, у него нету ног у этого человека, и надо быть просто огромным героем, да, чтобы подняться на одних руках. Это, конечно, круто. Вот. Так, мы продолжаем программу «Хорошие новости». Еще два поздравления с Днем Сварщика. Поздравляем любимого мужа и папу Юру с Днем Сварщика от жены Виктории и сына Гордея. И привет заодно из Венспилса. А мы, соответственно, в Венспилс привет тогда отошлем. А Виктории Гордею и Юре, который, я так понимаю, там работает сварщиком. Правильно ведь я так понимаю? Да? Вот. И еще одно поздравление. Вот оно. Добрый день, СВХ+. Каждый день провожу с вами, поэтому сегодня хочу поздравить наших сварщиков с профессиональным праздником, пишет нам Алена. Огромный привет классным сварщикам из города Лепе, фирме СГГ. Желаю ребятам, чтобы на работе все сваривалось на отлично, а в жизни крепко держалось. Удача, здоровья, хорошее настроение. Особенно теплый приветик моему мужу Виктору, лучшему сварщику. Люблю, целую, Алена. Поставьте песню Артура Пирожкова «Самый красивый». Запросто, с удовольствием.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: СВХ+.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Известный американский актер Николас Кейдж, настоящее имя которого Николас Ким Коппола, изменил фамилию. На какую, скажешь, спросите вы? Отвечу сейчас. На фамилию Кейдж. В прошлом году я официально сменил имя, рассказал актер в одном из интервью. Теперь я Николас Кейдж и в жизни, и на экране. Лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой, сказал актер. Также он поделился, что сохранил имя Николас, потому что его отец назвал, делая акцент на французский манер. Кейдж — это имя, которое мне понравилось из комиксов. Николас Кейдж родился в 64-м году. Его дядя Фрэнсис Форд Коппола, известнейший кинорежиссер, сценарист, продюсер, который прославился благодаря фильмам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня». Вот такая новость. Так, наша радиослушательница Нелли нам написала, что ее внучка Диана закончила 11 класс и попросила Нелли сыграть песню для Дианы и, наверное, для себя, а девочку с Карибских берегов. Замечательное пожелание. Вместе с вами, дорогая Нелли, с удовольствием послушаем. Максим Леонидов в нашем эфире.
2: Твои походки, волны синих морей. Твои глаза сожгут пиратский фрегат, а у меня в дверях сосед, мол, налей, а я и рад налить, да нечего, брат. В твоей улыбке неземные луга, в твоих кудрях чужих просторов дурман, в моей душе который месяц пурга, в моем болоте что ни день все туман, девочка.

разорвать бы паутину в душе и выйти к свету и соленым ветрам, чтоб захватило дух на том вираже, где предстоит быть.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: 12 часов 32 минуты. Продолжаем программу «Хорошие новости» и новости из мира роботов. Куда ж без новостей про роботов? В Шанхае появится школа для роботов, будущих специалистов в разных сферах. Первоклассниками, если так можно сказать, станут более 100 роботов от разных компаний, насколько я понимаю, китайских. Гуманоидов подготовят к работе в сферах промышленности, медицины, сельского хозяйства и не только. По замыслу авторов проекта, у учеников почти не будет свободного времени, так как всем им предстоит освоить 45 базовых навыков. От захвата и подбора предметов до грамотной транспортировки товара. Говорят, благодаря обучению гуманоиды смогут быстро ориентироваться на новом рабочем месте. Специалисты будут следить за поведением роботов, чтобы они там не ругались, не дрались, да, наверное? Причем роботы будут разных форм и размеров. В дальнейшем исследователи объединят собранный массив данных для создания робота общего назначения, некого гуманоида с супермозгом. Вероятно, следующие потоки гуманоидов смогут еще быстрее учиться новому вместе. Такая новость пришла из Китая, конкретно из Шанхая. Кстати, про школу. Олег, наш радиослушатель, написал: «Доброго дня. Можно ли поздравить самых лучших учителей второй средней школы города Венспилса с окончанием учебного школы?» Конечно, годом, учебного года. Конечно, дорогой Олег, насколько я помню, вы тоже учитель, да? Вот, вас лично поздравляю и всех лучших учителей второй средней школы города Венспилса. Поздравляю и дарю чудесную песню от Леонида Агутина.

0: Так, не очень хорошая новость, но зато актуальная, возможно, кому-то пригодится. Леонид рассказывает, внимание, слушаем.
1: Добрый день. На участке дороги между Гесовским и Кековским кольцом остановилась милитарная колонна. И пробка от сала спился, ну, километров 5, наверное, уже. Ищите другие объездные пути. Там 40 минут плюс, да.
0: Ничего себе на 40 минут-то застрять. Между Гесовским, да, и Кековским кольцом колонна военных автомобилей, там военной техники остановилась, насколько я понял. Спасибо, дорогой Леонид, и удачи вам на дорогах, и не только на дорогах. Евгений наш радиослушатель всем желает отличного настроения, хорошего эфира радиостанции СВХ+. Спасибо большое Жене. И попросил сыграть песенку «Ни о чем». Выполняем, Евгений, ваше пожелание. Кстати, если вы хотите, чтобы мы ваше, вот ваше конкретно пожелание выполнили, успейте нам написать до 16.00. Да? 25, 45, 25, 25. Жду.
2: Еще маленький был, говорили, пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится все, с первого до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму, отправили к 8 утра в школу. Я пришел, смотрю, что-то как-то все не по приколу. Грязные тряпки, сменка, четверть, подъем в 7 утра, училки, столовка, физра, литра. И вот это все друг за другом, день за днем, день за днем. Я думаю, что-то школа как-то ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Потом был универ, хороший, престижный, старый. И понеслось друг за другом. Семестры, сессии, пары, пары. Ну хорошо, я учился. Получил даже красный диплом. Ну так, если подумать, и диплом ни о чем. Песня ни о чем. Познакомился с девочкой из хорошей семьи, хорошая фигура. Машину водила ровно, готовила вкусно, как-то сама не дура. И хорошо, мы даже пожили с ней на съемной квартире вдвоем. Но как-то с утра просыпаюсь, смотрю, ни о чем.

0: Но все как-то ни о чем.
1: Песня ни о чем.
2: Поехали мы как-то с женой на Мальдивы. Просто она замучила меня, говорит: поехали, там красиво, там красиво. Приехали, а она опять: чё, говорит, у тебя все время морда кирпичом?
0: Да я не знаю, блин. Просто эти Мальдивы.

стану у рая ворот. Бог выйдет мне навстречу, скажет: ну чё? Я в ответе открою рот. Буду просить у Бога: дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет: нет, так не пойдет. Оглянись назад, ну что ты сделал-то там, ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить: ну как же, неужели я хуже всех? А он пожмет своим белым плечом, скажет: нет, ты нормальный чувак, ну как-то ни о чем.

0: И вот я прихожу домой, падаю в кресло усталый. Выключаю свет, включаю радио. Любимое, никакое попало. Хочется послушать что-то приятное, для души, не резкое. А там по радио какой-то Кураевский. Если этих придурков так и дальше будут на радио пускать, так далеко не уйдем. Ладно бы песня была хорошая, а то и песня ни о чем. Песня ни о чем.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитной политикой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Копа ар Синотип отбалсти Латвиес хоккей изласес айссергу Ралфу Фрейбергу уз ледос пасаулес чемпионата но 15 лиц 31 мая. Синотип ар лепному отгадина, ка Ралфам шис яу ир 10-й старт стар пасаулес ведошая валсвениба. Синотип. Асад спелес дрис пьедалитес персонас тикай но 18 гаду вецума. Икляут севи пашатейкушос персону регистра испеемс registers.iaui.gov.lv.
4: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.лв.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergano LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
7: СВХ плюс.

клинические испытания уже показали обнадеживающие результаты. Разработка препарата оказалась под угрозой во время пандемии COVID-19 из-за нехватки финансирования. Однако проект получил новый импульс после волны поддержки от владельцев кошек. Вот в 2021-2022 году команда исследователей собрала около 300 миллионов йен пожертвований. Только это 1 миллион 600 тысяч евро. Между прочим, большие деньги, да? Если препарат получит одобрение регуляторов, он может стать первым в мире эффективным средством для лечения этой распространенной болезни и существенно изменить подход к ветеринарной медицине домашних животных. Пожелаем всяческих успехов вот японским ветеринарам, японским ученым. Пусть все это дело пройдет все согласования и поступит вот на рынок. И тогда миллионы, может быть, даже миллиарды владельцев кошек будут счастливы.

0: самолет.
1: Хорошие новости. Радость чужой не бывает.
2: Бывает, попадет вожжа под хвост с самого утра. И настроение ужасное. И ты под это дело возьмешь и поссоришься со своим лучшим другом. Самым лучшим. И думаешь, ну ё-моё, ну хватит уже с ним дружить. 20 лет подружили и хватит. Ну нечего уже, ничего он не понимает. Хватит, достаточно. Но весь вечер ходишь сам не свой. Думаешь о нем, злишься на себя. И где-то в полпервого ночи подходишь к телефону. И тут же звонок.

чепуха, ерунда. Эта бумажка лежала там с осени, а настроение на весь день улучшилось. Или случилось несчастье. Сосед по дому купил старенькую подержанную машину, и она каждую ночь орет сигнализацией и мигает фарами. Каждую ночь. И ты целый месяц не спишь, худеешь, нервничаешь, болеешь. И вдруг целая ночь в тишине, и следующая ночь тишина. И целая неделя, и встречаешь в дворе соседа и спрашиваешь: «Слушай, что-то давно не слышно было твоей машины». Он говорит: «Да подонки, сволочи, угнали мою машину». Ты говоришь:

Или мчишься по трассе, разгоняя машину как можно быстрее. Мчишься, и вдруг кто-то мигнул тебе фарами дальнего света, мол, впереди менты. Ты показал открытую ладонь в знак благодарности.

улыбочкой. Едешь дальше, опять разгоняешься и всех предупреждаешь дальним светом. И все показывают тебе открытую ладонь. И настроение улучшается. Или весенним днем идешь по улице в своем любимом пиджаке и видишь красивую девушку, которая идет по другой стороне улицы, смотришь на нее, и вдруг она посмотрела на тебя дольше, чем одну секунду. Посмотрела, больше вы никогда не увидитесь, никогда не встретитесь больше. Но настроение улучшилось. Или зашел я в магазин, в спортивный магазин, и купил себе кроссовки. Ну просто кроссовки, что тут такого, ерунда. Но вдруг подумал, ой, а ведь мне, чтобы иметь новые кроссовки, не нужно заканчивать четверть на отлично, иметь прекрасное поведение и быть послушным мальчиком. Нет, не нужно, я взрослый человек, я сам могу купить себе кроссовки. И не только кроссовки, я взрослый человек.

Или как-то ехал я, не веселый, не грустный. Ехал, как обычно, по городу. Ехал нормально. И вдруг останавливает меня милиционер. А я думаю, ну сейчас-то за что? Я же знаю, что я ехал нормально. Сволочи, подонки, окончательно уже распоясались. Но привычным движением вкладываю деньги, документы, протягиваю их милиционеру. А он говорит, вы знаете, там впереди дорогу перекрыли. Вы поверните здесь. Сейчас поверните, вам так...

0: настроение улучшилось. Оно улучшается иногда вот так раз, непонятно почему. Оно опа и улучшилось. Настроение.
1: Радио СВХ плюс.
2: Этой ночью дожди по восточным районам, ветер слабый, по западным районам ночью вероятны заморозки. Температура воздуха от 0 на западе до плюс 9 по центральным районам. Завтра днем без осадков. По центральным и западным районам ясная погода, на востоке облачная, вечером возможен дождь. Температура воздуха плюс 16, плюс 20. В Лепе и Венспилсе до плюс 15. В Резекне, Даугавпилсе возможен дождь до плюс 16. В Риге без осадков и до плюс 18.
1: Радио СВХ плюс.

0: Латвия вместе с Финляндией в 2030 году проведут чемпионат мира по хоккею. ВВП Латвии в первом квартале вырос на 2,5%. Июнь может быть на пару градусов теплее нормы. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В первом квартале этого года валовой внутренний продукт Латвии вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший вклад в рост добавленной стоимости в первом квартале этого года внесли отрасли электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, а также торговля и операции с недвижимостью. Снижение наблюдалось в транспортной и складской отрасли, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. На Конгрессе Международной Федерации Хоккея право на проведение чемпионата мира 2030 года предоставлено Латвии и Финляндии. Латвия и Финляндия были единственными кандидатами, которые подали заявки на проведение этого турнира. Он будет проходить с 17 мая по 2 июня 2030 года. Национальная авиакомпания Air Baltic погасила первую часть займа в размере 6 миллионов 400 тысяч евро из 30 миллионов, которые ей выделило государство для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Заем выплачивается поэтапно, полное погашение запланировано до конца августа этого года. В предвыборное время принятие решений в четырехпартийной коалиции будет непростым, признал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, Ринкевич рассказал, что хотел доверить правительство партии, которая находилась в оппозиции. В Кулбергсе он разглядел энергию и работоспособность. Ринкевич также отметил, что Латвии по-прежнему необходимо быть готовой к провокациям, угрозам и диверсиям со стороны России. «К сожалению, в ближайшее время ситуация не будет хорошей», — заявил президент. Но добавил, что сейчас ничто не свидетельствует о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение еще в какую-либо страну. Министр внутренних дел Латвии Янис Домброва от Национального объединения в свой первый рабочий день издал первое распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении служебных обязанностей. В заявлении для СМИ он отметил, что распоряжение предусматривает, что все сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и во взаимном общении с жителями и коллегами должны использовать исключительно государственный язык. Конец недели обещает быть теплым, но местами возможны дожди. Температура воздуха поднимется до плюс 20-21 градуса. Первая неделя июня будет облачной. Временами ожидаются дожди, в том числе ливни с грозами. В самые теплые дни температура воздуха поднимется до плюс 20-25 градусов. Ночи тоже станут по-летнему теплыми. Температура уже не опустится ниже плюс 10-плюс 15 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается на 2 градуса теплее обычного. Количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
1: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 16:08, это радио СВХ плюс программа Drive Time, и я Дим Харов. Давайте-ка я повторю информацию, которую я прислал в середине прошлого часа. Возможно, она актуальна до сих пор. Леонид нам рассказал. Внимание.
4: Добрый день. На участке дороги между Гесовским и Кековским кольцом остановилась милитарная колонна. И пробка, вот сало спился, ну, 5 километров, наверное, уже. Ищите другие объездные пути. Там 40 минут плюс, да.
3: Если ситуация изменилась вот в том месте, о котором только что нам рассказал Леонид, дайте, пожалуйста, знать, чтобы не вводить других участников в заблуждение. Ну и если есть какая-то актуальная дорожная информация, не стесняйтесь, помогайте своим коллегам, всем тем, кто за рулем. В этом часу мы, кстати, еще разыграем подарочную карту. Да-да-да-да-да. От оптики Филмана подарочная карта номиналом 55 евро будет разыграна. Значит, статистика нарушений за вчерашний день. Ну и другого много чего интересного вас ожидает. Это Drive Time. Поехали.
0: Drive Time. С нами. Веселее.
2: На часах 00. СВХ плюс.
5: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Swedbank Zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Swedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Swedbank blogā.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
6: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Man ir
9: pāri. Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
10: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
12: Big Bank платит своим клиентам?
11: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
2: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тю.
3: СВХ плюс.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
1: Я слушаю радио СВХ+.
2: И я слушаю радио СВХ+.
3: Мы слушаем радио СВХ+.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
5: В студии Дим Харов.
6: Спасибо большое за то, что слушаете радио СВХ+, и помогаете делать радио СВХ+. Я, кстати, сегодня ни разу, помню, не говорил о нашем очередном опросе, а сегодня, как мне кажется, он весьма-весьма любопытный. Вот о чем мы спросили вас в нашем телеграм-канале. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной без интимных отношений? Вот такой опрос сегодня в нашем телеграм-канале. Да? Не отправляйте свои варианты смс-кой, ватсап-кой или там письмом электронным. Нет, телеграм-канал, там голоса, там комментарии, кстати. Заходите, изучайте. К этому моменту 56% ответили «да, возможно, дружба между мужчиной и женщиной без интимных отношений». 32% ответили «нет». И 12% затруднились ответить. Подведем итоги этого опроса ближе к 7 часам. Ну, а от вас жду ваших голосов, вашего мнения по этому поводу.
5: Drive Time. Едем, едем дальше.
7: О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова.
5: СВХ+.

0: Ну вот есть гусь.
1: Да.
0: И есть лебедь.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на плюсе.
3: Весенняя сказка потихонечку, помаленечку к концу приближается, к календарному концу. Давайте посмотрим, что синоптики нам на завтра напрогнозировали. Завтра, между прочим, суббота, 30 мая. Ночью дожди по восточным районам, ветер слабый, написано, по западным районам, а ночью, вероятно, заморозки. Опаньки, приехали. По западным районам заморозки, вероятно. Температура воздуха от 0 на западе до 9 градусов тепла по центральным районам. Завтра днем без осадков, по центральным и западным районам ясная погода, по центральным и западным ясная. На востоке облачный, вечером возможен дождь. Температура воздуха завтра в Латвии от 16 до 21 градуса, неплохо. Лепа и Вентспилс 15, Резекне, Даугавпилс, вот там возможен дождь 16. В Риге завтра без осадков около 18 градусов тепла.
2: Drive Time с нами уютнее.
4: Это будто бы банк, но я не коплю. СВХ плюс. Если отдыхать.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Отправляясь на дачу или природу, важно, чтобы в аптечке были все назначенные врачом медикаменты для лечения хронических заболеваний, напоминают врачи. Также людям старшего поколения летом рекомендуется регулярно проверять артериальное давление и не переоценивать свои силы во время работ в саду. Грядки никуда не денутся, а здоровье можно потерять. Специалисты рекомендуют включить в аптечку нестероидные противовоспалительные средства для снижения температуры и снятия боли, препараты с ибупрофеном, а также противолихорадочные и обезболивающие препараты с парацетамолом. Для маленьких детей подойдут свечи или сиропы с этим активным веществом. Всегда рекомендуется держать под рукой средства от аллергии и укусов насекомых, гели и мази для уменьшения зуда и воспаления, антигистаминные препараты при аллергических реакциях, а также репелленты для защиты от комаров, клещей и других насекомых. Фармацевт рекомендует запастись бактерицидными пластырями разного размера, обезболивающими пластырями, эластичными и обычными бинтами, а также гомеопатической мазью с экстрактом арники в случае ушибов. Полезны также могут быть энзимы для улучшения пищеварения, спазмолитические средства для уменьшения боли живота или мышц. В случае нарушения работы желудочно-кишечного тракта может помочь гель энтеросорбент с диоксидом кремния, натуральное вспомогательное средство при диарее, рвоте, ротавирусе и вздутии живота. В домашней аптечке всегда должны быть сердечные капли и препарат, содержащий диосмектит, особенно для тех, кто любит пикники на природе. Это средство помогает при расстройствах пищеварения. Берегите свое здоровье.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. No, yeah.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido. Drive Time с Димом Харовым.
1: Что ж, я тоже быстро и по делу расскажу, как мы с вами вчера ездили вот по дорогам нашей страны. Расскажу о происшествиях, ДТП, пострадавших и так далее. Быстро, быстро. Нарушений вчера было на 56 меньше, чем позавчера. Всего 397. Больше всего нарушений в ЗМГЛ 124. При этом аварий на 25 больше случилось 185, а меньше всего в ВИЦМ и больше всего в Риге. Очень много, к сожалению, вчера в авариях пострадало людей. 20 человек – это очень много. Очень много. На 7 больше, чем позавчера. Больше всего в Риге. 11 – 3 ВИЦМ и 4 человека в Курзаме, двое в Латгале. Много пешеходов и велосипедистов. К сожалению, пожалуйста, друзья и подруги, водители, обращайте на велосипедистов и на пешеходов внимание. Пожалуйста. Мы большие на машинах, они маленькие. Слава богу, никто не погиб, и это хорошо. За агрессивное вождение было задержано 2 человека, оба в Риге. Скоростных нарушений 148, больше всего в ИДЗМ 45. Из 148 меньше всего в Риге, кстати, 12. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 7 человек, все под алкогольным опьянением. Двое в Риге, один в ЗМГЛ, трое в ИДЗМ, один в Латгал. У каждого будет соответствующее наказание. У одного автомобиль конфискуют, у 5 штраф будет по стоимости автомобиля. Еще один отделается штрафом, согласно статье закона. 0 в графе угона, и это хорошая новость.
0: Drive Time. Безопаснее.

0: налицо.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балок Экотерм Плюс 500 без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Kāda? Nā.
5: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
8: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
9: СВХ плюс.

0: думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в эфире Drive Time конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.
1: Вам нужна подарочная карта на 55 евро от оптики Филман? Да? А если ответ «да», то это, пожалуйста, вот к нам прямо сейчас, сюда, в прямой эфир радио СВХ Плюс, где начинается конкурс от оптики Филман, где мы эту подарочную карту, соответственно, и разыграем. Небольшая предыстория. Многие люди ежедневно сталкиваются с ситуацией, когда в помещении, в очках все комфортно, а на улице, на солнце сразу начинаются глаза щуриться от яркого света. Бывает такое? Бывает. Поэтому все большую популярность приобретают решения, которые адаптируются к разному освещению и позволяют чувствовать комфорт в течение всего дня. Вот сейчас будет вопрос задан, а вам надо будет отправить... ответ на 25-45-25-25 или смс или WhatsApp. Да? Цифру, которая соответствует правильному варианту ответа. Да? И все. Итак, внимание. Что активизирует затемнение линз под названием Transitions? Вариант номер один. Свет экрана телефона. Вариант номер два. Ультрафиолетовое излучение. Вариант номер три. Теплый воздух. Вперед!
2: Радио СВХ+.

0: Итак, подводим итоги конкурса от оптики Филман. Что активизирует затемнение линз Transition? Спросила я вас. Свет экрана телефона, УВ или ультрафиолетовое излучение, или теплый воздух? Конечно же, ультрафиолетовое излучение. Правильный ответ стоял под номером 2. Было очень много правильных ответов, но быстрее всех была у нас кто? Была у нас Виктория! Дорогая Виктория, у вас номер телефона заканчивается. Сейчас скажу, как, может быть, несколько Викторий было. 3-2-0. Викуля, поздравляю вас! Поздравляю вас! Подарочная карта на 55 евро от оптики Филман ваша. Линзы Transitions или хамелеоны, в народе такая называется, реагируют на ультрафиолетовое излучение. В помещении они прозрачные, а на солнце автоматически становится темнее. На данный момент это один из самых востребованных продуктов среди людей, которые носят очки. Это не только удобно в повседневной жизни, но и стильно. Да, да, да. Итак, подарочная карта номиналом 55 евро, которую можно использовать в оптиках Филман для приобретения корректирующих или солнцезащитных очков, контактных линз, а также аксессуаров для очков. А сегодня у нас выиграла Виктория. Викуля, еще раз поздравляю.
1: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
2: Эй, стаук, что зуб у вас сыра? Гудра извела. Тапат ка иепирктес рими. Līdz 15. jūnijam klasiskais kremsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rinī karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rinī 1 rullis 2,89 €. Rinī.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Хиты навсегда. Хиты навсегда. Золотой запас. Радио.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди по восточным районам, ветер слабый, по западным районам ночью вероятны заморозки. Температура воздуха от 0 на западе до плюс 9 по центральным районам. Завтра днем без осадков, по центральным и западным районам ясная погода, на востоке облачная и только самым поздним вечером возможен дождь. Температура воздуха от плюс 16 до 21, в Лепе и Венспилсе до плюс 15, в Резекне, Даугавпилсе возможен дождь до плюс 16, в Риге без осадков и до плюс 18.
0: Радио СВХ плюс.

0: Латвия вместе с Финляндией в 2030 году примет чемпионат мира по хоккею. ВВП Латвии в первом квартале вырос на 2,5%. Июнь может быть на пару градусов теплее нормы. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На Конгрессе Международной Федерации Хоккея право на проведение чемпионата мира 2030 года предоставлено Латвии и Финляндии. Латвия и Финляндия были единственными кандидатами, которые подали заявки на проведение этого турнира. Он будет проходить с 17 мая по 2 июня 2030 года. Национальная авиакомпания Air Baltic погасила первую часть займа в размере 6 миллионов 400 тысяч евро из 30 миллионов, которые ей выделило государство для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Заем выплачивается поэтапно. Полное погашение запланировано до конца августа этого года. В первом квартале этого года валовой внутренний продукт Латвии вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший вклад в рост экономики обеспечили отрасли электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, а также торговля и операции с недвижимостью. Снижение наблюдалось в транспортной и складской отрасли, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Экономист Банка Латвии Дайна Паула говорит, что прирост ВВП не означает прироста благосостояния. Этот показатель во многом обеспечен ростом цен на отопление и электричество, на топливо и услуги кредитования. Да и показатели настроений представителей деловых кругов Латвии в апреле и мае в основном ухудшились и отражают не только мировые геополитические процессы, но и более близкие события. Цены на топливо остаются высокими, на территорию Латвии залетают дроны, а в стране меняется правительство. В предвыборное время принятие решений в четырехпартийной коалиции будет непростым, признал президент Латвии Эдгар Ренкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, Ренкевич рассказал, что хотел доверить правительство партии, которая находилась в оппозиции. В Кулбергсе он разглядел энергию и работоспособность. Ренкевич также отметил, что Латвии по-прежнему необходимо быть готовой к провокациям, угрозам и диверсиям со стороны России. Министр внутренних дел Янис Домброва от Национального объединения в свой первый рабочий день издал первое распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении служебных обязанностей. В заявлении для СМИ он отметил, что распоряжение предусматривает, что все сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и во взаимном общении с жителями и коллегами должны использовать исключительно государственный язык. Конец этой недели обещает быть теплым, но местами возможны дожди. Температура воздуха поднимется до плюс 20-21 градуса. Первая неделя июня будет облачной. Временами ожидаются дожди, в том числе ливни с грозами. В самые теплые дни температура воздуха поднимется до плюс 20, плюс 25 градусов. Ночи тоже станут по-летнему теплыми. Температура уже не опустится ниже плюс 10, плюс 15. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается на 2 градуса теплее обычного. Количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 17:09. Приветствую вас, друзья мои, подруги. Drive Time, Дим Харов, все на месте. И в этом часу нас с вами ждает вот что. Ну, во-первых, напомню, мы сегодня довольно интересный, как мне кажется, вопросец вам задали в нашем телеграм-канале. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной без интимных отношений? Вот, ждем ваши голоса, ваше мнение по этому поводу в нашем телеграм-канале, да? Радио СВХ Плюс, одним словом. Знаете где, пришлите там WhatsApp-ку или смс-ку, я вам скину, как нас найти в Телеграме, да? Запросто. Но самое важное занятие в этом часу, кому-то из вас мы вручим 2 билета на концерт группы «Мумитроль». Мы целую неделю шли к этому, вот, определили уже 4 финалистов и определим 5-го финалиста, и потом вот кому-то одному из 5 эти 2 билета им отдадим в качестве приза, в качестве награды. Вот такое недельное у нас будет подведение итогов. А как мы это делаем, если вы вдруг не слышали? Я беру какую-то известную песню группы «Мумитроль» и вот по тексту этой песни задаю вопрос. Вот так вот. Точно такой же конкурс вас ожидает и сегодня, вот на протяжении этого часа. А потом вот мы определим, кому же мы отдадим 2 билета. Так что, если вы хотите попасть 23 августа на концерт группы «Мумитроль», обязательно участвуйте в конкурсе. Автоновости. Еще кое-что интересненькое расскажу вам обязательно. Слушайте радио СВХ+, участвуйте в программе «Drive Time». Без приключений добирайтесь до пункта назначения. Вот вам мои пожелания. Поехали.
0: Drive Time. Time. Time. С нами. What? Oh.

0: 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
3: СВХ плюс.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Прямо сейчас смотрю на один из двух билетов, которые отправлю вам буквально через несколько минут. На билете написано «Мумитроль», в скобочках снизу написано «Рига», еще ниже написано «Вондерсала», 23.08.2026.2030. Это время, когда концерт, по идее, должен начаться. Вход будет с 18.00. Полнейшая информация. Это просто я доказываю вам, что у меня этот билет есть. И второй есть, точно такой же. Вот. И отправлю вам. Да. Победителю нашего недельного конкурса, который мы каждый день устраиваем. Но перед этим давайте еще один тур этого конкурса устроим. Правила чрезвычайно просты. Я вам задаю вопрос по одной из песен группы «Мумитроль». Вы на этот вопрос отвечаете быстрее остальных, попадаете в финал. В финале у нас уже есть 4 человека, вы будете пятым. Или пятой. Да? Берете телефончик или смс, или ватсапкой на 25-45-25-25 отправляйте ответ на вопрос. Сегодня мы поговорим об известнейшей песне группы «Мумитроль» «Невеста». Вот вам, пожалуйста, вопрос. Во сколько сработает будильник?
5: СВХ+.

0: Лайфтайм с Тимом Харовым. Поехали!
1: Казалось бы, не берущийся на первый взгляд вопрос, да, но огромное количество именно правильных ответов от поклонников группы «Метроль». Во сколько сработает будильник в песне «Невеста» от группы «Метроль», а будильник сработает в 5. Мы сейчас послушаем песню, вы в этом в очередной раз убедитесь, но сначала мы устроим финал. Первым, кто прислал правильный ответ, был Роман. Роман, вы попадаете в финал под номером 5, кстати. Вот такое совпадение. У Оскара будет номер 4, у Дмитрия номер 3, у Веры номер 2, у Виктории номер 1. Это номера будут написаны на шариках, соответственно, вашим победам. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, да? Окей, вот тот самый кубок. Да, 5 шариков там, еще раз проверил. Кубок чуть повыше, чем предыдущий. Я надеюсь, шарики не выскочат оттуда, ни один не выскочит. И, соответственно, сейчас выбираю один из шариков. Один из шариков выбираю. И это шарик номер 4. Это значит, что Оскар отправляется у нас на концерт группы «Мумитроль». Оскар, дорогой, поздравляю!

0: ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Автоновости. В это воскресенье в Риге пройдет веломарафон «Тойота». Поэтому ожидается значительное ограничение движения. Ограничения будут вводиться постепенно, начиная с 5 часов вечера субботы, а в воскресенье движение на ряде улиц будет перекрыто в соответствии с проведением заездов веломарафона. С вечера субботы будет запрещена остановка и стоянка транспорта по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старой Риги между улицами Бископа Гате и Полю Гате, на Баласта Дамбис и на улице Кудю со стороны Даугавы. Будет закрыто движение транспорта на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас. В воскресенье с 11 до 12 часов будет перекрыто движение на Каменном мосту в направлении Пардаугавы, на улице Кудю, улице Триядыбас, Рантядамбис, Баластадамбис и на Вантовом мосту. На Рантядамбис будет организовано двустороннее движение по встречной полосе, а на Вантовом мосту по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта. С 12.30 до 16.15 движение будет закрыто на набережной 11 ноября, набережной генерала Радзиня и улицы Краста на участке от Каменного моста до Южного моста. Также с 12.30 до 16.30 будет закрыто движение на Южном мосту в направлении Пардаугавы от съезда с улицы Краста до улицы Баускас. С 12.30 до 17.00 движение будет перекрыто на улице Баускас от кольца Южного моста до улицы Мукусалас. На улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста на транспортной развязке под Островным мостом в тоннеле Каменного моста на улице Кудю, улице Триадибас, Дамби, Ранте, Баласта Дамбис и на Вантовом мосту. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido. Посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс.
3: В общем, латвийские синоптики постарались и выдали нам довольно симпатичный прогноз на завтра. А завтра суббота, 30 мая. Ночью дожди по восточным районам, ветер слабый. По западным районам ночью, вероятно, заморозки. Это, конечно, не очень радует, но, тем не менее, предупрежден. Значит, вооружен. Температура воздуха от 0 на западе до 9 градусов тепла по центральным районам. Завтра днем без осадков по центральным и западным районам. Ясная погода, на востоке облачно и вечером возможен дождь. На востоке. Вечером. Температура воздуха от 16 до 21 градуса. Нормалек. Лепа и Венспилс плюс 15. Резекне, Даугавпилс, возможен дождь плюс 16. Рига без осадков 18 градусов. Выше 0.
2: Драйв. Тайм. На СВХ плюс. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
3: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksimā.
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksimā.
5: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
8: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
9: Цитруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: никто не будет спорить, что лето — это шум волны. Шепот ветра до рассвета, конечно же. И многое-многое другое приятное. Но лето — это еще и комары. Правда ведь? Знаете, какая новость мне попалась на глаза? Репелленты, которые призваны спасать людей от нашествия комаров, могут их приманивать, оказывается. Представляете себе? Оказалось, что насекомые куда хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Ученые из Франции, Аргентины и США объединили свои усилия и доказали, что маленькие вампиры постепенно привыкают к запаху защитных кремов и спреев. Более того, комаров привлекает запах репеллентов. Они понимают, что где-то рядом человек, и можно им поживиться. Смотрите, какие хитрые они оказались. Вот вам такая новость. Живите сейчас с этим. А буквально после следующей песенки расскажу вам, какая машина, какая марка автомобиля самая популярная по продажам в Германии с начала этого года и по апрель месяц. Можете пока погадать.
1: Drive Time. Едем. Едем. Дальше.
2: Помнишь, как в школе?
1: ВХ плюс.

0: Итак, смотрите, по итогам периода с начала этого года и по апрель месяц самым популярным новым автомобилем на крупнейшем автомобильном рынке Европы, соответственно, в Германии, оказался Volkswagen Golf. Volkswagen Golf – самый популярный новый автомобиль. То есть марку и Volkswagen Golf покупали больше остальных. Прибавил 1.5%, 1.6%. На втором месте еще один представитель Volkswagen, Volkswagen T-Roc. Правда, он потерял несколько в продажах, но, тем не менее, удерживает вторую позицию. На третьем месте еще один Volkswagen Tiguan. На четвертом месте Skoda Octavia. На рынке автомобилей, новых автомобилей в Германии, да, Skoda Octavia. На пятом месте Opel Corsa. На шестом BMW X1. На седьмом Skoda L-Roc. Плюс 222%. Представляете? У Шкоды L-Roc. На восьмом месте Audi A6 плюс 17%. Mercedes GLS, GLT, простите, C на девятом месте. И еще один Volkswagen, Volkswagen Passat на десятом месте. Среди новых проданных автомобилей в Германии в десятке 4 Volkswagen. Вот так вот.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!
2: Мне пора домой. Как сладок был голос твой. Пора.
1: СВХ плюс.
2: Лети, лети.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не понял, что сделал тот водитель, скорее всего, он тоже.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Lidl v Latviju уже 5 лет. Субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Lidl стоит того.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500 без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью дожди по восточным районам, ветер слабый, по западным районам ночью вероятны заморозки. Температура воздуха от 0 на западе до плюс 9 по центральным районам. Завтра днем без осадков, по центральным и западным районам ясная погода, на востоке облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха от плюс 16 до 21 в Лепе и Венспилсе до 15, в Резекне, Даугавпилсе дождь до 16, в Риге без осадков и до плюс 18.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Латвия вместе с Финляндией в 2030 году проведет чемпионат мира по хоккею. ВВП Латвии в первом квартале вырос на 2,5%. Июнь может быть на пару градусов теплее нормы. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На Конгрессе Международной Федерации Хоккея право на проведение чемпионата мира 2030 года предоставлено Латвии и Финляндии. Латвия и Финляндия были единственными кандидатами, которые подали заявку на проведение этого турнира. Он будет проходить с 17 мая по 2 июня 2030 года. Национальная авиакомпания Air Baltic погасила первую часть займа в размере 6 миллионов 400 тысяч евро из 30 миллионов, которые ей выдали в государственной казне для стабилизации краткосрочной ликвидности. Займ выплачивается поэтапно. Полное погашение запланировано до конца августа этого года. В предвыборное время принятие решений в четырехпартийной коалиции будет непростым, признал сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, Ринкевич рассказал, что хотел доверить правительство партии, которая находилась в оппозиции. В Андрисе Кулбергсе он разглядел энергию и работоспособность. Ринкевич также отметил, что Латвии по-прежнему необходимо быть готовой к провокациям, угрозам и диверсиям со стороны России. «К сожалению, в ближайшее время ситуация не будет хорошей», — заявил президент, но добавил, что сейчас ничто не свидетельствует о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение еще в какую-либо страну. Министр внутренних дел Янис Домброва от Национального объединения в свой первый рабочий день издал первое распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении служебных обязанностей. В заявлении для СМИ он отметил, что распоряжение предусматривает, что все сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и во взаимном общении с жителями и коллегами должны использовать исключительно государственный язык. В первом квартале этого года валовой внутренний продукт вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший вклад в рост экономики внесли отрасли электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, а также торговля и операции с недвижимостью. Снижение наблюдалось в транспортной и складской отрасли, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Экономист Банка Латвии Дайна Паула говорит, что прирост ВВП не означает прироста благосостояния. Этот показатель во многом обеспечен ростом цен на отопление и электричество, на топливо и услуги кредитования. Да и показатели настроений представителей деловых кругов Латвии в апреле и мае в основном ухудшились и отражают не только мировые геополитические процессы, но и более близкие события. Цены на топливо остаются высокими, на территорию Латвии залетают дроны, а в стране меняется правительство. Конец этой недели обещает быть теплым, но местами возможны дожди. Температура воздуха поднимется до плюс 20-21 градуса. Ну а первая неделя июня будет облачной. Временами ожидаются дожди, в том числе временами ливни с грозами. В самые теплые дни температура воздуха поднимется до плюс 20-плюс 25 градусов. Ночи тоже станут теплыми. Температура уже не опустится ниже плюс 10-плюс 15. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается на 2 градуса теплее обычного. Количество осадков может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+. И хороших вам выходных.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Это Drive Time с Димом Харовым.
1: Так, еще целый час, ну, без малого общения у нас с вами. Здравствуйте всем, добрый вечер, прекрасный пятничный, замечательный вечер. Ветерок потихонечку, помаленечку стихает, и завтра вроде как этого сильного ветра, который преследовал нас двое суток, не будет. О прогнозе погоды расскажу буквально минут через 15. Потом будет астрологический прогноз, потом подведем итоги нашего с вами опроса. Опрос, как мне кажется, весьма любопытный. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной без интимных отношений? Оставьте свой голос в нашем телеграм-канале. А буквально минут через 5, через 7 расскажу о работе, которая вызвала ажиотаж в социальных сетях Китая. Работа очень-очень необычная, хотя очень-очень классическая и древняя. Вот об этом поговорим. В общем, постараюсь сделать так, чтобы вам было не скучно вместе с радио СВК Плюс и программой Drive Time. Едем.
2: Женщина-магнит, женщина-цунами, всем так хочется с ней быть.
3: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Kopā ar Synaptic atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Synaptic ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Synaptic. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
6: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
7: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
6: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
8: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
10: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Очень интересная новость пришла из Китая. Вообще Китай в последнее время входит, наверное, в тройку, не знаю, тех стран, которые делают вот новостное поле, да, во всем мире. Там и с технологиями все в порядке, и еще чем-то все в порядке, и там со строительством, железными дорогами и так далее. Но вот эта новость весьма-весьма любопытная. Работа пастухом. Пастухом в Китае неожиданно стало вирусной в соцсетях. Тысячи захотели пасти овец. Молодые китайцы буквально засыпали работодателя своими резюме. Причем кардинально изменить свою жизнь захотели и рабочие из заводов, и офисные служащие, даже выпускники университетов из крупных городов, включая Шанхай и Чунцин. Объявление о наборе двух пастухов на севере Китая, начавшаяся как обычная вакансия, быстро превратилось в одно из самых обсуждаемых историй на рынке труда Китая, так как вскрыло глубинные проблемы, которые обычно в КНР не обсуждают. Объявление о работе пастухом разместил владелец фермы Цзо Сяоянь, который искал работников на отдаленные пастбища к югу от Монголии. Да, эта местность традиционно в КНР считается не слишком престижной. Но за несколько часов Цзо получил более 700 откликов и собрал почти 59 миллионов просмотров в китайском аналоге Твиттера, да, в социальной сети. Вейбо называется эта социальная сеть. Подавляющее большинство откликов отражает растущее недовольство длительными рабочими часами, стагнацией заработной платы и сокращением карьерных перспектив в экономике Китая. Хотя официальный уровень безработицы в Китае остается чуть более 5%, экономисты говорят, что растет неполная занятость и нестабильность рабочих мест. Работники всех отраслей продолжают критиковать, ну, насколько это возможно, при руководящей роли коммунистической партии, национальную рабочую культуру 996, которая подразумевает работу с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю, в то время как рост заработной платы в частном секторе с трудом успевает за экономическим ростом. Я, сказать по правде, не знал, что китайцы работают с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. Также в Китае нет отпусков. В привычном понимании этого слова работники обычно заключают контракт на год, потом уезжают праздновать китайский Новый год к родственникам, из-за чего города пустеют, а производство останавливается, а после заключают контракт на следующий год. Интересно, интересно. Ожидается, что давление еще больше усилится, поскольку этим летом на рынок труда в Китае выйдет рекордное количество выпускников университетов. Только представьте, около 13 миллионов. Около 13 миллионов выпускников университета, 12,7. А заводы столкнутся с ростом издержек, связанных с конфликтом в Иране. Так вот, предложение того самого фермера привлекло внимание отчасти и даже из-за большой заработной платы. За работу пастухом фермер обещал платить, ну, в переводе около $1200 в месяц, что выше среднего показателя по городскому, даже частному сектору страны. Вот, а также бесплатное жилье и продукты питания. Взамен работник должен был бы пасти 3000 овец, что непросто, на пастбище площадью 2000 гектаров, что огромная территория, да, и терпеть зимы, когда температура может опускаться даже ниже минус 30 градусов по Цельсию, да. Вот. На фермер предупредил, зарплата-то высокая. Но важнее всего, что вы можете оказаться долгое время в рабочем состоянии, да, и пережить зиму. Все-таки пастух. Вот уходит он на пастбище, и давай, все, паси овец. Это совсем не похоже на туризм. Ну вот. Вот такая вот история, из которой, как мне кажется, можно было узнать очень много чего-то нового и интересного про экономику Китая.

0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна на плюсе.
3: Этой ночью дожди по восточным районам, ветер слабый. По западным районам ночью вероятны заморозки от 0 на западе до 9 градусов тепла по центральным районам температура. Завтра днем без осадков по центральным западным районам. Ясная погода, на востоке облачная, вечером возможен дождь. 16-21 градус по стране, Лепа и Венспилс плюс 15, Резек на Даугавпилс возможен дождь плюс 16, в Риге 18 градусов тепла и без осадков завтра.
2: СВХ плюс.
4: Я тебе в гости тук-тук.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Давайте заглянем в астрологический прогноз на завтра. Овны, завтра всякая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций. Вам пора отдохнуть. Суббота, как мне кажется, для этого самый подходящий денечек, правда, овны? Тельцы, день будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно-то, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется. А чтобы остались приятные, все от вас, тельцы, зависит, правда ведь? Близнецы, удалите финансовые вопросы из уравнения завтрашнего дня. В этом случае его удастся успешно разрешить. Ежели все ваши проблемы финансовые, то их лучше немного отложить. Вот так вот. Раки, знание завтра стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки завтра совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия. Львы. Вы готовы начать многообещающий новый проект. Но не решайтесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача. Девы, завтра вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это сделают другие.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Вы завтра можете задуматься о смене работы. Почему об этом надо задуматься в субботу, не совсем понятно. Но астролог есть астролог. Но пусть даже вы недовольны всем, не надо спешить. Оценивайте свои возможности реально. Скорпионы, завтра ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и с помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов, что мы сейчас и сделаем. Поздравляем, желаем. Стрельцы, завтра вы наконец увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вы вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места? Вот этот вопрос надо будет вам решить, стрельцы. Завтра. Козерог. Завтрашний день должен быть переполнен оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Классно. Однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Возможно, неловкие ситуации на почве элементарной зависти. Водолеи. Завтра вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Ну, что за ерунда? Постарайтесь обеспечить себе алиби. Рыбы. День ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться. Мы вас предупредили.
1: Гороскоп. СВК плюс.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не зависит от твоей уверенности.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
3: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Изден» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Шунин с Димом Харовым.
1: Подводим итоги сегодняшнего опроса. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной без интимных отношений? Вот такой вопрос был сегодня задан. И положительно, то есть да, на этот вопрос ответило 58% наших радиослушателей. Да? 58% за дружбу между мужчиной и женщиной без интимных отношений. То есть она возможна. А 34% ответили нет. И еще 8% затрудняюсь ответить. Вот такой вариант выбрали. Огромное спасибо за то, что приняли участие в этом опросе. Спасибо.
0: Драйв-тайм. С нами. Прикольнее.

0: 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
5: О, это уже звучит хорошо.
4: Филе ментая жареное.
5: Отлично.
4: И сырники.
5: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
4: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
5: Все, поехали. Берем.
6: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
7: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
8: Ну что ж, у многих уже выходные начались. Вот через несколько мгновений у меня начнутся выходные. Вот вам мои пожелания, подруги и другие мои, на грядущие денечки. Пусть они принесут вам всевозможные интересности, всякие вкусности и приятности. И пусть всего этого будет в меру. До понедельника. Это был Дим Харов. Честь имею. Пока.

0: Официальный фьючерс. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Ближайший час мы вам не расскажем, правда ли, чтобы победить в споре с девушкой, нужно заплакать первым, но зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самых горячих песни, которые возглавляли наш хит-чарт на прошлой неделе. Итак, на третьем месте был Филатов и Кэрос. Включи музыку. Вице-лидером стал Holy Flame. Тону. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс на прошлой неделе красовалась Елизавета Вальдемаровна, наша певица «Елка». Проще.

0: прошлой неделе, пора начинать итоги дня сегодняшнего. Начинаем по традиции с 20-й строчки, и на ней находится Beowulf Феникс.
1: 20. Место номер 20.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: СВК Плюс. 20.

0: синглом Бервулфа «Феникс», ведь чародейка там хочет ворваться в горячую двадцатку. И кто знает, может быть, на следующей неделе у нее это получится. 13 недель вместе с нами находится Бервулф «Феникс». Минус одна позиция на этой неделе, и она распечатала нашу двадцатку. Кто продолжит? Сейчас узнаем.
1: 19. Место номер 19.

0: добром решил нас порадовать, ну, тем, что приближает лето своими композициями и тем, что врывается на этой неделе, как новинка в хит-чарт радиостанции СВХ+. Добром, новая работа от них, «Море привет», место номер 19. И это не единственная новинка на этой неделе, но об этом позднее.
1: 18. Место номер 18.
2: Пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
1: СВХ плюс 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Латвия vajag премьеру no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
10: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.
11: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: СВХ+.

0: композиции немного начинают двигать бедрами. А все потому, что Mia Boyka, ее новый блокбастер музыкальный, врывается в горячую двадцатку радиостанции СВХ Плюс и делает это на 17-й строчку. Mia Boyka, экспонат. Ну что, олды, пора доставать кассеты, ведь следующие 3 минуты вместе с нами Лирик и его кассеты.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 16. Место номер 16. СВХ Плюс.

30 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ+.

0: в коем случае не ждет и проживает эту жизнь настолько красиво, насколько возможно, и может со своим суженым запросто кружиться в танцы, когда им поет сам Владимир Пресняков и Наталья Подольская. В нашем хит-чарте Марию поет прямо сейчас для нас и делает это на 15-й строчке. Давай не ждать, минусует одну позицию и 7 недель уже находится в нашем хит-чарте. Продолжаем.
1: 14. Место номер 14.
2: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
1: СВХ плюс 14.

0: тело еще слишком зимнее для летней одежды, то вот-вот оно наступит. И композиция, которая прямо сейчас звучит, конечно, согревает. Это Кравс, Авайва, их суперхит под названием «Кошка» на этой неделе находится на 13-й строчке.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.

0: Возьми телефон.
1: 11. Место номер 11.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ плюс 11.

0: песня, конечно, супер флирт для всех, кто в нее погружается. Мы прямо сейчас погрузились в музыкальном плане в Клаву Коку, дружить в губы, и скоро погрузимся в горячую десятку. Но прежде давайте повспоминаем, с чего мы начинали.
1: 20.
0: Да, на грани на этой неделе находится Бервулф и ее Феникс, место номер 20.
1: 19.
0: Новое вливание в горячую двадцатку. Добро, море, привет.
1: 18.
0: 18-я строчка достается не мига, довольно.
1: 17.
0: Еще одна горячая новинка в хит-чарте. Это Мия Бойко, экспонат.
1: 16.
0: Лирик кассеты. Пятнадцатая строчка. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: 14.
0: Опасно, но очень красиво. Вань Дмитриенко, «Ртуть».
1: 13.
0: Кравца, «Абайба, кошка». На 12-й строчке трио Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, девушка, которая флиртует по-прежнему, Клава Кока, дружить губы.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ+.

0: Наверное, моя Мишель поет про ту самую малиновую, или как ее называют, клубничная луна. Это традиционное название июньского полнолуния. Так что вскоре можем насладиться этим явлением. А прямо сейчас в музыкальном плане наслаждались моя Мишель на малиновой луне. Она открыла горячую десятку на этой неделе. Продолжаем.
1: ТОП-20 СВХ Плюс.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Nellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Optibet. No 15. Līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
2: В Casino Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Casino Кай. Предложения действуют в магазинах Casino Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. СВХ Плюс 7.

0: написала Севилья. Этой композиции «Карма» — это хорошее вино, которое только начинает раскрываться. Да, раскрывается по-прежнему этот дуэт. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». В нашем хит-чарте на этой неделе это самая высокая новинка. Место номер 7. Перед этим Зиверт газовала с синглом «Газ», которая добавила 2 строчки. А вот дальше к нам присоединится хитовая группа «Винтаж» и их «Малахит».
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. СВХ плюс 5.

0: Песня ребятам из Филатов и Кэрос «Не грустно». Только последить за их социальными сетями. Дмитрий Филатов, конечно, все время креативит и поддерживает веселое диджейское дуэтное настроение. Хотя Филатов и Кэрос, я уже говорил много раз, давно уже не диджейский дуэт. И старые вокалистки, которые уходили в декрет, потихонечку начинают появляться на студии. А это значит, что совсем скоро появится еще больше нового материала. Филатов и Кэрос, включи музыку, на этой неделе вылетает из горячей тройки, но по-прежнему красуется на высокой пятой строчке. Включи музыку, минус две позиции, 6 недель в нашем хит-чарте. И прямо сейчас мы узнаем, кому совсем чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в ту самую заветную призовую тройку. На этой неделе это Вон Амур, «Широка река».
1: 4-4. Место номер 4. СВК 4-4.

0: Ка Плюс вместе с Эдгар Сторм. Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
1: Kopā ar Sinantip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinantip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinantip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Big Bang платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam. Bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
7: Лучшие музыкальные композиции на этой неделе собрались, чтобы побороться за вершину первенства в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс, но только один или одна ее удостоится. Кто совсем скоро узнаем. Впереди третья, вторая и первая строчка, но прежде давайте повспоминаем, что у нас творилось с 10 по 4.
0: 10.
7: Горячую десятку на этой неделе открыла моя Мишель на малиновой луне.
0: 9.
7: 9 строчка, Артур Пирожков, самый красивый.
8: Женщин все хотят увеличить, а я бы уменьшить.
0: 8.
7: Зиверт, газ.
9: Газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: 7.
7: Самая высокая новинка на этой неделе Егор Крид, Артик Асти, Карма.
0: 6.
7: 6 строчка, группа Винтаж, Малахит.
0: Пять.
7: Пилатов и Кэра, включи музыку.
0: Четыре.
7: И совсем чуточку не хватило Вон Амуру, Широка река, чтобы ворваться в призовую тройку.
0: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовые

Одного хита будет мало, и на этой неделе выпустил новую песню, точнее, переосмыслил Машу и Медведи и их суперхит под названием «Любочка». Что из этого получилось? Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: Та самая легендарная Любочка звучит уже в 26-м году от Холли Флейма. Что ж, пожелаем удачи этой композиции в ротации радиостанции СВХ+. А прямо сейчас мы подключаемся ко второй строчке. И там у нас находится... Там находится... Находится там...
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: собрались вместе, плохо уж точно получиться не может. By India, Kchom и Mota, Shade становятся вице-лидерами в хит-чарте радиостанции СВК Плюс на этой неделе. И это означает, что на первой строчке у нас находится...
1: Песня номер один этой недели.
0: Елизавета Вальдемаровна, которая уже в начале года нас порадовала мини-альбомом «Надо проще», на этой неделе выпустила новый сингл «Это витражи». Но не об этом сейчас будем говорить, а о песне номер один. И тут пока витражам далеко. Зато очень близко песне «Проще». «Елка проще» — хит номер один радиостанции СВК Плюс на этой неделе. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один. СВК Плюс номер один.

0: нейронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: ЛРТХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная качается. Я сильно пьяна.

стопроцентные хиты.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
4: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия Вера.
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери.

сей, ты любишь меня, конечно, но что за вопросы?

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

взрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда. Ускользаю.

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

έμπνευση. Τόλικ χιτέ. Твоя музыка.

0: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты ВСЛБ. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
6: Надо бы хотя бы где-то, с кем ты, тепло ли там, я тону в твоей планете.
7: СВХ плюс.

0: все, танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: радио. СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя. Не надо лгать и мучиться зря.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: СВХ+.
1: Долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Зимой, зимой от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко. Да.

слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

Готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: Ладно, я включу.
1: Радио СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

твоя худшая ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Я теплый самолет.
0: Не любовь. СВХ плюс.

0: Весна.
1: Весна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: СВХ+.
1: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если захочешь.

0: для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

0: comercial.
1: Хиты пестики, хиты тычинки, хиты бутоны, хиты побеги.